0: беседы, вести в ухоженном саду. Ну и, конечно, День Победы два раза праздновать в году.
1: Это стихотворение Роман Сорокин называет программным. Родилось оно во время поездки в Белгород. «Я представил себе желаемое идеальное будущее. Война окончена, люди вернулись к мирным будням. И в нашей стране появился еще один праздник Победы», — делится историей появления стихотворения сам автор.
2: Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.

0: радиостанция «Гордость». Позывные великой страны.
1: Радио «Гордость» представляет «Хорошие новости».
2: Российские ученые обнаружили новый, ранее неизвестный вид водорослей на Байкале. Этот уникальный эндемик, названный ольхонским морфотипом, может стать 10-м в своем роду. До сих пор науке были известны только 9 описанных еще в 1920-х годах советским ботаником Константином Мейером. Исследования провели специалисты Сибирского отделения Российской академии наук в рамках годового проекта по изучению исчезающих видов. И их находка важна не только для науки, но и для самого Байкала, ведь водоросли формируют целые растительные пояса, поддерживающие экосистему озера.
1: Больше новостей в мобильном приложении «Хорошие новости». Получайте проверенные новости о достижениях и людях, которыми может гордиться наша страна. Делитесь хорошими новостями и получайте призы за свою активность. Подробная информация о правилах участия и поощрениях для активных пользователей в приложении «Хорошие новости». Приложение бесплатно и доступно для скачивания на всех мобильных площадках. Радио «Гордость» представляет. Сделано у нас.
2: Роман Ильфа и Петрова «12 стульев» едва ли не самое кинематографичное произведение нашей литературы. 22 экранизации, из них только 2 отечественные. Остальные – это США 2 штуки, Германия целых 4, Италия 3 и даже Иран. Собственно, впервые фильм про Остапа, Кису и тещино наследство в стульях сняли совместно Польша и Чехословакия в 1933 году. Почти все иностранные экранизации вольные, без советских реалий. В некоторых герои обогащаются в конце, но есть исключения. В Кубе фильм тоже адаптировали под местный сеттинг. Героев сделали кубинцами, но сюжет в целом сохранили. Покойная теща спасает сокровища в стульях от Фиделя. Тут есть даже «Союз меча и орала» – комедийное сборище заговорщиков, недовольных Кастро. Еще одну близкую к тексту экранизацию, где дело происходит в СССР, сняли американцы в 70-м. Наши реалии изображали Югославия и Финляндия. Гордимся нашей великой литературой.
3: История одной песни на радио «Гордость». Песня «Выйду ночью в поле с конем» многими считается народной. Казалось, ее пели на Руси всегда. Но на самом деле впервые она была исполнена группой Любэ в 1994 году на музыкальном фестивале «Звездный прибой» в Севастополе. А написали песню наши современники – композитор Игорь Матвиенко и поэт Александр Шаганов. Интересно, что песня первоначально создавалась для группы «Иванушки Интернешнл», но затем ее переписали для хорового исполнения. Игорь Матвиенко считает «Коня» одним из главных произведений в своей жизни. Сила песни в глубокой русской лиричности. Ее называют неофициальным гимном страны, ведь она отзывается в каждом сердце, любящем Россию. Сегодня мы послушаем версию, записанную для проекта «Музыка вместе» музыкантами и певцами из разных уголков нашей необъятной многонациональной страны.

0: «Гений места» на радио «Гордость».
1: Тысячелетняя Казань считается одним из самых красивых городов России. К тому же один из самых комфортных как для жителей, так и для гостей. Здесь сумели органично соединить объекты исторического наследия с достижениями современного градостроительства и создать развитую социально-культурную, туристическую и спортивную инфраструктуру. Не исключено, что широкие возможности Казани для развития спортивных и творческих способностей с самого нежного возраста сыграли важную роль в судьбе Камилы Валиевой, звезды российского и мирового фигурного катания. Камила родилась в Казани, была слабым и болезненным ребенком. Ради укрепления здоровья отдали девочку сразу в несколько секций – танцы, балет, художественную гимнастику и фигурное катание. В 4 года она выбрала фигурное катание, а в 5 завоевала кубок на соревнованиях в Москве. В 10 лет Камила делала все тройные прыжки, в 13 выиграла все главные юниорские старты года, в 20 лет она стала мастером спорта, а в 16 – заслуженным мастером спорта России. Камила Валиева – кавалер Ордена Дружбы. Это государственная награда Российской Федерации и Ордена Дуслык. Это вторая по значимости награда Республики Татарстан. А еще она – само очарование, чью улыбку не спутаешь ни с какой другой.
0: Гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома».
2: А вы знаете, почему официальная родина Снегурочки находится не в Великом Устюге, как у Деда Мороза, но в Костроме? Во всем виноват драматург Островский. Живя в окрестностях этого старинного русского города, вдохновляясь костромской природой, он создал пьесу «Снегурочка». При этом писатель опирался на русские народные сказки. Потом именно в окрестностях Костромы режиссер Павел Кадочников снял красочный музыкальный фильм, в 70-м году вышедший на экраны Советского Союза. Поэтому город и стал официальной родиной внучки Деда Мороза. В 2008-м появился даже терем Снегурочки, где проводят костюмированные экскурсии для детей и взрослых. В тереме есть комната, где изо льда сделано все, включая посуду и самовар, правда, декоративный.
0: Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома». Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Единство народов России. Директор Департамента регионального развития Русского географического общества Артур Латыпов.
3: 2026 год объявлен президентом годом единства народов России. И это, на мой взгляд, глубоко символично. Каждый год 4 ноября мы отмечаем День народного единства. Праздник, который напоминает нам, в самые трудные минуты истории нас спасало именно единство. Не каждый сам за себя, а осознание «мы одно целое, мы один народ». Благодаря единству народов и осознанию общности пути были вписаны самые яркие страницы в историю России. Ратные подвиги, когда в одном строю против врага стояли русские, татары, чеченцы и башкиры, якуты и дагестанцы. Грандиозные трудовые свершения, когда всей страной поднимали целину, строили БАМ, возводили города за полярным кругом. Культурные и научные достижения, где переплелись гении разных народов, создавая единую великую российскую культуру. Вспомните Отечественную войну 1812 года, народное ополчение, где вместе шли и дворяне, и крестьяне, люди разных губерний и национальностей. Вспомните Великую Отечественную войну, подвиг 28 панфиловцев, среди которых были русские, украинцы и казахи. Сегодня в зоне специальной военной операции это единство проявляется с новой силой. Бойцы разных национальностей называют друг друга «брат», и это слово дорогого стоит. У подвига нет национальности. Так называется проект, рассказывающий о героях СВО, представителях разных народов. В одном окопе, под одними пулями, не спрашивают, какой у тебя паспорт или какая вера. Там важно только одно. Ты прикрываешь спину, ты не предашь, ты свой. И здесь я хочу сказать самое главное. Для меня эта ценность личная. Я могу сказать о себе словами, которые, наверное, близки миллионам моих сограждан. Не русский я, но россиянин. Это не противопоставление, это осознанное, благодарное принятие своей принадлежности к великой многонациональной общности. Россия – это не только русский мир в узком смысле. Россия – это семья семей, где каждый народ, и большой, и малый, сохраняет свое лицо, свой язык, свои традиции, но при этом ощущает себя частью единого целого. Быть россиянином – значит чувствовать эту кровную связь с историей страны, с ее победами и трагедиями, с ее культурой и ее людьми. Неважно, какой национальности твои предки, важно, что ты здесь родился, вырос, живешь и здесь хочешь строить будущее для своих детей. Важно, что ты готов стать на защиту этой земли, потому что она твоя. В этом смысле единство народов России – это не унификация, не стирание различий. Это умение видеть другом своего, уважать его язык, обычаи, его веру и при этом понимать, у нас общая история, общая боль, общая радость и общая судьба. Когда мы говорим о единстве народов России, мы говорим о фундаменте нашего существования, о том, что позволяет нам оставаться суверенной, сильной, самобытной цивилизацией в мире, где так много разделений и конфликтов. И пусть 2026 год станет не просто календарной датой, а годом нашего общего осмысления, кто мы, зачем мы и почему мы вместе.
0: Истории о главном. Радио «Гордость».

0: Тысяча поводов для гордости.
1: «Броненосец Потемкин» – один из лучших и самых цитируемых фильмов в истории. Чарли Чаплин считал его вообще лучшим фильмом всех времен. Геббельс был уверен, что недостаточно твердый нацист при просмотре фильма станет убежденным большевиком. Кино сняли всего за 3 месяца и без профессиональных актеров. На знаменитых крупных планах простые рабочие и матросы. Из-за этого множество сцен приходилось переснимать. Так гибнущий в давке мальчик не играл, а облизывал вишневый сироп, изображавший кровь. Сцену с разгоном демонстрации режиссер придумал, когда ел вишню и смотрел, как скачут вниз по лестнице косточки. Кстати, свою музыку Дмитрий Шостакович создавал для восстановленной версии в 70-е. В оригинале было несколько саундтреков. У нас фильм шел под Бетховена, и в озвучке участвовал Шостакович, подрабатывавший топером. Музыку для Европы писал Эдмунд Майзель. Его уничтоженную нацистами партитуру восстановили в 2005 году. История одной песни.
2: Когда режиссер Владимир Мотыль приступил к работе над фильмом «Белое солнце пустыни», он уже четко представлял, какую команду пригласит к работе над музыкальным оформлением картины. Конечно, композитора Исаака Шварца и поэта Булата Акуджаву. Режиссер уже работал с этим великолепным тандемом и понимал, что песню «Таможенника», которому за державу обидно, лучше них никто не напишет. В том, что исполнителем станет приглашенный на роль Верещагина Павел Луспекаев, сомнений не было изначально. Шварц признавался, что писал песню, до деталей представляя, как ее будет петь Луспекаев, с которым сдружился еще по совместной работе в театре. А вот у Акуджавы текст не складывался. Тогда пришел Мотыль, вспоминает поэт, и сказал: «Давай сюда свои архивы, сам что-нибудь найду». Мотыль нашел стихотворение, написанное в 40-х годах. Акуджава считал его черновиком, но режиссер разглядел в наброске абсолютно готовый текст песни. Это была «Госпожа удача» во всех смыслах. Впоследствии сам поэт назвал эту песню своей самой удачной работой в кино. Послушаем легендарную композицию в исполнении Гарика Сукачева.

Розалуна. А мы с тобой друзья давно, вот ведь какая штука. Письмецо в конверте, ты погоди, не рови. Эх, не везет мне в смерти, повезет в лесу.

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Денис Урубко – прославленный советский высотный альпинист. Он стал первым из спортсменов стран СНГ, кто смог покорить все 14 восьмитысячников мира без применения кислорода, потратив на это всего 9 лет. Денис родился в Невинномысске в 1973 году, но детство провел на Сахалине, где увлекся альпинизмом. Его первое серьезное восхождение – гора Восточная Белуха, затем Ключевская сопка. После переезда в Казахстан он стал готовиться к восхождению на серьезные высоты. Уже в начале 90-х он покорил свой первый семитысячник – Хан Тенгри. Денис забирался на вершины восьмитысячников 23 раза, что является абсолютным рекордом в Европе. Альпинист стал одним из двух людей на планете, кто сумел подняться на вершину Канченджанга без кислорода. Он в одиночку прокладывал новые высотные маршруты. Открыл миру вершину Чо-Ойю с юго-восточной стороны, Лхадзе с южного седла, северную стену на Кали-Химал в Гималаях. Урубко удостоен множества наград, включая «Золотой ледоруб». Сегодня альпинист продолжает покорять новые маршруты и работать в спасательных экспедициях. Он также поддерживает действующих спортсменов, выступает на международных фестивалях, издает собственные книги и выпускает документальные фильмы.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Радио «Гордость» представляет. Здесь все свои. В эфире доцент кафедры риторики и культуры речи МПГУ, кандидат педагогических наук Ольга Сальникова.
3: Вы упомянули такую фразу, такое словосочетание «лингвистическая терпимость». Об этом поподробнее. Это действительно интересно.
4: Вы знаете, боюсь, что этот термин я сама придумала, хотя, вероятно, его кто-то еще использовал. Вы знаете, чем больше ты понимаешь, что такое язык, чем лучше ты разбираешься в его законах, тем больше ты осознаешь, что провести грань между правильным и неправильным невозможно. И поэтому другое произношение вызывает у тебя совсем другое отношение. Нормы меняются, ни для кого не секрет. Нет проблемы там, где нет вариантов. То есть если какие-то слова только так пишутся или только так и произносятся, мы и не спорим. Но как только возникает разночтение, как только ты слышишь, что кто-то говорит не так, как ты, да, ты хочешь понять, а почему? И вот здесь три основных принципа, которые влияют на становление нормы. Это, во-первых, системность, потому что тот вариант, который выбирается, должен быть удобен языку. Я язык очень люблю, отношусь к нему с большим уважением, поэтому я понимаю, то, как принято в языке, так и будет когда-то правильно, хотим мы этого или нет. Второй критерий – это частотность, как говорит большинство. Мы не только охранители языка, то, с чего мы с вами начали, но мы и носители языка, и создатели языка, поэтому это ответственность каждого из нас, какой вариант выбирает каждый говорящий. И третье – это эстетический критерий. И бывает так, что по всем законам языка слово должно уже давно поменять или рот, или ударение, или правописание. Этого не происходит, потому что носители языка очень консервативны. Ну, классический пример – слово «кофе». Да, ну почему? Кофе мужского рода. Но ведь все слова на «ое» в русском языке среднего. И кофе тоже должно быть «оно». И еще не так давно даже были предприняты попытки в словаре указать второй род, мужской и средний. И даже в учебниках тоже сделать пометку, что слово находится в зоне переходности. Но человеку, говорящему по-русски, так странно слышать «кофе», «оно», что вот именно такое отношение к конкретному языковому явлению тормозит процесс перехода. И вот здесь надо понимать, что одни руководствуются традицией, а это люди просто более консервативные, они за то, что кофе он, а другие, они ничуть менее грамотные, они, может быть, даже наоборот, чуть больше понимают. И они хотели бы уже, да, как-то помочь этому слову встать в ряд похожих слов, они говорят «оно». И ты уже начинаешь сомневаться, а надо ли тебе так настаивать на том, что кофе «он». Бывают другие истории. Но вот слово «подростковый», да, уже сместилось в сторону «подростковый». Но тот, кто продолжает говорить «подростковый», вроде бы нарушает норму, он же отнюдь не менее грамотный, а наоборот, может быть, более грамотный. Он когда-то учился хорошо, он запомнил это слово, он его смело употреблял, несмотря на то, что мало кто его поддерживал. И теперь мы должны его поправлять и говорить, нет, не подростковый, а подростковый. Почему? И вот когда таких историй много, ты становишься гораздо более аккуратной, более сдержанной. И вообще, мне кажется, любая терпимость к чужому мнению, к чужому поведению, к чужому внешнему виду, это все процесс гармонизации нашего общения. Если хочется что-то обсудить, это именно можно обсудить. Тоже очень терпеливо и спокойно.
3: Про гармонизацию общения. Согласен абсолютно, что если мы видим, что норма начинает меняться, да, что большинство говорит именно так, стоит ли, зная норму, соблюдать ее абсолютно всегда, даже в разговорной речи, понимая, что так уже никто не говорит. Стоит ли, нужно ли соблюдать ее. Я приведу пример. Есть такой оборот по прилете, по приезде. Ну, не говорит так никто. И у меня есть знакомая, которая в какой-то момент решила, что она вот будет говорить абсолютно, вот абсолютно грамотно, соблюдая все нормы. И как-то вот, причем это была такая деловая поездка, и, значит, в присутствии партнеров, коллег, она говорит, ну, я вот по приезде, значит, или по прилете. И как-то это вызвало такой момент антигармонизации вот этого общения. Люди как-то настороженно стали на нее смотреть. Причем люди грамотные, понимающие, да, что да, наверное, так в словаре написано. Вот что с этим делать? Может, как-то ответственные люди должны быстрее менять эти нормы? Все равно же, я так понимаю, заседает какой-то совет, да, там, лингвистический, я не помню, как он называется. Может, его чаще совет собирать? Как-то вот смотреть статистику, что, ну, не говорят по прилете. Давайте все-таки уже поменяем вот окончание.
4: Отличный вопрос. Я сейчас попробую ответить. Боюсь, что упущу какие-то аспекты. Если можно, вы мне, пожалуйста, напомните. Потому что история про слово «по прилете», «по приезде» великолепная. Действительно, очень мало кто так говорит. Хотя сейчас это слово есть в едином государственном экзамене. И как раз школьники учат вот такое правильное произношение. И кто знает, может быть, как раз там еще через 5-10 лет оно получит большее распространение. Это про конкретную историю. Теперь по поводу изменения норм. Вы знаете, директивно ничего не получится. Можно в словаре сделать другую помету. Но, во-первых, мало кто смотрит словари. Во-вторых, люди как привыкли, так уж и будут говорить. Невозможно взять всех, посадить в один огромный актовый зал и сказать, так, с завтрашнего дня все говорим так. Так не бывает. Язык живой, и мы не можем таким образом решать наши проблемы. А в-третьих, самое важное. Вы знаете, вот тот вопрос, который вы мне задали, я очень часто на него отвечаю и даже придумала такой термин, но это уж точно мой, я говорю, это коммуникативная гибкость. Вообще, мне кажется, как такая, знаете, острота ума, пытливость и коммуникация.

0: выбор в каждом конкретном случае очень индивидуален. Вот мы сейчас наблюдаем процесс, как смещается ударение в глаголах. Ну, предположим, мы с вами говорим «звонит», «звонишь», «звоним», «повторит», «включишь», «включим свет», «включим камеру». Но мы видим, да, что уходит ударение, там, «солит», «сверлит», а кто-то и звонит, говорит, и удивляется, говорит, да ладно, никто не говорит «звонит», это с кем вы там общаетесь? Вокруг меня все говорят «созвонимся». И ты каждый раз думаешь, могу ли я сказать «звонит» или все-таки пока еще не могу. И вот у каждого есть такие слова, которые ты не можешь произнести ни за что, и ты продолжаешь говорить «звонит», ты склоняешь числительный, пусть даже ты одна такая в банке или очереди, ты продолжаешь, там, не знаю, склонять топонимы на «о», потому что, ну, тебе кажется, это зона твоей ответственности.
1: Ольга Александровна, какую песню будем слушать?
0: Мы будем слушать песню, которая называется «Седьмая школа». У нее есть еще второе название. Мы как-то случайно сейчас поговорили об образовании. Я уже упомянула ЕГЭ. Я когда-то и вся моя семья окончила седьмую школу. Я в этой школе много лет работала. Там мои любимые выпускники, и мне кажется, образование как раз и позволяет людям разговаривать о том, о чем мы разговариваем, и делать это достойно. Поэтому все мы родом из детства, и пусть прозвучит песня о седьмой школе.
1: Группа «Хай-Фай» вот так неожиданно, благодаря Ольге Александровне Сальниковой, сегодня звучит на радио «Гордость». Мы говорим о русском языке на русском языке в программе проекта «Давайте по-русски».

0: стране. Открываем Россию через музыку и города. Путешествуем по разным уголкам страны. Узнаем истории городов и регионов. Слушаем песни, вдохновленные их историей и красотой. Открываем местных музыкантов, авторов и исполнителей. Едем по стране. Звучание России в каждой ноте. Слушайте каждый день на радио «Гордость». Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Возрастное ограничение 12+. Радиоканал «Радио Гордость». Запись регистрации СМИ Л номер ФС 77-85-492 выдана Роскомнадзором 27 июня 2023 года. Возрастное ограничение 12+. Радио «Гордость» представляет «Хорошие новости».
1: В эфире радио «Гордость» новости из Архангельской области. Хвойный напиток компании «Ария» получил золотую медаль на международной выставке в номинации «Инновационный продукт». В его основе сосновая хвоя, богатая витаминами и антиоксидантами. Производитель отмечает, что использует только зимнюю хвою, в которой особенно много витамина С, а благодаря бережной технологии напиток сохраняет все полезные свойства. Вдохновением для создания послужили традиции северян, а именно напиток поморский кёжа, который издавна готовили на травах с ягодами. Компания планирует расширять географию продаж и разрабатывать новые вкусовые вариации.
0: Больше новостей в мобильном приложении «Хорошие новости». Получайте проверенные новости о достижениях и людях, которыми может гордиться наша страна. Делитесь хорошими новостями и получайте призы за свою активность. Подробная информация о правилах участия и поощрениях для активных пользователей в приложении «Хорошие новости». Приложение бесплатно и доступно для скачивания на всех мобильных площадках. Голоса народов России. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Песня «Элдер Меш» появилась в далеком 98-м году. Тогда стихи татарской поэтессы Теслимы Шарафутдиновой положил на музыку башкирский композитор и певец Урал Рашитов. Композиция стала хитом в начале нулевых, когда ее исполнила известная татарская певица Хания Фархи. Песня повествует о тоске по родному селу Элдер Меш на севере Татарстана, куда мечтает вернуться лирический герой. В тексте звучат мотивы ностальгии, любви к малой родине, воспоминания о детстве и природе родного края. Современную версию песни перезаписал Элвин Грей, народный артист Башкортостана и заслуженный артист Татарстана. Популярный певец и музыкант привнес в известную композицию более актуальное звучание и современную аранжировку. Элвин Грей, «Элдер Меш», язык исполнения – татарский.

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Михаил Водопьянов – советский летчик-полярник, герой Великой Отечественной. Первым в мире посадил самолет на льдину. Родился в последний год 19 века в селе Большие Студенки. Тогда это была Тамбовская губерния, а сейчас – часть города Липецка. Воевал за красных, выучился на шофера. Пилотом стал благодаря советскому летчику Харитону Славоросову, который взял его к себе механиком. Водопьянов был летчиком-испытателем транспортной авиации, когда во льдах потерпел катастрофу пароход «Челюскин». На спасение бросили 3 корабля, а летчик помогал морякам. Михаил на своем самолете Р-5 летал к челюскинцам из Анадыря. Без штурмана и радиста он преодолел 6500 километров и вывез 10 человек. Ситуацию осложняла травма. Незадолго до участия в спасении челюскинцев герой пережил авиакатастрофу. Вместе с другими летчиками Водопьянов вошел в число первых героев Советского Союза. Несколько лет спустя он стал командиром летного отряда экспедиции Отто Шмидта на Северный полюс и впервые в истории совершил посадку на лед, применив тормозной парашют. В августе 41-го Водопьянов летал бомбить Берлин. Его самолет подбили, но летчик сумел добраться до своих через линию фронта. Жил герой в СССР в доме на набережной в Москве. Интересный факт. Михаил и его жена Мария прожили вместе 50 лет. У них было 7 детей.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Как же правильно сказать? В аэропорту Домодедово? Да, только так. Название не склоняется в сочетании с обобщающим нарицательным словом, в данном случае аэропорт, если его род не совпадает с названием. Однако все очень сложно, и из этого правила есть множество исключений. Запоминаем. Если географическое название стоит после обобщающих слов, город, деревня, село, хутор, оно всегда склоняется, то есть в аэропорту Домодедово, но в городе Домодедове. А вот если название стоит после слов «провинция», «район», «государство», «королевство», «кишлак», то оно обычно не склоняется, даже если род обобщающего слова вдруг совпадет с родом названия. Правильно, в московском районе «Сокол», хотя «район» и «сокол» оба мужского рода. Сложно? Но не зря русский язык один из самых трудных в мире. Ошибки совершают и доктора наук, и сотрудники СМИ. История одной песни. Впервые песня «Луч солнца золотого» прозвучала 1 мая 1973 года на премьерном показе мультфильма «По следам бременских музыкантов». Над музыкой для серенады «Трубадура» работал композитор Геннадий Гладков, а его рок-н-ролльные мотивы сделали героев мультика первым советским рок-бендом. Уже через 2 года после премьеры вышло 28 миллионов пластинок с песнями «Трубадура» и компании. Кстати, текст песни дался поэту Юрию Энтину нелегко. Когда Гладков отдал музыку, он 2 месяца не мог подобрать к ней слова. Но «Луч солнца золотого» все же взошел в исполнении Муслима Магомаева. Именно его пригласили озвучить Трубадура во второй части истории про музыкантов. Сам мультик настолько полюбился зрителям, что в октябре 2009 года в Хабаровске установили скульптуры героев в композициях «Принцесса и Трубадур», «Осел», «Пес», «Кот и петух», «Король и сыщик», «Трио разбойников» и «Атаманша». Помнит хит и в наши дни, его часто перепевают разные исполнители. Не так давно песню исполнили солисты нижегородской рок-группы Ума Турман. Также она стала главным саундтреком, вышедшим в 2023 году киноремейке «Бременские музыканты». Ну а мы послушаем песню в первоначальном варианте в исполнении неподражаемого Муслима Магомаева.

0: 1000 поводов для гордости.
1: Русский мост. Самый большой вантовый мост мира. Вантовый мост, построенный во Владивостоке через пролив Босфор-Восточный в 2012 году, соединяет полуостров Назимово с островом Русский. С момента своего создания мост является абсолютным рекордсменом среди вантовых мостов по следующим показателям. Протяженность центрального пролета – 1104 метра. Высота пилонов – 312 метров. Наибольшая длина ванты – 580,5 метров. Кстати, на некоторых вантах строители установили специальные гидроцилиндры с поршнями, которые притупляют воздействие морских ветров и подземных толчков на массивные конструкции моста.
0: Гордость – это страна, самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома».
2: Не все знают, что в городском округе Домодедово можно увидеть шедевр архитекторов Щусева и Стеженского, создателей Марфо-Мариинской обители в Москве. Это Серафимо-Знаменский скит. Небольшой женский монастырь прячется в лесу недалеко от старинного села Битигово. Церковь Знамения Божией Матери украшена необычным шатром из 24 кокошников. Скит невелик. В нем всего 12 келий, однако выдержан в едином стиле. Каждая деталь символична. Длина каждой из сторон стены, которая его окружает, 33 сажени по числу лет земной жизни Иисуса Христа. Знаменитых архитекторов к строительству привлекли в начале 20 века его настоятельница матушка Фомарь и великая княгиня Елизавета Федоровна, сестра императрицы Александры.
0: Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома». Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
3: В последнее время некоторым экономистам полюбилось выражение «отрицательный рост». Сразу предупреждаем, так говорить неграмотно. Согласно толковым словарям, слово «рост» само по себе предполагает увеличение чего-либо в прямом или переносном смысле. Он не может быть отрицательным. Правильно говорить «снижение» или «падение», например, темпов прироста или индексов. Выражение «отрицательный рост» — это оксюморон, то есть сочетание несочетаемого. Как живой труп. Говорить так можно разве что иронически или поэтически, в переносном смысле. Никак не на полном серьезе.
0: Радио «Гордость» представляет «Здесь все свои». В эфире автор хита 333 Александр Ванюшкин.
4: Начнем мы, конечно, с той самой песни 333, когда Александр вот полчаса назад приехал к нам сюда в студию, сразу был вопрос, что будем петь? Я говорю, ну, конечно, нужно начинать с 333. При этом, ну, это ж просят везде, всегда, вот, ну, не каждый день, но, наверное, вот несколько раз в неделю обязательно к исполнению песня 333 везде.
5: Ну, вот я считаю, что эту, ну, много вопросов, уже надоел вопрос, как вы написали. Я считаю, что эту песню дал мне Бог для того, чтобы я имел возможность хоть маленькую как-то помочь бойцам для нашей победы, волонтерам, ну, всей нашей стране, ну, пусть громко сказано, ну, чуть-чуть помогаю.
4: Да, эту песню, ну, действительно знают все. Я не представляю, вот если сейчас выйти на улицу любого русского города и первые строчки начать даже не петь, а просто проговорить, уверен, поддержит каждый. Ну, я не знаю вот такого человека, кто бы сказал, ну, что-то вот незнакомое мне. Итак, 333 в эксклюзивном исполнении Александра Ванюшкина здесь, в эфире «Радио Гордость». Поехали! Поехали!

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Владимир Набоков – уникальный русский писатель. Он родился в семье аристократов, его отец был известным деятелем Конституционно-демократической партии. Дедушка – золотодобытчик, оставил будущему писателю огромное наследство. Все изменила революция. Набокова бежали через Крым в Германию. Иммиграция привезла рознь с собой, погиб отец писателя. Спасал эмигранта либерала Милюкова от пули другого иммигранта-монархиста. Затем в Германии пришли к власти нацисты, и Набоковы бежали от них сперва во Францию, потом в Америку. 20 век преследовал семью безжалостно. За океан из павшей Франции Владимир Набоков и его жена уходили последним теплоходом. Но несчастья обострили талант писателя. До революции Зинаида Кипиус считала Набокова бездарным. В эмигрантском Крыму он создал первые рассказы. Бедствуя в Берлине, написал «Машеньку», роман, принесший ему славу. А также «Защиту Лужина», «Приглашение на казнь», величайший из его ранних романов. В Париже Владимир Набоков создал «Истинную жизнь Себастьяна Найта», первый роман на английском. Умер Набоков в Швейцарии. Послевоенный остаток жизни провел в путешествиях. Нигде так и не обрел утраченной родины. Писателя 8 раз номинировали на Нобелевскую премию, но лауреатом он так и не стал. Интересный факт. Именно Набоков первым перевел на русский язык «Алису в Зазеркалье» Льюиса Кэрролла.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Жизнь. Композитор, автор и исполнитель Маргарита Одясова.
3: Жизнь. Рассуждая и думая о ней, на самом деле возникает очень много вопросов. Почему мы рождены именно сейчас? Именно вот в это время? Именно здесь, вот в этой точке земного шара, на земле, которая стала для нас родиной? Ведь у этой нашей родной земли свой эпос, да? Своя история, традиции. Например, мы не завтракаем каждое утро у Эйфелевой башни круассанами, да? Или не носим сомбреро, не прячемся под кактусами от солнца, да? Мы родились на нашей земле и стали частью именно этой системы. Почему так, непонятно. Но с течением лет, я думаю, мы можем научиться самому главному – умению жить. И вот здесь для меня возникает слово «жизнелюбие». У меня есть пример. Мой папа. Самый мой дорогой и любимый пример. Маленьким мальчиком он прожил в центре Ленинграда всю блокаду. Но вот всех подробностей он не рассказывает никогда. Я думаю, что он просто постарался их забыть, чтобы жить дальше. Но я не встречала более доброго и жизнелюбивого человека. Причем эта любовь, она выражалась всегда в заботе и безотказности. Но я помню, каждую осень он на нашей большой яблоне вешал кормушки для птиц. А потом, когда птицы прилетали, он звал нас с мамой, и мы всегда любовались снегирями, синичками, как они раскрашены. Иногда прилетал дятел большой красавицы и вызывал у меня детский восторг. А мне всегда папа говорил: «Иди своим путем, ни на что не отвлекайся. Нашла свой путь, иди им. Учись, учись, пиши музыку». И вот с детства я так и впитала, чтобы прожить жизнь, нужно найти свое призвание. А занимаясь своим любимым делом, любить, понимать и принимать жизнь, свою родную землю, окружающих людей. Это на самом деле, конечно, не так просто, но, видимо, для этого мы и живем.
2: Истории о главном.

0: Радиостанция «Гордость». Позывные великой страны.
1: Привет, родные! Это Шаман. Слушайте мои песни на радио «Гордость». Здесь все свои.

слушайте на радио «Гордость». Каждый день в эфире программа «Гений места». История о великих россиянах и местах, где они родились. Города и села, воспитавшие гениев. Малая родина, вдохновившая на подвиги и открытия. Земля, давшая миру великих писателей, ученых, художников, полководцев. Гений места. Судьбы людей, вписавших свои имена в историю, и уголки России, где все начиналось. Слушайте каждый день на радио «Гордость». Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Возрастное ограничение 12+. Радио «Гордость». Здесь все свои.

0: 1000 поводов для гордости.
1: «Черный квадрат» – шедевр российского художника Казимира Малевича, созданный в 1915 году, который до сих пор вызывает споры и восхищение в мире искусства. Это одна из самых известных и дорогих картин, вдохновлявшая многих творцов и занявшая достойное место в истории искусства. Полотно стало символом новаторства и экспериментов, характерных для футуризма. Оно было частью триптиха, включающего «Черный круг» и «Черный крест». В 1927 году Малевич выставил свою работу в Берлине, но вскоре покинул Германию, и картина осталась у архитектора Гуга Геринга. Смысл «Черного квадрата» до сих пор не разгадан. Некоторые исследователи считают, что он символизирует абсолютный нуль и сведение классического искусства к простоте. В 2015 году было обнаружено, что под квадратом скрыты два цветных изображения, а сама картина иногда выставлялась вверх ногами.
0: Радио «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет «Хорошие новости».
1: На Байкале установлен новый рекорд. Россиянка Екатерина Некрасова проплыла подо льдом 122 метра без гидрокостюма, только в ластах и купальнике. Это произошло во время фестиваля фридайвинга «Под лед Байкала». Кроме того, на фестивале были зафиксированы еще три рекорда. Россиянка Ольга Маркина нырнула на глубину 71 метр, а хорватские спортсмены Санда Делия и Витамир Маричич на 55 и 62 метра соответственно.
0: Больше новостей в мобильном приложении «Хорошие новости». Получайте проверенные новости о достижениях и людях, которыми может гордиться наша страна. Делитесь хорошими новостями и получайте призы за свою активность. Подробная информация о правилах участия и поощрениях для активных пользователей в приложении «Хорошие новости». Приложение бесплатно и доступно для скачивания на всех мобильных площадках. Радио «Гордость». Слушаем своих.

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Русский впитал немало географических названий из других языков. Среди них немало сложных. Одно из таких – кондопога или кондопога. Давайте разбираться, как правильно. Слово это пришло из карельского языка, где произносилось с двумя ударениями. Более сильное падало на первый слог, а второе послабее – на предпоследний. По-русски название произносили и так, и эдак, но долгое время кондопога встречалась даже чаще. Однако в конце 20 века пошел откат, и многие попытались вернуться к карельской норме – кондопога. Пока единства среди специалистов нет. Можно найти авторитетные мнения в пользу как кондопоги, так и кондопоги. Первый вариант менее обрусевший, второй более.
0: Радио «Гордость».

0: своими словами. Поэты Донбасса.
1: Владислав Артемов, «Невеста». Это было когда-то, а как будто вчера. Полюбила солдата практикантка-сестра. Он метался и бредил, и в бреду повторял: «Мы с тобою уедем», а куда – не сказал. Как-то так, между делом, объяснился он с ней: «Ты мне нравишься в белом, будь невестой моей». И без слов, с полужеста, понимала она, что такое невеста, да почти что жена. Мир наполнился эхом, как пустынный вокзал. Он однажды уехал, а куда – не сказал. И пошла по палате, ни жива, ни мертва, в ярко-белом халате практикантка-сестра. И кричала в дежурке: «Он не умер, он спит!» И пила из мензурки неразбавленный спирт. Ни в попад и ни к месту все твердила слова: «Что такое невеста? Все равно, что вдова».
2: Владислав Артемов, поэт, прозаик, публицист. Автор целого ряда книг, стихотворений и прозы. «Капитан запаса». Лауреат многих литературных премий, в том числе Всероссийской литературной премии имени генералиссимуса Суворова. Награжден медалью Ордена за заслуги перед Отечеством второй степени и медалью за трудовую доблесть. В настоящее время является главным редактором журнала «Москва».
0: Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Вы слушаете радио «Гордость». Гордость – это мы.

0: Радиоканал «Радио Гордость». Запись регистрации СМИ L-номер FS-77-85-492 выдана Роскомнадзором 27 июня 2023 года. Возрастное ограничение 12+.
1: Радио.

Честь – это люди. Талантливые, отзывчивые, сильные и непобедимые. Поддерживайте и берегите тех, кто рядом с вами –

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Российский физик Юрий Оганесян – человек уникальный. Он один из двух людей на планете, в честь кого при жизни назвали элемент таблицы Менделеева. Имя Юрия Оганесяна носит элемент оганесон. Родился Юрий Цалакович в 1933 году в Ростове. Большую часть жизни провел в Дубне, где живет и трудится до сих пор. Свой научный путь ученый начал под руководством Георгия Флерова, создателя советской ядерной бомбы. Уже в середине 70-х Юрий Оганесян совершил свое главное открытие – холодное слияние массивных ядер. Это был новый класс ядерных реакций, но на практике открытие удалось применить спустя 20 лет. То было время, когда после открытия 104-го и 105-го элементов таблицы Менделеева все бросились искать новые, и годы ничего не выходило. Начало казаться, что эта работа бессмысленна. Группа Оганесяна годами работала без праздников и выходных. Впереди была неизвестность. И вот только в начале нулевых Оганесяну и его сотрудникам удалось синтезировать 114-й номер таблицы Менделеева. За ним быстро последовали следующие 4 элемента. Это был выдающийся успех отечественной науки. Российские химики показали, что они подлинные наследники великого Менделеева. В 22-м году Юрий Оганесян получил научную премию Сбера. Интересный факт. Юрий Оганесян в юности, он успешно учился на художника и едва не стал архитектором.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Концертный зал на радио «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет. Сделано у нас.
1: Ученые из Нижнего Новгорода создали биочип для экспресс-диагностики онкологических заболеваний. С его помощью можно выявить злокачественные новообразования всего за час, выиграв столь драгоценное время на лечение. При этом не нужно использовать дорогостоящее оборудование. Многочисленные исследования показали высокую точность и эффективность биочипов, благодаря чему разработку ученых уже сегодня активно применяют в медицинских учреждениях России для экспресс-диагностики. Тест-система практически на 100% состоит из отечественных материалов. Во всем мире ей нет подобных аналогов. Разработка нижегородских ученых заняла первое место на Международном конгрессе по цитологии в Амстердаме, а также получила главную российскую медицинскую премию «Призвание».
0: Радио «Гордость».

0: «Голоса народов России». Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Песня «Мужичка» фолк-группы «Сказки» вышла в составе дебютного альбома коллектива «Болбатуха» в 2020 году. С этой композицией связаны первые выступления группы на фестивале «Добро пожаловать в Арктику». И не случайно. Припевную часть песни составляет аутентичная народная песня из Архангельской области. Именно в этих краях на Пинежье долгие песни пели с так называемым «тонким голосом», октавным удвоением основного голоса вверх. Участники группы стремятся показать в своем творчестве, насколько разнообразна песенная культура нашей огромной страны. Не могли они обойти стороной такой феномен, как пение тонким голосом. Сказки, мужичка, язык исполнения русский.

0: гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» при поддержке президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома».
1: Не все знают, что в Барнауле можно увидеть фрески, вдохновленные религиозной живописью знаменитых русских художников Васнецова, Нестерова, Крамского. Ими украшены стены кафедрального Покровского собора. Фрески, во многом повторяющие известные картины, 10 лет писал барнаульский мастер Шварев. Красно-кирпичный Покровский собор в неорусском стиле возвели в начале 20 века. После революции он некоторое время использовался как склад, но уже во время Великой Отечественной храм вернули верующим, и с тех пор он не закрывал своих дверей. Уникальные росписи масляными красками по сухой штукатурке реставрировали в первозданном виде в середине 90-х.
0: Радио «Гордость» при поддержке президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома». Радио «Гордость». Слушаем своих.

Радио «Гордость» представляет. Еженедельный хит-парад, составленный на основе вашего голосования на сайте Радио «Гордость РФ». Хит-парад великой страны. Каждую субботу в 12:00 слушаем 10 лучших песен, которые выбрали вы. Голосуйте на сайте Радио «Гордость РФ» за любимых исполнителей. Слушайте каждую субботу в 12:00 на Радио «Гордость». Возрастное ограничение 12+. Радиостанция «Гордость».

тот вечер все были против, и только ты была за. От тебя веяло таким теплом, как будто мы прожили вместе не одну жизнь. И тысячу раз, когда все летело вверх дном, ты мне шептала: держись. И мы держались за руки, жмуря глаза наверх, туда, где синее небо льется сквозь облаков кроличий мех. И солнце светило в наш райский сад, тянуло, как руки, свои лучи. Я так хочу вернуться назад.

0: 1000 поводов для гордости.
1: Мариинский театр – одна из культурных жемчужин России и один из лучших театров мира. За более чем 2 столетия он подарил миру выдающихся артистов, таких как Федор Шаляпин, Софья Преображенская и Матильда Кшесинская. Театр славится своим репертуаром, включая произведения Моцарта и Россини, и регулярно выступает на лучших мировых сценах. Основанный Екатериной II в 1783 году, театр изначально назывался Большим каменным театром. Его проектировал итальянский архитектор Антонио Ринальди. Мариинка претерпела множество изменений, но всегда сохраняла высокий уровень профессионализма. С 18 века она стала эталоном театрального искусства, привлекая зарубежных деятелей. Кстати, свое название театр получил в честь супруги императора Александра II Марии Александровны. Сегодня Мариинский театр сотрудничает с крупнейшими мировыми театрами, продолжая представлять выдающиеся произведения и восхищая зрителей своим мастерством.

0: гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома».
1: А вы знаете, что в Барнауле есть музей автоугона имени Деточкина? Существует он больше 20 лет и ставит целью борьбу с угонщиками. Экспозиция разделена на два блока. Один посвящен разным способам взлома машин, как старых, так и современных. Например, советские угонщики использовали для своих черных дел вантузы и металлические линейки. Многие предметы – подарки от правоохранительных органов, участвовали в реальных, давно раскрытых преступлениях. Вторая часть экспозиции – хитроумные приспособления для борьбы с угонщиками. От навороченных охранных систем до рыболовных крючков, запрятанных в водительском сиденье. А еще в музее можно увидеть коллекцию старых советских машин и мотоциклов. Отдельная гордость – та самая «Волга» 58-го года выпуска, которая снималась в комедии «Берегись автомобиля».
0: Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома». Радио «Гордость».

0: находит.
1: Это наша с тобой биография.
2: Новая жизнь любимых хитов на радио «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Владислав Лантратов – премьер Большого театра и один из самых известных танцоров современного балета. Лауреат множества престижных премий, включая «Золотую маску» – танцовщик года 2012 по версии немецкого журнала «Танц». Титулы Лантратова можно перечислять долго. Знаменитый премьер родился в балетной семье танцоров театра Станиславского и Немировича Данченко в Москве. Учился у знаменитых педагогов и репетирует под руководством Михаила Лавровского, легендарного «Спартака» звезды советского балета. Многие известные танцовщики ограничены в своем таланте. Одним хорошо дается лирика, другим – героические партии. Владислав Лантратов – артист универсального таланта, который по сей день остается визитной карточкой русского балета. С равным блеском он танцует весь репертуар Большого. Крас в «Спартаке», Печорин в «Герои нашего времени», Нуреев в одноименном балете. Все это многоликий Владислав Лантратов. Его визитной карточкой стал озорной Петруччо в «Укрощении строптивой». Сочетание технического совершенства и яркого артистизма. Балет требует железной дисциплины. И несмотря на звездный статус, Лантратов каждый день по много часов репетирует, тщательно следит за физической формой и считает калории. Для некоторых артистов техническое совершенство – главное. Лантратов, напротив, всегда говорит, что для него главное не талант, но человек. И любовь к своей стране всегда стояла для него на первом месте. В 23-м его внесли в очередной антироссийский санкционный список за активную гражданскую позицию.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Радио «Гордость».

0: своими словами. Поэты Донбасса.
1: Дмитрий Мельников. Памяти Андрея Рябцева. «Зачем ты погиб под Авдеевкой, брат? Что будет делать жена? Я был всего лишь русский солдат. На то она и война. Мне в самое сердце ударил дрон и душу выпустил вон. И видит душа моя, взят как сахин, и наше знамя над ним. Я вижу цветущий и мирный Донецк, я вижу победной войны конец, и в праздничном небе я вижу салют, и больше меня никогда не убьют. А ты, если встретишь, скажи моей, что любит ее Андрей».
2: Поэт Дмитрий Мельников посвятил стихи памяти воина, героя России Андрея Рябцева. За полгода до начала СВО Андрей окончил военное училище. Служил командиром мотострелкового взвода, затем роты. На фронте с февраля 22-го. Был дважды ранен, но всегда возвращался на передовую. 28 октября 2023 года его подразделение выдвинулось на штурм основного укрепрайона ВСУ Авдеевского кокс-химического комбината. Получив ранение, Андрей отказался покидать боевую позицию. Продолжал командовать и наводить огонь артиллеристов. Второе ранение оказалось смертельным. Звание Героя России гвардии лейтенанту Рябцеву присвоено посмертно. Ему было 24 года.
0: Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
3: Радиостанция «Гордость». Позывные великой страны.

0: Радио «Гордость». Слушаем своих.
1: Привет, я Мароша. Слушайте радио «Гордость». Здесь все свои.

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Откроем любой приключенческий или военный роман. Наверняка там встретится фраза «рана продолжала кровоточить». Редкая любовная драма обходится без таких выражений, как «кровоточит душа» или «кровоточило сердце», а в медицинской литературе найдется такой термин, как «кровоточивость». Но при чтении вслух или в разговоре многие произнесут неправильно «кровоточило», «кровоточащий». Как избежать такой ошибки? Можно постараться запомнить, что в любой форме слова «кровоточить» корень «точь» остается безударным. Ударение падает на суффикс. А можно обратиться к поэзии, вспомнить, например, строчки стихотворения Роберта Рождественского, посвященного Сальвадору Альенде и перевороту в Чили. На карте узкая полоска Чили кровоточит, как сабельная рана. Или слова из песни Владимира Высоцкого «Ошибка вышла». «Я был и слаб, и уязвим, дрожал всем существом своим, кровоточил своим больным и стерзанным нутром». Ну и, наконец, стишок не больно складный, но написанный специально для того, чтобы запомнить ударение. У актера на сцене рана кровоточащая, зритель знает – рана не настоящая.
0: Концертный зал на радио «Гордость».

0: который выбрали вы. Голосуйте на сайте Радио Гордость РФ.
1: Привет, с вами Анна Волкова. Слушайте Радио Гордость. Здесь звучит то, что нас объединяет. Здесь все по-настоящему. Здесь

0: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Коллективизм. Сергей Нехаенко. Музыкант.
1: У меня долгое время не получалось реализовать себя как артист, реализовать свои творческие задумки, так как у меня не было команды, так как я не мог найти людей, которым могу доверять, на которых могу опереться, и людей, которые готовы вместе со мной работать на результат. Наверное, если бы не моя команда, я бы сейчас не находился там, где я нахожусь на данный момент. Поэтому очень важно для любого творца, для любого талантливого человека, неважно, ты художник, писатель или просто инженер-конструктор, важно иметь и найти свою команду. И когда вся команда работает на результат, тогда все обязательно получится.
0: Истории о главном. Радио «Гордость».

0: «Голоса народов России». Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
1: Этноансамбль «Минлей» – музыкальный коллектив из Салехарда, созданный на базе Ямальской филармонии. В основе репертуара ансамбля – песни коренных малочисленных народов Севера, бережно собранные музыкантами со всех уголков Ямала. Композиции «Минлей» охватывают широкий спектр тематических сюжетов – бытовые, обрядовые, сказочные или мифические, а также особые авторские песни, созданные на основе народного эпоса. Одна из таких песен – «Нум Нисика», в переводе на русский «Отец Небесный». «Отец Нум, ты с небес смотришь на нас и подсказываешь, как нужно жить правильно. Благодаря тебе у меня горит костер, а по тундре бегают олени». Об этом поет вокалистка Екатерина Салендер. Она же автор слов и музыки этой композиции. «Минлей», «Нум Нисика», язык исполнения «Ненец».

0: 1000 поводов для гордости.
1: Монинский аэродром. Монинский аэродром в Подмосковье является одним из старейших в нашей стране. Его строительство велось в предвоенный период СССР до начала 30-х. Сразу после окончания строительства в нем сформировали авиабригаду тяжелых бомбардировщиков ВВС Московского военного округа, часть которой была командирована в Испанию и Китай для интернациональной помощи. В конце 30-х ее летчики принимали участие в Советско-финляндской войне на Северо-Западном фронте. За год до начала Великой Отечественной в районе аэродрома открылась военная академия командного и штурманского состава ВВС. Для обучения курсантов там же создали авиаполк из 5 эскадрилей. В сумме это было более 70 боевых и учебно-тренировочных самолетов. С началом войны эти эскадрильи за один месяц выполнили 13 боевых вылетов. В декабре 41-го аэродром Монина получил статус аэродрома спецназначения при Народном комиссариате обороны СССР. В разное время за годы войны там базировались 9 штабов соединений дальней авиации и около 30 авиационных полков. За войну с него наши герои совершили более 100 тысяч боевых вылетов, в ходе которых на противника сбросили 20 тысяч вагонов бомб. На аэродром были доставлены около 3000 раненых партизан. За год до победы на базе аэродрома открыли авиационную выставку ВВС Красной Армии, где показали более 100 самолетов. Она и предварила создание будущего Центрального музея ВВС. Программа подготовлена совместно с Центральным музеем военно-воздушных сил.
0: Радио «Гордость».
2: Всем пламенный привет! Я Дмитрий Нестеров из группы «Свинцовый туман». Слушайте наши песни и отличную музыку на радио «Гордость».

слушайте на радио «Гордость». Каждый день в эфире всероссийский проект «Какие люди». Программа о тех, кем гордится страна. Великие ученые и первооткрыватели, гении культуры и искусства, спортсмены, покорившие мир, врачи и учителя, чьи труды бесценны, и, конечно, герои нашего времени, защитники Отечества. Какие люди! Истории о силе духа, таланте и мужестве. Слушайте каждый день на радио «Гордость». Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Возрастное ограничение 12+. Радио «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет. Сделано у нас.
1: 3000 авторов врачей, 30 томов, тираж 150 тысяч экземпляров. Все это большая медицинская энциклопедия СССР, одно из самых авторитетных изданий 20 века. Идея грандиозного справочника родилась в 20-е годы, и первое издание вышло через 5 лет после Гражданской войны. В нем было 30 томов. Руководил созданием энциклопедии великий организатор медицины Николай Семашко. Сразу после войны энциклопедию решили переиздать. Процесс возглавил великий хирург Александр Бакулев. Второе издание было новаторским. 36 томов текста плюс 3 тома стереоизображений внутренних органов и 34 грамм пластинки с записями звуков человеческого организма. Третье издание оказалось самым научным. Над ним в течение 15 лет работал министр здравоохранения, академик Борис Петровский. Издание вышло в свет в 89 году.
0: Вы слушаете радио «Гордость». Гордость – это мы.

0: Гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» при поддержке президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома».
1: А вы знаете, где в Бердске можно увидеть современный храм, построенный с соблюдением всех традиционных православных канонов? Это кафедральный собор Преображения Господня, с нуля созданный верующими в начале 90-х годов. Церковь выдержана в стиле, напоминающем конец 17-го столетия. 5 глав, красный кирпич, контрастная белая лепнина, кокошники. Строил ее известный в Новосибирске архитектор Петр Чернобровцев. 9 колоколов для нее отлили в Каменске-Уральском, а устанавливал их звонарь из Архангельска. А рядом с собором – некрополь. Здесь захоронен прах бердского купца Владимира Горохова, который в самом начале 20 века установил на своих предприятиях 8-часовой рабочий день и построил 5-километровую канатную дорогу для транспортировки зерна.
0: Радио «Гордость» при поддержке президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома».
2: Реклама.
3: «Между строк» с Эрнестом Старателевым.
4: Здравствуйте. Изучение конфликта между депутатами Госдумы Ниной Останиной от КПРФ и Ксенией Горячевой от «Новых людей» вокруг закона о домашнем насилии привело к любопытному выводу. Ксения Горячева утверждает, что девушки массово не выходят замуж, потому что боятся. Мужья будут их бить, бросать без алиментов и похищать детей. И она лукавит. Сама Ксения успешно вышла замуж в прошлом году и рассказала об этом.
5: Короче, за что я очень благодарна, Даниил помог мне в отношениях почувствовать себя в безопасности, так, чтобы именно в романтических отношениях мужчина взял ответственность за мою жизнь, за мои проблемы, за мои вопросы и сказал, что твои проблемы – это и мои проблемы тоже, и мои вопросы тоже. Это вообще жестко переворачивало мою систему координат.
4: Итак, ее взгляды изменились. Мужчины оказались не чудовищами, но это открытие Горячева, как истинная женщина, оставила для личного пользования. А чтобы привлечь к новым людям симпатии тревожных девушек, продолжает их пугать. Нина Останина в ответ заявила, что если закон о домашнем насилии примут, парни просто перестанут жениться. Похоже, в мире Останиной мужчина – это человек, которому трудно справиться с собственной агрессией. Такой у него опыт. Вот что писали СМИ 14 лет назад.
6: В 2012 году сын депутата Государственной Думы от КПРФ Нины Останиной, 30-летний Даниил, был осужден за убийство к 12,5 годам колонии строгого режима. Об этом сообщили в Управлении взаимодействия со СМИ Следственного комитета России. По данным следствия, 25 ноября 2010 года в одной из квартир дома по улице Исаковского в Москве между жителем Барнаула Останиным и москвичом произошла ссора, возникшая на почве личных неприязненных отношений, вызванных большими денежными долгами. Во время ссоры Останин схватил кухонный нож и нанес своему оппоненту 42 ранения. Убедившись в смерти потерпевшего, Останин скрылся с места происшествия. На следующий день он был задержан в поезде дальнего следования Москва-Барнаул. Известно, что сын депутата-коммуниста Нины Останиной был совладельцем угольного разреза «Черемшанский» в Кузбассе и компании «Кедр-2005», которая занималась добычей антрацита открытым способом.
4: Вот так состоятельный молодой человек из семьи, близкой к лидеру КПРФ Геннадию Зюганову, соратницы, получил немалый срок. А мы депутата, который выдает свои личные страхи за реальность. В этом Ксения Горячева и Нина Останина удивительно похожи.
3: «Между строк» с Эрнестом Старателевым.
7: Слушайте на всех подкастинговых площадках. 18+.
0: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990. Радио «Гордость» Самара. 88.2 FM.

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Антон Шипулин – выдающийся российский биатлонист, чемпион мира и шестикратный призер мирового первенства. Целых 22 раза он поднимался на пьедестал на разных этапах Кубка мира. Родился он в Тюмени в спортивной семье. Начинал в лыжном спорте, но, увидев винтовку старшей сестры, решил посвятить себя биатлону. Несколько лет спортсмен нарабатывал стрелковую технику. Чтобы перейти в биатлон, пришлось перебраться в Ханты-Мансийск. В Тюмени не хватало винтовок. Жизнь в 90-е вообще была тяжелой. За победы на чемпионатах давали бытовую технику, которую чемпион отдавал маме. Трудности приучили спортсмена к бережливости. Все лишние деньги он складывал в тумбочку и к 19 годам накопил на первую собственную машину, которая была немногим моложе него. В 23 года Шипулин выступил на Олимпиаде в Ванкувере и стал бронзовым призером. На Олимпиаде в Сочи Антон Шипулин взял золото. После этого против наших спортсменов стали выдвигать обвинения, связанные с допингом. Чемпион решил не ввязываться в сутяжничество, завершил карьеру и стал депутатом Государственной Думы, где помогает нашим спортсменам работать, несмотря на санкции. Интересные факты. В детстве Антон Шипулин занимался не только лыжами, но еще и карате. Ушел из-за сильных нагрузок. А со своей женой Луизой чемпион познакомился в соцсетях по переписке. Она далека от спорта и долгое время даже не знала, кто ее новый знакомый. Шипулин, многодетный папа, растит уже троих детей.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Радио «Гордость». Слушаем своих.

0: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Приоритет духовного над материальным. Юрий Гончар, композитор и продюсер.
1: Я живу в мире, где постоянно говорят: купи это, заработай больше, обнови телефон, поезжай в отпуск подороже. И я понимаю, что деньги нужны, без них никуда. Но я чувствую, что это не главное. Главное – это какой я человек. Что у меня внутри? Как я отношусь к людям? Есть ли у меня совесть? Богатый человек, у которого пусто в душе, всегда несчастнее бедного, у которого чистое сердце. Я стараюсь не гнаться за вещами, а тратить силы на то, что важнее – на близких, на знания, на доброе дело. Конечно, иногда соблазн велик, но я держу в уме, что с собой в последний путь не заберешь ни машину, ни счет в банке. А вот любовь людей и память о тебе заберешь.
2: Реклама.
0: Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет сайт ценностироссии.рф. На уникальном интернет-ресурсе в удобном формате собрана вся информация о традиционных духовно-нравственных ценностях России. Истории, рассказанные амбассадорами проекта, известными артистами и деятелями культуры, науки и спорта. Сайт ценностироссии.рф – ваш проводник и путеводитель по миру. Истории, традиции и культурного кода, на которых построена жизнь в нашей огромной стране. Мы очень стараемся, чтобы сделать традиционные российские ценности ближе, а главное – понятнее каждому. Именно они формируют основу национального самосознания и укрепляют общество изнутри. Ценностироссии.рф. Присоединяйтесь и вы. Давайте вместе изучать, сохранять и приумножать то, что нам дорого. 12+.
2: Радио «Гордость». Позывные великой страны.

0: Радио «Гордость» представляет «Хорошие новости».
1: Юная пианистка из Кисловодска Мария Филиппова стала победителем международного конкурса в Париже. Воспитанница детской музыкальной школы имени Рахманинова покорила жюри своим мастерством и вошла в число лучших исполнителей. Для Марии это не первая победа. В прошлом году она уже завоевала награду на конкурсе «Искры талантов». Ее успех – результат таланта, упорства и стремления к совершенству, которые открывают перед ней новые горизонты в мире музыки.
0: Больше новостей в мобильном приложении «Хорошие новости». Получайте проверенные новости о достижениях и людях, которыми может гордиться наша страна. Делитесь хорошими новостями и получайте призы за свою активность. Подробная информация о правилах участия и поощрениях для активных пользователей в приложении «Хорошие новости». Приложение бесплатно и доступно для скачивания на всех мобильных площадках. Радио «Гордость».
2: Оглянись, незнакомый прохожий, мне твой взгляд неподкупный.

глаза. Не забыть нам любимые лица.

0: Гордость – это семья. Берегите близких.
1: Я люблю людей. Люблю, когда день. Люблю, когда ночь. Ведь ночью я тоже не прочь прогуляться. Я люблю детей. Люблю куда-нибудь лететь. Люблю, когда жаркий день, тень. Люблю помечтать в темноте.

люблю лето, люблю шоколад с халвой, конфеты. Люблю, когда солнце в закате. Кататься люблю на самокате. Я люблю, когда от смеха сводит скулы. Люблю с друзьями прогулки, загулы. Люблю пробежаться по берегу.

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: А вы знаете, что изначально слово «странный» было синонимом «иностранный» – «путешественник». Происхождение оно очень древнего. Слово «страна» в значении «чужая страна» существовало еще в старославянском. Его родственники есть во многих индоевропейских языках. От страны пошли «странник», то есть «путешественник», «чужак» и «странный», то есть сначала «иностранный», «заграничный», а потом еще «удивительный». В текстах 14 и 15 столетия мы видим, как слово «странный» употребляют в обоих значениях. Во-первых, удивительный, странный и незнаемый. И во-вторых, путешественник. Например, в сказании о Дракуле к главному герою приходят странные и бездомные. Так постепенно слово обретает в русском языке свое нынешнее значение.
0: Радио «Гордость».

0: Голоса народов России. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Удмуртия. Республика по территории, равная Дании и сильно превышающая по размерам, к примеру, Бельгию или Швейцарию. Неудивительно, что даже у коренного народа в разных частях региона есть отличительные черты. Вот, скажем, национальный костюм, как наглядная иллюстрация культурной самобытности. Элемент северно-удмуртского национального одеяния – белая рубаха. А у южан такая рубаха считается ритуальной. На юге Удмуртии издавна предпочитали костюмы яркие, щедро сочетали в образах зеленый, красный, желтый, розовый, синий. Да все цвета, кроме белого и черного. Можно ли говорить о такой же яркости в музыке уроженцев юга региона? Пример героини программы подтверждает – можно. Певица Свети Ручкина, прославившая родную республику на весь мир под псевдонимом Лади Свети, родилась и выросла именно на юге Удмуртии. Почти 20 лет она творит новую историю качественной поп-музыки, делая это, что особенно важно, на родном языке. Лади Свети, Пуны, язык удмуртский.

0: Радиостанция «Гордость». Позывные великой страны.
1: Привет!
2: Это Веснушка.
1: И Тёма Куба. Слушайте радио «Гордость». Здесь все свои.

Слушайте на радио «Гордость». Каждый день в эфире программа «История одной песни». Песни, которые знает и любит вся страна. Легендарные хиты, ставшие символами эпох. Новые песни о России и ее героях. Истории создания, тайны строк и мелодий. Судьбы авторов и исполнителей. История одной песни. Музыка, которая объединяет поколения. Слушайте каждый день на радио «Гордость». Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Возрастное ограничение 12+. Это наша с тобой биография. Новая жизнь любимых хитов на радио «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет. Страна достижений. Страна возможностей.
1: А знаете, что первая в мире железная дорога заводского назначения появилась у нас? Ее построил в Карелии литейщик Карл Гаскоин. Еще у себя в Шотландии он изобрел облегченные дешевые пушки, которые поставлял нашему флоту. Английское правительство было недовольно. Тогда по приглашению Екатерины II инженер релоцировался вместе со станками, специалистами и даже запасом угля. Сначала он лил пушки в Петрозаводске. Затем Гаскоину поручили строить литейный завод на берегах Лугани. Русский шотландец наладил добычу каменного угля в современном Лисичанске. Перевез в Луганск 160 тонн деталей для новых машин. Из 100 выпущенных Луганским литейным заводом орудий при стрельбе повреждали максимум 4. Гаскоина уважал сам Суворов. Памятник основателю луганской металлургии – один из символов города. Кстати, Петрозаводск передал Луганску капсулу с землей с могилы металлурга, одинаково много сделавшего для Карелии и Луганщины. Россия гордится теми, кто выбрал ее.
0: Подробности на сайте достижения РФ. Нам есть чем гордиться. Радио «Гордость».

0: Радио «Гордость». Слушаем своих.
1: Всем привет, дорогие друзья. С вами Владимир Пресняков. Жизнь показывает, что все к лучшему. И любить просто так — большой подарок судьбы.

0: Радио «Гордость» представляет «Хорошие новости».
1: В Якутии извлечен крупнейший в истории России ювелирный алмаз. Камень редкого янтарного цвета весит почти 100 граммов, а его размеры составляют 56 на 54 на 22 миллиметра. Алмаз получил имя в честь 80-й годовщины победы в Великой Отечественной войне. Как отметили в компании, 2025 год уже стал особенным для российской алмазной отрасли. Ранее в этом году был представлен крупнейший отечественный бриллиант весом более 100 карат, огранка которого длилась более 2 лет. Теперь к этой вехе добавилась еще одна – уникальный природный камень, символично найденный в юбилейный год.
0: Больше новостей в мобильном приложении «Хорошие новости». Получайте проверенные новости о достижениях и людях, которыми может гордиться наша страна. Делитесь хорошими новостями и получайте призы за свою активность. Подробная информация о правилах участия и поощрениях для активных пользователей в приложении «Хорошие новости». Приложение бесплатно и доступно для скачивания на всех мобильных площадках. Радио «Гордость».

0: Вечные ценности на радио «Гордость». На все времена.
1: Бывает все на свете хорошо. В чем дело, сразу не поймешь. А просто летний дождь прошел. Нормальный летний дождь мелькнет в толпе.

пройти еще смогу. Соленый тихий океан и тундру, и тайгу. Над лодкой белый парус распущу, пока не знаю с кем.

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Георгий Флёров – советский физик, более всего известный как создатель нашей ядерной бомбы. Однако этим работа ученого не исчерпывается. Флёров работал в нефтехимии и синтезировал несколько новых элементов таблицы Менделеева. Родился будущий исследователь в 913 году в Ростове-на-Дону. В юности успел поработать на заводе, затем поступил в Ленинградский индустриальный институт, где познакомился с Игорем Курчатовым. Во время войны Георгий Флёров добровольцем пошел в военкомат. Его отправили в авиаполк в Воронеже. Молодой ученый размышлял над проблемами боевого применения урана. Прямо во время войны он отметил, что в конце 30-х публикации о ядерной физике исчезли из западной прессы. Георгий Флёров сделал тот же вывод, к которому одновременно с ним пришла советская разведка. На Западе ведутся разработки ядерной бомбы. Флёров написал о своих выводах Сталину, и ученого отправили работать над нашим ответом возможной угрозе. Над советским атомным проектом работали многие, но именно Флёров провел рискованный эксперимент по определению критической массы плутония. После войны ученый занялся другими проблемами. Его интересовал синтез сверхтяжелых элементов, и он начал строительство ускорителя тяжелых ионов У-300, благодаря которому российские ученые сейчас синтезируют новые сверхтяжелые элементы. А еще Флёров работал над технологиями, благодаря которым ликвидировали последствия Чернобыльской аварии. Интересный факт – ученый очень любил театр и даже был членом худсовета театра на Таганке в Москве.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Радио «Гордость». Здесь все свои.

0: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Единство народов России. Анеледа. Певица.
1: На протяжении жизни мне посчастливилось познакомиться с людьми самых разных национальностей. Среди моих друзей есть езиды, армяне, азербайджанцы и представители многих других народов. И чем больше я общаюсь с людьми, тем сильнее понимаю, что нас объединяет гораздо больше, чем различает. Мы все радуемся, переживаем, любим своих близких и мечтаем о хорошем будущем. Для меня единство народов России – это взаимное уважение, дружба и умение видеть в человеке, прежде всего, человека.
0: Истории о главном.
2: Радио «Гордость». Позывные великой страны.

0: слушаете радио «Гордость». Гордость – это мы.
1: Что такое гордость?
2: Это когда, наверное, то, что своей родиной гордишься или что-то типа того. Я не смогу, наверное, объяснить.
1: Нет, это тоже объяснение подходит. Тоже? Спасибо большое, хорошего вечера.
2: Вам тоже.
1: Спасибо.
3: Всем привет. Мы группа «После 11». Слушайте нас на радио «Гордость».

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Порой даже в речи дикторов звучит чрезвычайно распространенная ошибка. С Москвы, а также с Воронежа, с Тамбова и даже ужас с Питера, что с учетом репутации самого культурного города России совершенно неприлично. Запоминаем, что единственный правильный литературный вариант из Москвы, также из Воронежа, из деревни и тем более из Питера. Чтобы проверить правильность своей речи, попробуйте подобрать предлог по смыслу противоположный «с» или «из». Вы едете куда? В Москву. Значит, и возвращаться вы будете из Москвы. А вот если вы отправляетесь на Багамские острова, то назад вы вернетесь откуда? Правильно, с Багамских островов. Так что запоминаем, что есть предлоги, которые ходят парами. Едем в, возвращаемся из.

0: Хит, который выбрали вы. Голосуйте на сайте Радио Гордость РФ.
1: Привет, я Мария Луговая. Слушайте Радио Гордость, здесь все свои.

0: гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома».
1: А вы знаете, что в Барнауле можно увидеть место, где испытывал первую в нашей стране паровую машину Иван Ползунов? Это здание канцелярии Колыванова-Воскресенского завода. Именно здесь начал свой путь известный изобретатель. Проектировал дороги до рудника, строил лесопилку. Считается, что и паровую машину Ползунов проектировал в здании канцелярии, а испытывал сразу за ним на реке Барнаулке. Машина обслуживала сразу три плавильные печи. Свое изобретение инженер создал, опираясь на труды Михаила Ломоносова. Ну а здание канцелярии заводов – памятник архитектуры эпохи классицизма, одно из самых старых в Барнауле. Оно сохранилось с середины 18-го столетия.
0: Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома». Радио «Гордость».

0: «Голоса народов России». Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Популярность чеченской певицы Макки Сагаиповой принесли композиции, обращенные к молодежи. В них переплетаются традиционные чеченские ритмы, современные аранжировки и обработки известных национальных песен. Одна из таких песен – «Сатисар», в переводе на русский – «Ожидание». Первой ее исполнительницей стала народная артистка Чеченской Республики Хазу Махмудова. Популярные песни, искренне полюбившиеся людям, звучат не только со сцены, но и в домах, и на улицах. Их часто начинают считать народными. Так произошло и в этот раз. Хотя у текста есть автор. Это чеченский поэт и прозаик Шима Акуев. Литературной деятельностью он занимался с юных лет и до конца жизни. Многие годы сочетал творчество с работой в школах, газетах, местных органах власти. Музыку написал Супьян Цугаев, Макка Сагаипова, «Сатисар», язык исполнения – чеченский.

0: слушаете радио «Гордость». Гордость.
1: В эфире позывные великой страны, и я, Константин, солист группы «Братья Гримм» на радио «Гордость». Слушайте своих.

0: Радиостанция «Гордость». Позывные великой страны.
1: Здравствуйте, дорогие слушатели радиостанции «Гордость». Меня зовут Алексей Поддубный, Джанго. И я хочу представить вашему вниманию песню, которую написал мой друг Сергей Бабунец и которую мы спели с ним вместе. А называется она «Наши девчонки лучше всех».

0: слушаете на радио «Гордость». Каждый день в эфире программа «Россия. Страна достижений». Современные победы, инновации и открытия, которые меняют мир. Прорывы в науке и технологиях, культурные и спортивные триумфы, великие стройки и новые горизонты промышленности. Россия – страна достижений. Нам есть чем гордиться. Слушайте каждый день на радио «Гордость». Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Возрастное ограничение 12+.
1: Реклама.

0: квартиру сниму на Суточно.ру.
1: 6+.
2: Это наша с тобой биография. Новая жизнь любимых хитов на радио «Гордость».
3: От улыбки хмурый день светлей.

0: Тысяча поводов для гордости.
1: Скульптура «Рабочий и колхозница» – всемирно известный шедевр советского монументализма. Создавали ее для всемирной выставки в Париже, проходившей в 1937 году. Работа должна была стать символом мощи юного советского государства. Идея принадлежала архитектору Борису Иофану. Его вдохновила динамичная скульптура древнегреческих героев-тираноборцев. Непосредственно реализацией проекта занималась Вера Мухина. Именно она добавила развивающийся шарф колхозницы. Скульптуру создали с применением ультрасовременных по тем временам технологий. Вместо дюралюминия – нержавеющая сталь, вместо заклепок – электрическая сварка. Итоговая фигура состояла из 6000 деталей и весила 75 тонн. В Париж ее везли частями и потом заново варили на месте. Мухина получила гран-при. Равных ей не было, но демонтировали статую французы, которые так повредили конструкцию, что дома ее восстанавливали 2 года. Недавно скульптуру отреставрировали. Из стальных деталей заменять пришлось лишь 1/10 часть. Это советское качество.
0: Радио «Гордость».

0: Радио «Гордость». Здесь все свои.
1: Здравствуйте, с вами Олег Газманов. Слушайте радио «Гордость». Здесь все свои. Ты моя.

0: Радио «Гордость» представляет «Хорошие новости».
1: Исследователи Института фармации и медицинской химии Пироговского университета синтезировали уникальный класс органических соединений. По мнению специалистов, они могут стать основой будущего препарата от одного из самых тяжелых неврологических заболеваний. Открытие началось с неожиданного результата в лабораторном эксперименте. В смеси появился неизвестный ранее сигнал. Анализ подтвердил, что это новое соединение, ранее неизвестное науке. Более того, команда разработала способ его синтеза и получила более 30 производных. Сейчас ученые изучают, как соединение взаимодействует с дофаминовыми рецепторами. По словам профессора Вадима Негребецкого, доклинические испытания могут завершиться уже через 2-3 года. После этого возможен следующий шаг – клинические исследования на людях.
0: Больше новостей в мобильном приложении «Хорошие новости». Получайте проверенные новости о достижениях и людях, которыми может гордиться наша страна. Делитесь хорошими новостями и получайте призы за свою активность. Подробная информация о правилах участия и поощрениях для активных пользователей в приложении «Хорошие новости». Приложение бесплатно и доступно для скачивания на всех мобильных площадках. Радио «Гордость».

0: и ценности на радио «Гордость». На все времена.
1: Если бы парни всей земли вместе собраться однажды могли, вот было бы

0: Радио «Гордость». Слушаем своих.
1: Всем привет. Меня зовут Зоя Воловикова. Слушайте «Радио «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Виктор Иванович Кузнецов – знаменитый советский инженер-конструктор, создатель приборов, стоявших на кораблях и ракетах. Родился он в 1913 году в Москве в семье учителя. Доучивался в Боровичах Новгородской области, где тогда работал его отец, и там же отправился работать на местный керамический завод. Его путь в науку и дальше к звездам начался с флота. Кузнецов работал на приборостроительном заводе и вошел в число создателей первых советских гирокомпасов. Затем он создал новую систему, которая сделала работу корабельных орудий более эффективной при качке. За эту работу он в 26 лет получил свою первую сталинскую премию. Обладателем второй Кузнецов стал во время Великой Отечественной, когда создал стабилизатор для танков, увеличивший прицельность стрельбы. А после войны он вошел в группу, изучавшую немецкую ракету Фау-2. Ученый занимался гироскопами. Именно его приборы стояли на Р-7, первой межконтинентальной баллистической ракете, успешно прошедшей испытания. А еще гироскопические приборы Кузнецова были на корабле «Восток-1», который вывел на орбиту Юрия Гагарина. Виктор Кузнецов, начав с обычного флота, продолжил во флоте космическом. Его гироскопами оснастили наши межпланетные станции, летавшие к Луне, Марсу и Венере. Он разрабатывал технику для станции «Мир», для «Бурана». Скончался Виктор Иванович в 91-м, а созданные им приборы до сих пор осваивают космос и охраняют ядерную безопасность России.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Вы слушаете «Радио «Гордость». Гордость – это мы.

0: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Патриотизм. Участник СВО. Солист мужского хора «Русский формат» Антон Добрундашвили.
1: Для меня патриотизм – это не только любовь к своей стране, это еще и чувство любви и огромной благодарности к людям. Так вышло, что мои родители эмигрировали в Россию, спасаясь от войны в далеком 93-м году. Тогда мне было всего 3. Не мне вам рассказывать, как тяжело тогда жилось людям в нашей стране. Переезд дался нашей семье нелегко, было всякое. Но как в итоге нас приняли в России и как без лишних слов и просьб сами предлагали нам помощь, мне никогда не забыть. Я до сих пор благодарен всем своим учителям от дошкольных до университетских времен за то, что вложили в меня не только знания, но и душу. Порой даже вместе с родителями воспитывая меня. Спасибо, что всегда были рядом. Мои наставники, моя семья, моя родина.
0: Истории о главном.
2: Радиостанция «Гордость». Позывные великой страны.

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Даже в речи образованных людей и журналистов крупных СМИ порой встречается слово «за место». Говорить так – ошибка. «За место» – это просторечие. Русская литературная норма – только «вместо». При этом слово «за место» можно встретить в русской классике. Таким образом, читателю показывают, к примеру, низкий уровень образования персонажа или подчеркивают, что дело происходит в деревне, среди простых малообразованных людей. «Вместо» – слово очень древнее. Оно появилось благодаря сращению двух слов предлога «в» и «место». В старину «вместо» писалось отдельно и иногда даже разделялось другими словами. Так, в старинных русских законах известна формула «быть в отца – место», то есть замещать отца, являясь главным, старшим для кого-то.
0: Радио «Гордость».

0: который выбрали вы. Голосуйте на сайте Радио Гордость РФ.
1: Привет, друзья! Это Юрий Стрелкин. Слушайте Радио Гордость. Здесь все свои.
2: Молчание минут сливаться в года. Не встать уже кому-то, уснули навсегда.

0: Но последняя фраза, которую слышали по радиостанции бойцы нашей бригады: «Пацаны, я на вас небо посмотрю».
1: Молчание.

0: гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома».
1: Скала «Чертов палец» – уникальное природное образование, расположенное на берегу Пивоварки в Алтайском крае. Эта каменная глыба получила свое название из-за формы, напоминающей вытянутый женский палец, что породило множество легенд и мистических историй среди местных жителей. Интересно, что скала образовалась в результате естественной эрозии и тысячелетнего воздействия воды и ветра, создавая необычную вертикальную структуру высотой около 15 метров. По легендам, чертов палец обладает особой силой. Люди верят, что если дотронуться до скалы, можно избавиться от болезней и привлечь удачу. Сегодня это место привлекает туристов и любителей природы, предлагая живописные виды и возможность прикоснуться к истории региона. Скала «Чертов палец» – яркий пример того, как природа и легенды переплетаются, формируя уникальный культурный объект.
0: Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома».
2: Реклама.
3: Устали от боли в суставах? В клинике «Реавиз» лечим артрозы, заболевания связок и сухожилий. Используем передовые технологии в операциях по замене сустава. Все виды диагностики – круглосуточный травмпункт. Ответ болезням – «Реавиз». Имеются противопоказания, необходима консультация со специалистом.
0: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-99-90.

0: «Голоса народов России». Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
1: «Оймэ» в переводе с эрзианского языка означает «душа». Однако это вовсе не означает, что эрзианский – единственный язык исполнения песен музыкальной группы. Композиция «Оймэ» базируется на фольклоре разных народов. Сегодня группа поет на эрзианском, макшанском, русском, аварском, даргинском, коми-пермяцком языках и при этом планирует расширять репертуар. В основе программы женское многоголосое пение. Нередко о женщинах и поется, куда же без них. Вот, например, «Вай Машура». Машура – эрзианский вариант имени Маша. В основе композиции хороводная эрзианская песня. Традиционно исполняется весной и летом. Девушка идет в лес. По версии «Оймэ», в лес не простой, а волшебный. Его населяют разные мистические сущности. При помощи ярких музыкальных приемов это удается передать вполне отчетливо. «Оймэ», «Вай Машура», языки исполнения эрзианский.

0: Реклама.
1: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
2: Уинстамарт сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности ограничения cooper.ru/sb/bdo. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
3: Это наша с тобой биография. Новая жизнь любимых хитов на радио «Гордость».

0: Тысяча поводов для гордости.
1: Ноги потом. Сначала неси душу. Часто говорил основатель первого в мире ансамбля народного танца Игорь Моисеев. Начиная с 1937 года, коллектив объездил весь Советский Союз и 60 стран мира. Исчезающие переплясы и обряды артисты переносили на сцену прямо из фольклорных экспедиций. В репертуаре танцы народов России, Украины, Белоруссии, Грузии и многих других. В программе «Танцы славянских народов», которая до сих пор живет на сцене, уже 70 лет. Во время Великой Отечественной коллектив заработал 1,5 миллиона рублей. На эти деньги построили танк для Красной Армии. Они выступали даже в «Ла Скала» и «Опера Гарнье». Кстати, у ансамбля есть свой симфонический оркестр из 35 музыкантов. В 1971 году в Париже в честь премьеры балета выбили спецмедаль «Триумфы половецких плясок» Игоря Моисеева. Хореограф руководил коллективом 70 лет и за это время поставил 300 танцев. За свои постановки он получил около 30 наград и медаль «5 континентов ЮНЕСКО».
0: Радио «Гордость».

0: Радио «Гордость». Здесь все свои.
1: Привет, мы группа «Чапаев». Слушайте наши песни на Радио «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет «Хорошие новости».
1: Молодежная лаборатория Мордовского университета создала уникальную биоразлагаемую разработку, которая эффективно отделяет мазут от песка. Эта технология не требует дорогих реагентов и уже показала свою эффективность. Сейчас с ее помощью можно очистить 10 килограммов песка за один цикл, а в будущем целые тонны. Более того, ученые планируют проверить, сможет ли эта методика помочь пострадавшим от разлива птицам. Если испытания пройдут успешно, новая разработка станет настоящим прорывом в ликвидации последствий экологической катастрофы из-за разлива нефтепродуктов в Черном море.
0: Больше новостей в мобильном приложении «Хорошие новости». Получайте проверенные новости о достижениях и людях, которыми может гордиться наша страна. Делитесь хорошими новостями и получайте призы за свою активность. Подробная информация о правилах участия и поощрениях для активных пользователей в приложении «Хорошие новости». Приложение бесплатно и доступно для скачивания на всех мобильных площадках. Радио «Гордость».

Морозы и пусть тревоги, пусть сугробы стоят крутые, мы проложим пути дороги по законам своей мечты. И нам не страшен ни вал девятый, ни холод вечный мерзлоты, ведь мы ребята...

0: Радио «Гордость».
1: Здравствуйте, друзья. Я Алена Минулина. Специально для «Радио «Гордость» хочу представить вам свой трек «Петь песни».

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Андрей Григорьев – выдающийся ученый 20 века и академик, чьи работы были посвящены общей теории физической географии и методам физико-географического районирования. Он доказал, что исследования в этой области помогают разрабатывать эффективные стратегии охраны природных ресурсов. Григорьев создал методику комплексного анализа географической оболочки, что значительно повысило точность исследований. В его трудах освещены принципы физико-географического районирования и характеристики типов географической среды, включая климатическую зональность, рельеф, почвенный покров, гидрографию, флору и фауну. Он подчеркивал важность изучения физической географии для понимания взаимосвязи между природой и обществом. Григорьев оставил богатое научное наследие. Его работы продолжают изучать по всему миру. Одним из его значимых достижений стала теория географической оболочки Земли, которая рассматривает взаимодействие литосферы, атмосферы, гидросферы и биосферы. Григорьев выделял основные процессы в этих оболочках и подчеркивал необходимость комплексного подхода, объединяющего методы различных наук. Его открытия существенно повысили эффективность географических исследований и закрепили физическую географию как важную область знания.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Вы слушаете радио «Гордость». Гордость – это мы.

Радио «Гордость». Позывные великой страны.

0: Вы слушаете радио «Гордость». Гордость – это мы.
1: Что такое гордость?
2: Гордость за Родину, гордость за будущее наших детей, за честное, нормальное будущее детей наших. Спасибо.

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Как правильно образовать множественное число от простенького слова «крем»? Вопрос этот может поставить в тупик даже журналиста центральных СМИ. Во всяком случае, неправильный вариант «крема» встречается везде. Он может прозвучать даже с телевизионного экрана. Тем не менее, словари русского языка разрешают один единственный вариант – «кремы». Только так. Обращаем ваше внимание также и на ударение. Оно всегда только на «е». И во множественном числе, и в единственном. У нас нет «крема». Мы использовали для торта разные «кремы». А еще «е» тут не превращается в «э». «Крем» – это ошибка. Говорим правильно и по-русски. «Крем» – «кремы».
0: Радио «Гордость».

0: Хит, который выбрали вы. Голосуйте на сайте Радио Гордость РФ.
1: Друзья, привет. Это группа «Мы из России». Оставайтесь на волне «Радио Гордость». Здесь все свои.

0: гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома».
1: Ореховая роща – культовое место в Анапе. Парк создали местные жители своими силами. Только что закончилась Великая Отечественная. На берегу остался страшный выжженный пустырь. Вот его-то энтузиасты и засеяли саженцами грецкого ореха и крымской сосны. Деревца прижились, и парк быстро стал любимым местом отдыха, куда все приходили жарить шашлык и любоваться закатом. А уже в наше время под заброшенную рощу облагородили, сделали танцующий фонтан, проложили аккуратные дорожки, поставили фонари, а еще разбили розарий с цветами 100 сортов, которые радуют глаз почти круглый год. Сейчас парк – это 2000 деревьев, приятная тень и аромат цветов возле самого пляжа.
0: Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома».
2: Реклама. Самарская область приглашает на службу по контракту, в том числе в новых войсках беспилотных систем. Единовременная выплата 1 миллион 800 тысяч рублей. За первый год службы 4 миллиона 300 тысяч рублей. Звони 8 800 2019 117.
0: Телефон рекламной службы в Самаре. 212 99 90.

0: Едем по стране с радиостанцией «Гордость».
1: Екатеринбург – столица Южного Урала, граница между Европой и Азией. Город может похвалиться и пышными дворцами, таким как бело-зеленый дом Севастьянова, и памятниками брежневского модерна. Один из них – исторический сквер, разбитый на месте Екатеринбургского завода, с которого когда-то начинался город. В нем есть роскошный сад камней, которые свезли со всего Урала. Любителям конструктивизма понравится городок чекистов, построенный в 30-е. Дома жилищного комбината НКВД были соединены подземными переходами, которые потом приспособили под прачечные, бани и другие подсобные помещения. Еще в Екатеринбурге построили, наверное, единственный в мире памятник клавиатуре на берегу реки Исети. Говорят, если удачно попрыгать по клавишам, можно перезагрузить свою жизнь. Едем в Екатеринбург и слушаем Юту, которая родилась в этом городе, на радио «Гордость».

0: Радио «Гордость». Здесь все свои.
1: Привет всем! Я Иван Демьян, группа 7Б. Гордо дуют молодые ветра на радио «Гордость».

0: Реклама.
1: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
2: ООО «Инстамарт-сервис». Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности и ограничения kuper.ru/sp/bdl. Подписка Prime. Услуги оказывает ООО «ЦП».
3: Радиостанция «Гордость».

0: 1000 поводов для гордости.
1: 5 самых высоких небоскребов Европы построены в России. Высота офисного здания «Лахта-центр» в Санкт-Петербурге 462 метра. Это самое высокое здание Европы. Кроме него, в пятерку высочайших европейских небоскребов входят 4 московских здания. Башни «Восток» комплекса «Федерация», ее высота 374 метра. Южная башня комплекса «Ока» — это 354 метра. Вторая башня «Нева Тауэрс» — 345 метров. И башня «Меркурий» высотой почти 339 метров. Всего в Европе построено 44 здания выше 220 метров. Наибольшее число из них – 20 в России, 19 в Москве и 1 в Петербурге.
0: Вы слушаете радио «Гордость».

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: В Московской области есть несколько населенных пунктов, в названиях которых ошибаются почти все, даже сотрудники федеральных СМИ. К вящему, надо сказать, возмущению местных жителей. Разберемся с некоторыми из таких сложных топонимов. Латышино произносится именно так, а вовсе не с ударением на второй слог, как любят многие. Местные знатоки связывают такую странную, на первый взгляд, постановку ударения с тем, что название происходит от глагола «латошить». То есть говорить быстро-быстро, а, например, больница в Латышине будет, соответственно, латышинская. Похожая история с названием «Протвино». Здесь ударение тоже всегда ставится на последний слог. «Протвино» в «Протвине», а больница у нас будет «Протвинская».
0: Радиостанция «Гордость».

0: пою, не пройдет и полгода. Не пройдет и полгода. Не пройдет и полгода.
1: Радио «Гордость». Слушаем своих.
2: Привет, друзья, с вами Олег Чубыкин, и это «Вечная любовь» на радио «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: А вы знаете, как биолог Магдалина Покровская в одиночку спасла свою противочумную лабораторию от наступающих немцев? К началу войны женщина создала живую вакцину против чумы на основе обезвреженных бактерий и успешно испытала ее на себе. Об исследованиях знал весь мир. Лаборатория Покровской в Ставрополе была одной из целей немцев. Исследовательница не могла оставить ее врагу. Но у правительства сил для эвакуации не было, и биолог вдвоем с шофером поехала в Ставрополь, за которой шли бои на легковушке, прямо под бомбами. Документы и рентгены она смогла забрать и вывести буквально за несколько часов до прихода немцев. Затем Магдалина Петровна повезла их из города на той же машине. Но на окраине Ставрополя, перепуганный взрывами, шофер убежал. Не умевшая водить женщина с километр толкала свой автомобиль, пока не дождалась помощи и уехала в безопасное место. Ворвавшиеся в Ставрополь немцы перевернули вверх дном и лабораторию, и жилье Покровской, но ничего ценного не нашли.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Слушайте радио «Гордость».

0: Реклама.
1: Время выбрать свой путь. Новый российский автомобильный бренд G-Land создан для тех, кто ищет свободу без компромиссов в ритме города и на просторах страны. Кроссоверы с характером, стильный дизайн, умные технологии и адаптация к самым разным условиям. Открывайте маршруты к новым горизонтам. G-Land – ваш надежный спутник в любом путешествии. Уже в дилерских центрах. Подробности на сайте glandrus.ru.
2: Радио «Гордость». Позывные великой страны.

0: гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома».
1: Не все знают, что в Долгопрудном расположена историческая усыпальница Юсуповых. Она находится в храме Спаса Нерукотворного образа в Котово. Эта древняя церковь известна, по крайней мере, с начала 17 века. Есть точные сведения, что уже в то время существовал каменный одноглавый храм с шатровой колокольней и галереей. Нынешний облик церкви окончательно сложился в первой половине 19 века, когда ее достроил князь Борис Юсупов. Он был известен тем, что строил в своих деревнях больницы и даже сам ухаживал за своими больными крестьянами. Борис Юсупов похоронен в Спасской церкви. Местные крестьяне любили его и на руках донесли гроб с его телом от химок.
0: Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома». Радиостанция «Гордость».

0: Реклама.
1: Устали от боли в суставах? В клинике «Реавиз» лечим артрозы, заболевания связок и сухожилий. Используем передовые технологии в операциях по замене сустава. Все виды диагностики, круглосуточный травмпункт. Ответ болезням – «Реавиз». Имеются противопоказания, необходима консультация со специалистом. Телефон рекламной службы в Самаре. 212-99-90.

0: Едем по стране с радиостанцией «Гордость».
1: А знаете, что Бульварное кольцо в Москве появилось на месте крепостного вала? Именно здесь когда-то шли стены Белого города, третьего кольца укреплений столицы. К 18-му столетию рубежи России отодвинули далеко от сердца страны. Императрица Екатерина II велела разбить на месте крепостных стен прогулочные бульвары. Небольшие площади запланировали на месте бывших башен. Работы шли целых полвека. Интересно, что в царские времена правила поведения на бульварах были куда строже нынешних. Гуляющим запрещали не только выгуливать на газонах собак, но и появляться на бульварах с чемоданами. За два века Бульварное кольцо пережило многое. В 812-м деревья и кусты вырубили наполеоновские солдаты. В 47-м масштабная советская реконструкция ликвидировала следы войны. На Бульварном традиционно ставят памятники поэтам и писателям. Здесь и Пушкин, и Гоголь, и Шолохов, пересекающий Тихий Дон. Пройдемся от Гоголя до Высоцкого и послушаем «Осоку». Забери меня на частоте 105 FM. Радио «Гордость. Москва».

0: Вы слушаете радио «Гордость». Гордость. Гордость.
1: Меня зовут Алексей Поддубный. «Джангл». Это радио «Гордость». Мы на одной волне.

0: Радиостанция «Гордость». Позывные великой страны.
1: Это Николай Расторгуев. Слушайте наши песни на радио «Гордость».

застывшее кажется вечностью. Мы наступаем по всем направлениям. Танки, пехота, огонь артиллерии. Нас убивают, но мы выживаем.

0: Реклама.
1: Городской кроссовер «Москвич-3». Светодиодная оптика. Современная мультимедиа. Багажник объемом 520 литров. Люк с электроприводом. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич-3» только в июле. Успейте записаться на тест-драйв. «Москвич-3». Произведен для российских дорог. Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру». Реклама АО «МАЗ-Москвич». Не оферта.
2: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
3: ООО «Инстамарт Сервис». Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности и ограничения. cooper.ru/sp/BDO. Подписка Прайм. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
4: Это наша с тобой биография. Новая жизнь любимых хитов на радио «Гордость».

0: Тысяча поводов для гордости. Первая в мире электротехническая выставка. В марте 1880 года в помещении Русского технического общества в Санкт-Петербурге открылась первая в мире электротехническая выставка. Идейными вдохновителями стали ведущие ученые электротехники того времени. Среди них пионеры электрического освещения Павел Яблочков и Александр Ладыгин. Что интересно, будущий изобретатель радио, тогда еще студент физико-математического факультета Петербургского университета Александр Попов, работал на этой выставке экскурсоводом-объяснителем.
1: Радио «Гордость».

0: радио «Гордость». Включай свое. Цени родное.
1: Всем привет, я Ивушка. Слушайте мои песни на радио «Гордость». Здесь все свои.

0: Радио «Гордость» представляет «Хорошие новости».
1: В Кемерово придумали новую технологию помощи детям после операции на сердце. Врачи заметили, что у многих малышей нарушаются память, внимание и речь. Для решения этой проблемы ученые создали уникальные игры виртуальной реальности. Пациенты попадают в мир цифрового леса, похожего на настоящий. Там ребята собирают пазлы, ищут предметы и учатся ориентироваться на местности. Все упражнения разработаны специально, чтобы развивать важные мозговые функции. Методика оказалась эффективной, и теперь исследователи создают мобильную версию программы. Она позволит детям продолжать занятия дома после выписки из больницы. Новинка вызвала интерес ученых из-за рубежа, ее опубликовали в известных мировых медицинских журналах. Благодаря этому проекту жизнь юных пациентов станет проще, а восстановление пройдет легче и веселее. Надеемся, что эта технология вскоре появится в клиниках всей страны, помогая все большему количеству ребят.
0: Хорошие новости. Больше позитива в мобильном приложении «Хорошие новости». Получайте проверенные новости о достижениях и людях, которыми может гордиться наша страна. Приложение бесплатно и доступно для скачивания во всех сторах. Радио «Гордость».

0: Радио «Гордость» и Русское географическое общество представляют. Какие люди!
1: А задумывались ли вы, как выглядела жизнь наших предков 100 лет назад? Чтобы узнать это, достаточно взглянуть на фотографии, сделанные уроженцем Владимирской области, пионером цветной фотографии в России, членом Русского географического общества Сергеем Михайловичем Прокудиным-Горским. Путешествуя по стране в начале 20 века, он первым запечатлел в цвете природу, города и села, сцены быта и костюмы народов от Балтийского моря до Крыма, Кавказа, Урала и Туркестана. Созданная Прокудиным-Горским уникальная коллекция цветных фотографий невероятного для того времени качества не имеет аналогов ни в нашей стране, ни за рубежом.
0: Радио «Гордость» и Русское географическое общество представляют. Какие люди! Радио «Гордость».

0: Реклама.
1: Это безумие! Скидка 40% на подгузники, трусики и пеленки Honey Kid и Нишуми при покупке детского питания от 499 рублей. Акция действует с картой X5 клуба со 2 июня по 31 августа 2026 года. Скидка не суммируется с другими предложениями и акциями. Перед применением необходима консультация специалиста. Грудное вскармливание – лучшее питание для детей. Подробности в магазинах «Пятерочка».
2: Пятерочка!

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Многим из вас наверняка знакомо выражение «по городам и весям». Ну, что такое город, всем понятно, а вот что значит «весь»? Ответ простой. Словом «весь» издревле вплоть до 17 столетия называли деревню или село. Отзвуки этого значения можно встретить в названиях типа «Весьегонск», то есть «весь Йогонское». А вот деревни изначально называли просто место, где уже срубили деревья и выкорчевали пни, то есть провели подготовку к пахоте. В Домострое, памятнике 16 столетия, можно встретить выражение «пахать деревню». Это значит распахивать такой вот свежий, только отвоеванный у леса участок земли.
0: Радио «Гордость».

0: Хит, который выбрали вы. Голосуйте на сайте Радио Гордость РФ.
1: Здравствуйте, друзья! Это «Зверобой».

0: гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома».
1: А вы знаете, что в городском округе Домодедово, в Белых Столбах, расположен один из крупнейших в мире киноархивов? Принадлежит он нашему Госфильмофонду. В нем хранят более миллиона роликов кинопленки. Здесь и фильмы братьев Люмьер, и первые немые дореволюционные кинокартины. Всего больше 80 тысяч фильмов, а еще сценарии, монтажные листы, афиши. Создавать архив начали еще в 30-е, а в 50-е он вошел в Международную федерацию киноархивов. Сейчас в архив можно сходить на экскурсию, посмотреть, как идет работа. А в Белых Столбах иногда проводят фестивали архивного кино, где можно увидеть уникальные фильмы, восстановленные специалистами.
0: Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома». Радио «Гордость».

0: Голоса народов России. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Свою основную миссию фолк-группа «Отукен» из Красноярского края видит в том, чтобы привлечь внимание общественности к изучению истории и традиций многонациональной России. Древние мелодии в исполнении «Отукен» органично сплетаются с ритмами нового времени, традиционные музыкальные инструменты с электронной обработкой и современной аранжировкой. Этнический состав группы периодически меняется, чтобы дать возможность себя проявить талантливым музыкантам разных народов. Нынешние участники – хакасы, долганы, тувинцы и чулымцы. Коллектив преимущественно женский, хотя участвуют и мужские голоса, исполняющие мистическое горловое пение. Композиция «Легенда» основана на древних хакасских преданиях. Это песня о влюбленной девушке, которая думает не только о велении своего сердца, но и выказывает уважение к родительской семье. «Отукен», «Легенда», язык исполнения – чулымский.

0: Радиостанция «Гордость». Позывные великой страны.
1: Радио «Гордость» представляет. Еженедельный хит-парад, составленный на основе вашего голосования на сайте Радио «Гордость РФ». Хит-парад великой страны. Каждую субботу в 12:00 слушаем 10 лучших песен, которые выбрали вы. Голосуйте на сайте Радио «Гордость РФ» за любимых исполнителей. Слушайте каждую субботу в 12:00 на Радио «Гордость».
2: Здравствуйте! Привет всей стране! В эфире «Радио Гордость», у микрофона Евгений Дубов и очередной выпуск «Хит-парада». В нашем чарте кипят нешуточные страсти. Голосов на этой неделе пришло невероятно много, и в ближайший час будем детально разбираться в ваших чувствах, музыкальных вкусах и расставим всех и все по своим местам. Начинаем с 10-й позиции, где сегодня патриотический проект «Лука» с композицией «Дождись». За неделю песня потеряла две строчки, но важная миссия трека остается прежней. Ведь песня создана для поддержки наших доблестных военнослужащих, ветеранов и их семей. Слушаем.
1: 10-е место.

0: Реклама.
1: Это безумие! Скидка 40% на подгузники, трусики и пеленки Honey Kit и Нишуми при покупке детского питания от 499 рублей. Акция действует с картой X5 клуба со 2 июня по 31 августа 2026 года. Скидка не суммируется с другими предложениями и акциями. Перед применением необходима консультация специалиста. Грудное вскармливание – лучшее питание для детей. Подробности в магазинах «Пятерочка».
2: «Пятерочка» выручает!
3: А поехали всей семьей.
4: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Вместительный салон и большой багажник адаптируются под разные сценарии поездки, а мощный двигатель гарантирует динамику на любых дорогах. Tenet T8 для новых моментов от 2 миллионов 999 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8, комплектация актив 2026.
5: Городской кроссовер «Москвич-3». Светодиодная оптика, современная мультимедиа, багажник объемом 520 литров, люкс электроприводом. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич-3» только в июле. Успейте записаться на тест-драйв. «Москвич-3» произведен для российских дорог.
6: Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру». Реклама АО «МАЗ-Москвич». Не оферта.
7: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
8: ООО «Инстамарт-сервис». Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности и ограничения. Купер.ру/SP/BDO. Подписка Прайм. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
9: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Слушайте в эфире федеральной радиостанции «Гордость» программы новой рубрики «Давайте по-русски». Проект продюсерской компании Николая Расторгуева при поддержке радио «Гордость» стартовал 15 января. В новой рубрике мы говорим о современном состоянии русского языка, про речевой этикет и историю алфавита. Рассказываем о заимствованиях, жаргонизмах, архаизмах и сленге, в том числе и зумерском. Разбираем происхождение слов, объясняем самые распространенные речевые ошибки, говорим об изменениях в орфоэпических нормах, обсуждаем новые слова в словарях. И делаем это вместе с нашими уважаемыми экспертами, филологами, журналистами, писателями и литераторами. Слушайте программу «Давайте по-русски» на волнах радио «Гордость» и запоминайте новые слова. Возрастное ограничение 12+. Хит-парад великой страны.
10: С вами Евгений Дубов. Продолжаем музыкальное путешествие. Поднялись с 10 на 9 строчку. И здесь нас встречают Иракли, диджей, демиксеры, группа «Севера» с треком «Матушка Россия». Как раз одну строчку они и прибавили. Музыканты создали отличный творческий винегрет. Смешали клубный электронный саунд, поп-мотивы и, конечно, мощный вокал. Такой союз разных стилей отлично передает колорит огромной державы. Но пока артисты штурмуют танцполы, мы голосуем за них в эфире «Радио Гордость». Встречайте яркую работу.
9: Девятое место.

0: Это хит-парад «Радио Гордость». И прежде чем узнать, кто занял 8-е место, оценим новинку. Встречайте кандидата в чарт, группу «Ума Турман» с работой «Не стой, танцуй». Братья Крестовские сейчас активно экспериментируют со звучанием и признаются, что этот сингл стал для них попыткой вернуть в моду классический диско-фанк. Трек буквально заставляет двигаться. Заходите на «Радио Гордость РФ» и оставляйте свои симпатии, если хотите услышать эту песню в десятке сильнейших.
1: Кандидат в хит-парад.
2: Никакая не

0: Это был кандидат в хит-парад великой страны, группа Ума Турман с новинкой «Не стой, танцуй». Если песня вызвала эмоции, ставьте лайк на сайте Радио Гордость. Ну а мы переходим к восьмому месту, и здесь сегодня движение вверх. Всего на одну строчку, но тем не менее поднялся потрясающий дуэт Зары и группы Чапаев с композицией «Быть счастливым». Сама певица на днях вернулась с гастрольного тура по югу России и призналась в соцсетях, что для нее работа особенная в нашем бешеном ритме. Сама песня — этакая музыкальная терапия, напоминает, что быть счастливым нужно и можно прямо здесь и сейчас. Жму руку музыкантам.
1: Восьмое место. Миллионы.

0: хит-парад великой страны.
1: Евгений Дубов у микрофона. Приветствую вас на волнах радио «Гордость». Хит-парад великой страны продолжается, но ненадолго отвлечемся. Хочется уделить внимание Дню семьи, любви и верности, который мы отмечали вместе 8 июля всей страной. Он установлен в честь муромских святых Петра и Февронии, чья жизнь и брак многие века являются истинным образцом христианского супружества. Ведь семья – это наша основа. Это фундамент общества, где закладываются главные нравственные ценности. Ну а любовь поддерживает нас в самые трудные моменты и дарит настоящую радость. Давайте сегодня вспомним всех тех, кого мы любим и ценим, и послушаем шедевр Ирины Дубцовой «Главная семья».

0: Хит-парад великой страны.
1: Продолжаем движение к вершине нашего чарта «Лучшие песни недели» на радио «Гордости». Евгений Дубов рядом с вами. Ну что ж, седьмое место уже. Здесь стабильно. Вторую неделю подряд группа «Родные» с песней «Река Волга». Девчонки действительно делают удивительную музыку. И самое главное, напоминают о важном. Время вспомнить о близких в нашей бешеной суматохе жизни. Мы так часто оказываемся гораздо дальше друг от друга, чем хотелось бы. Но радио «Гордость» волшебным образом стирает любые границы, расстояния и сближает сердца. Давайте прямо сейчас сольемся с этим мощным музыкальным течением.
0: Седьмое место.
2: Мы

0: Это хит-парад великой страны. Движемся вперед. Скоро 6-е место. А сейчас вспомним главного баритона СССР Муслима Магомаева. Недавний опрос показал, что он до сих пор возглавляет рейтинги популярности советской эстрады у современной молодежи. Ну, действительно, это же уникальный эстрадный оперный певец, народный артист и, без преувеличения, один из самых любимых и популярных исполнителей советской эстрады. Ну, а его голос — это наше абсолютное национальное сокровище, которое до сих пор заставляет мурашки бежать по коже. Давайте на несколько минут отложим все дела и насладимся грандиозным шедевром, который актуален вне времени и моды. Великий Муслим Магомаев и его легендарная «Синяя вечность».
1: Народное достояние.

0: Это лучшие песни недели. Здесь на радио «Гордость». Продолжаем слушать любимчиков. На шестой строчке сегодня Миха Бунин с синглом «Родина моя». Минус одна позиция за неделю, так что поддержите артиста. Кстати, недавно имя Михаил победило в общероссийском рейтинге популярности среди новорожденных. Родители чаще всего так называли мальчика в прошлом году. Но пока юные Миши подрастают, мы будем слушать взрослую музыку от их тезки. Сам Михаил признается, что эта песня далась ему нелегко, ведь тему любви к родной земле сложно уместить в стандартные 3 минуты.
1: Шестое место.
2: Там

0: Радио «Гордость» представляет еженедельный хит-парад, составленный на основе вашего голосования на сайте Радио «Гордость РФ». Хит-парад великой страны. Каждую субботу в 12:00 слушаем 10 лучших песен, которые выбрали вы. Голосуйте на сайте Радио «Гордость РФ» за любимых исполнителей. Слушайте каждую субботу в 12:00 на Радио «Гордость».
1: С вами Евгений Дубов. Хит-парад великой страны продолжается. Впереди еще целых 5 мест. Узнаем, кто стал лидером на этой неделе. В общем, всему свое время. А сейчас встречайте новинку. Олег Чубыкин с песней «Клянусь». Этот артист у нас частый гость. Я думаю, что все помнят его прошлые выступления и успехи в чарте. Сам музыкант недавно отыграл большой концерт в Москве в честь 20-летия своего самого успешного альбома «Вельвет». И тут же порадовал слушателей выходом свежей работы. В основе этого трека лежат искренние чувства, заявил Олег.
2: Мне хотелось, чтобы это была не просто очередная песня, поп-песня любви, а благодарность любимому человеку за возможность любить, потому что человек проявляется в чувствах, и любовь — это дар, поэтому в тексте вот есть немножко такой религиозный пафос.
1: Давайте же скорее послушаем новинку и голосуйте на Радио «Гордость РФ», если она вам понравится.
0: Кандидат в хит-парад.

0: семейное видео со своими сыновьями, где вместе занимаются все спортом. По-моему, отличный пример подписчикам. Слушаем его позитивный хит.
1: Пятое место. 2.

0: Хит-парад великой страны продолжается. Скоро узнаем, кто же занял четвертую строчку. Да, мы подбираемся все ближе и ближе к вершине. Ну а прямо сейчас отправляемся в Тулу. Этот старинный город знаменит не только оружейными мастерами и самоварами, но и тем, что там находится самый маленький Кремль в России, причем сохранивший свой первозданный облик. Местный этнопроект «Полынь-фолк» представляет песню «Солнце встало высоко». Сам коллектив вырос из простого кружка при ДК, ну а название связано с народной традицией окуривать дома травами для защиты от невзгод. Давайте слушать современный фолк.
1: Едем по стране.

0: В эфире десятка лучших песен «Радио Гордость». Те артисты, за которых вы активно голосовали всю неделю. Ну вот, теперь и слушаем. Четвертую строчку занимает Стрелкин с песней «Помолчим». Она потеряла одну позицию, но, тем не менее, остается с нами. Вообще, Юрия редко встретишь в обычных афишах, ведь он регулярно выступает на передовой, поддерживая наших защитников, за что ему низкий поклон. А недавно артист анонсировал свое участие в масштабном юбилейном концерте Олега Газманова, который пройдет в ноябре. Певец признался, что готовит для этого шоу совершенно новое прочтение своих главных хитов. Подпеваем громче и ждем осенней встречи.
1: Четвертое место.
2: Молчание минут сливаться в года. Не встать уже кому-то, уснули навсегда.

0: Но последняя фраза, которую слышали по радиостанции бойцы нашей бригады: «Пацаны, я на вас небо посмотрю».
1: Молчание.

0: Хит-парад великой страны.
1: Мы продолжаем слушать лучшие песни недели. Евгений Дубов с вами. Впереди тройка лидеров. Самое интересное. Дождитесь этого момента. А пока вспомним, под какие ритмы мы зажигали ровно год назад, в июле 2025-го. На первой строчке нашего чарта была группа «Рок-Острова» с песней «Разлилась». Тогда она вернула себе лидерство. Трек показал феноменальные результаты по итогам года, проведя в хит-параде 25 недель и став лучшим. Нижегородский коллектив под руководством Владимира Захарова уже более 30 лет радует нас своим фирменным стилем и огромным количеством душевных треков. Слушаем их хит.
0: Капсула времени.

0: Хит-парад великой страны.
1: Это хит-парад великой страны. Вершина совсем близко. Накал страстей максимальный. Я, Евгений Дубов, готов представить вам.
0: Тройка лидеров.
1: Открывает наш топ певица Мия Бойко с композицией «Казак». Она поднялась на одну позицию. Кстати, после недавнего концерта в Набережных Челнах исполнительница кардинально пересмотрела свои взгляды на мужскую моду. Сотни зрителей пришли в розовой одежде в ответ на ее прошлое заявление. И артистка даже попросила своих музыкантов примерить рубашки этого цвета. Судя по вашим голосам, справедливость восстановлена. Встречайте.
0: Третье место.
2: Я

0: Хит-парад великой страны в эфире. Мы продолжаем движение к вершине. Остался всего один шаг, но зато какой. Серебро нашего чарта на этой неделе забирает группа «Зверобой». Их трек «Долгие дороги» остался ровно там, где и 7 дней назад. Композиция демонстрирует стабильность, и это главное. Кстати, есть отличная новость для всех поклонников. Полным ходом идут съемки видеоклипа на эту песню. Режиссер Лика Крылаева пообещала показать в кадре настоящую жизнь с разборками семейными, битьем посуды и, самое главное, искренним прощением. Ждем готовую видеоработу к началу осени, а пока слушаем песню в эфире.
1: Второе место.

0: Это лучшие песни недели, радио-гордость в ваших приемниках и самые достойные артисты. Наконец-то мы оказались на первой строчке. И сегодня здесь, ровно как и неделю назад, группа Любэ с песней «Жди меня». Настолько она полюбилась вам, что вы активно голосовали за нее. И это приятно и нам, и вам, и артистам, конечно же, тоже. Кстати, бэк-вокалист коллектива Алексей Кантур недавно стал настоящим крашем соцсетей благодаря своей эмоциональной манере исполнения искренней улыбки на концертах. Посмотреть на музыкантов во главе с Николаем Расторгуевым и на Алексея в том числе тоже можно будет 17 июля на Всероссийском дне поля в Алтайском крае. Ну а прямо сейчас мы будем слушать лучшую песню недели на радио «Гордость» в хит-параде великой страны. На этом наш чарт подошел к концу. С вами был Евгений Дубов. Поддерживайте активнее своих любимых исполнителей. Лично управляйте эфиром. Встретимся ровно через неделю. Пока.
1: Первое место.
2: Человек — это значит бороться.

голове. Это жить не сдаваясь, на колени судьбе не склоняясь. Сквозь огонь и туман пробираться и с надеждой домой возвращаться. Не пролетят и года,

Радио «Гордость» представляет еженедельный хит-парад, составленный на основе вашего голосования на сайте Радио «Гордость РФ». Хит-парад великой страны. Каждую субботу в 12:00 слушаем 10 лучших песен, которые выбрали вы. Голосуйте на сайте Радио «Гордость РФ» за любимых исполнителей. Слушайте каждую субботу в 12:00 на Радио «Гордость».

0: слушайте на радио «Гордость». Каждый день в эфире программа «Гений места». История о великих россиянах и местах, где они родились. Города и села, воспитавшие гениев. Малая родина, вдохновившая на подвиги и открытия. Земля, давшая миру великих писателей, ученых, художников, полководцев. Гений места. Судьбы людей, вписавших свои имена в историю, и уголки России, где все начиналось. Слушайте каждый день на радио «Гордость». Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Возрастное ограничение 12+.
1: Реклама.

0: квартиру сниму на Суточно.ру.
1: 6+. Время выбрать свой путь. Новый российский автомобильный бренд G-Land создан для тех, кто ищет свободу без компромиссов в ритме города и на просторах страны. Кроссоверы с характером, стильный дизайн, умные технологии и адаптация к самым разным условиям. Открывайте маршруты к новым горизонтам. G-Land – ваш надежный спутник в любом путешествии. Уже в дилерских центрах. Подробности на сайте glandrus.ru.
2: Это наша с тобой биография.
3: Новая жизнь любимых хитов на радио «Гордость».

0: 1000 поводов для гордости.
1: Самый популярный иностранный фильм в Китае, любимый фильм Дэн Сяопина, победитель Венецианского кинофестиваля, все это о бессмертной экранизации повести Бориса Васильева «А зори здесь тихие», режиссер Станислав Ростоцкий. Сам фронтовик смог снять пронзительную картину, покорившую сердца людей по всему миру. Фильм он посвятил медсестре, которая героически спасла его на поле боя. Литературному отцу повести Борису Васильеву в 17 лет выпало участвовать в страшных боях первых дней войны под Смоленском. Впечатления об этих событиях отразились в его повести, а прототипом одной из героинь Сони Гурвич стала его супруга. Фоном для трагической киноистории служат окрестности Сямозера в Карелии, равномрачные и красивые. Фильм имел гигантский успех. За время проката его посмотрело 66 миллионов человек. А к 60-летней годовщине победы сняли российско-китайский ремейк. Только в КНР его посмотрели 400 миллионов зрителей.
0: Радиостанция «Гордость».

0: Радио «Гордость». Слушаем своих.
1: Стой, друг, пусть подождут. Дай мне только 5 минут. Расскажи, куда держишь.

0: Радио «Гордость» представляет «Хорошие новости».
1: В Новосибирской области археологи обнаружили стоянку эпохи поздней бронзы, относящуюся к ирменской культуре. В долине реки Чик были найдены каменные орудия и керамические сосуды, а сам памятник уже взят под охрану. По словам специалистов, место находки может повлиять на планы строительства технологической дороги. Маршрут либо изменят, либо проведут спасательные раскопки. Ирменская культура существовала в Западной Сибири более 3000 лет назад, и ее жители занимались скотоводством, земледелием и ремеслами. Новая находка поможет ученым глубже изучить быт и традиции древних народов этой территории.
0: Больше новостей в мобильном приложении «Хорошие новости». Получайте проверенные новости о достижениях и людях, которыми может гордиться наша страна. Делитесь хорошими новостями.
2: Реклама.
3: «Между строк» с Эрнестом Старателевым.
4: Здравствуйте. Поговорим еще немного о конфликте между депутатами Госдумы Ниной Останиной от КПРФ и Ксенией Горячевой от «Новых людей». Напомню, противостояние парламентских дам, которое довело их до суда, сводится к особому взгляду каждой из них на мир. Новый человек Горячева, например, убеждена, что молодые женщины только и думают о том, что мужья будут их бить, бросать без алиментов и похищать детей. Поэтому, мол, боятся выходить замуж. Коммунистка Сталина, в общем-то, подтверждает эту точку зрения, предполагая, что закон о домашнем насилии отпугнет парней от брака, потому что, цитирую Нину Останину, «импульсивные наши женщины любое прикосновение могут принять за насилие и побежать в полицию». Слушая все это, я долго не мог понять, откуда берутся такие взгляды. Что касается Ксении Горячевой, сложилось стойкое впечатление, что она лукавит, пугая юных барышень. Ее саму все перечисленные страхи от брака не оттолкнули. В прошлом году она благополучно вышла замуж. И вот что она рассказала о своем опыте.
5: За что вы больше всего благодарны друг другу?
6: Короче, за что я очень благодарна, Даниил помог мне в отношениях почувствовать себя в безопасности, именно в безопасности рядом с мужчиной. Не чувствовать себя перманентно в режиме выживания, рассчитывания только на себя и одинокой. Оно периодически там как-то корректируется именно поднимающимися там разными материалами, да, там внутри меня, какими-то моими травматозами, реакциями, но оно быстро все сводится на нет и приводится в штиль. Но вот так, чтобы именно в романтических отношениях мужчина взял ответственность за мою жизнь, за мои проблемы, за мои вопросы и сказал, что твои проблемы — это и мои проблемы тоже, и мои вопросы тоже, это вообще жестко переворачивало мою систему координат.
4: Как видите, депутат прекрасно отличает реальные отношения со своим мужчиной от всплывающих, как она выражается, травматозов. В реальной жизни она благодарна своему жениху, а теперь мужу. А выдавая свои травматозы и страхи за реальность, Горячева, получается, прагматично зарабатывает для новых людей политические очки и популярность среди тревожных девушек. И плевать, что их и правда можно отпугнуть от брака. Сама-то, повторюсь, уже замужем. Ах, дамы, дамы, как это по-женски. А что за травматозы у коммунистки Останиной, ну, наверное, обсудим в следующий раз. Там тоже все, ох, как сложно.
3: «Между строк» с Эрнестом Старателевым.
7: Слушайте на всех подкастинговых площадках. 18+.
0: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-99-90.

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Валентина Терешкова вошла в историю человечества как первая женщина в космосе. Отец ее погиб в советско-финскую, мать одна подняла троих детей. Терешкова работала на заводе, училась в школе рабочей молодежи, затем в техникуме, занималась в аэроклубе. Увлеклась парашютным спортом, который и определил ее судьбу. После полета Гагарина Королев решил отправить в космос женщину и начал отбор среди девушек-парашютисток. Терешкова оказалась одной из немногих, кто смог его пройти. Отправляясь в свой первый космический полет, она сообщила близким, что идет на соревнования. Ее полет начался с фразы «Эй, небо, сними шляпу!». Старт прошел четко, однако уже на орбите обнаружили проблему в автоматической системе. Корабль удалялся от Земли. В космосе Терешкова провела трое суток и не сумела покушать. Тем не менее, она аккуратно вела бортовой журнал и сделала бесценные фото горизонта, благодаря которым потом обнаружили аэрозольные слои в атмосфере. Гордимся нашими женщинами-героями!
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Вы слушаете Радио «Гордость». Гордость – это мы.
3: Мокрый снег в лицо, в спину смотрит ночь. Тысячами звезд равнодушных. Рядом никого, некому помочь, даже спиртом не согреть душу.

0: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Историческая память и преемственность поколений. Александр Ванюшкин. Музыкант. Автор песни «333».
1: Историческая память – это наше бесценное культурное наследие. Живая нить, связывающая времена и судьбы. Через традиции из века в век передаются нравственные ориентиры, представления о добре и зле, чести и достоинстве, патриотизме и гражданском долге, справедливости и милосердии. Ключевые события прошлого, уроки истории, память о подвигах и достижениях – все это формирует нашу идентичность, дает ощущение принадлежности к нашей многовековой истории. Эта связь времен укрепляет единство народа. Осознавая общую историю, мы чувствуем себя частью чего-то большего, частью большой многонациональной семьи, где каждый вносит свой вклад в общее будущее. Высокие слова о том, что в наших венах течет кровь победителей, «Мы русские, с нами Бог», сегодня стали реальностью нашей жизни, наполнились новым смыслом и актуальностью. Преемственность поколений – не просто дань традиции, это живая сила, которая помогает нам строить будущее, опираясь на мудрость прошлого. Оставаться народом с богатой историей и великой культурой.
0: Истории о главном.
2: Реклама.
0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Слушайте в эфире федеральной радиостанции «Гордость» программы новой рубрики «Давайте по-русски». Проект продюсерской компании Николая Расторгуева при поддержке «Радио Гордость» стартовал 15 января. В новой рубрике мы говорим о современном состоянии русского языка, про речевой этикет и историю алфавита. Рассказываем о заимствованиях, жаргонизмах, архаизмах и сленге, в том числе и зумерском. Разбираем происхождение слов, объясняем самые распространенные речевые ошибки, говорим об изменениях в орфоэпических нормах, обсуждаем новые слова в словарях. И делаем это вместе с нашими уважаемыми экспертами, филологами, журналистами, писателями и литераторами. Слушайте программу «Давайте по-русски» на волнах «Радио Гордость» и запоминайте новые слова. Возрастное ограничение 12+. «Радио Гордость» представляет «Истории о главном». Масштабный проект, посвящен изучению, сохранению и укреплению традиционных ценностей России. «Истории о главном» звучат в исполнении выдающихся деятелей культуры, науки и спорта. Лидеры мнений расскажут о личном опыте, семейных традициях, достижениях и жизненных принципах. Ежедневно на «Радио Гордость» и в телеграм-боте «Истории о главном». Всегда на сайте ценностироссии.рф при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. 18+.
3: Это безумие! Скидка 40% на подгузники, трусики и пеленки Honey Kit и Нишуми при покупке детского питания от 499 рублей. Акция действует с картой X5 клуба со 2 июня по 31 августа 2026 года. Скидка не суммируется с другими предложениями и акциями. Перед применением необходима консультация специалиста. Грудное вскармливание – лучшее питание для детей. Подробности в магазинах «Пятерочка».
4: «Пятерочка выручает!»
5: А поехали всей семьей.
6: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Вместительный салон и большой багажник адаптируются под разные сценарии поездки, а мощный двигатель гарантирует динамику на любых дорогах. Tenet T8 для новых моментов от 2 миллионов 999 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8, комплектация актив 2026.
7: Радио «Гордость». Позывные великой страны.

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Многие из вас наверняка слышали слово «доколе». В наше время его обычно произносят с театральной интонацией. Слово это церковно-славянское и обозначает буквально «до каких пор». По мнению выдающегося лингвиста Макса Фасмера, «доколе» восходит к древнеславянскому «коль», обозначавшему «когда» и «если». Слово «доколе» активно используется в библейских текстах. Например, царь Давид говорит: «доколе, Господи, забудешь о меня до конца? Доколе отвращаешь лице твое от меня?» Из-за такого употребления слово «доколе» приобрело возвышенный поэтический оттенок. Или же его можно употреблять иронически, посмеиваясь над собой и собственным пафосом.
0: Радио «Гордость».

0: который выбрали вы. Голосуйте на сайте Радио Гордость РФ.
1: Всем привет! Это «Родные». Слушайте нашу песню «Река Волга» на радио.

0: гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю.
1: Реклама. Самарская область приглашает на службу по контракту, в том числе в новых войсках беспилотных систем. Единовременная выплата 1 миллион 800 тысяч рублей. За первый год службы 4 миллиона 300 тысяч рублей. Подробности по телефону 8 800 2019 117 и на сайте контракт63.ру.
0: Телефон рекламной службы в Самаре 212-99-90. Радио «Гордость» Самара 88.2 FM.

0: История одной песни. Певица Асюта, участница боевой музыкальной группы «Катюша», решилась на сольную карьеру под грузом эмоций от первых командировок в зону СВО. После возвращения домой она первым делом отправилась в мобилизационный центр с просьбой направить ее на помощь солдатам. Получив отказ, Асюта позвонила своему наставнику Сергею Войтенко, который убедил ее продолжать поддерживать наших парней ее главным оружием – песней. А уже несколько дней спустя родилась идея для новой песни.
1: У меня в глазах картинка вспомнилась. Стояли 1000 солдат на коленях, и они молились перед боем. И я сижу и думаю, вот главное, чтобы они вот вернулись живыми. Я опять звоню Сереже Войтенко. Она говорит, ну, может быть, песню нужно тебе сочинить. Давай мы обратимся к Наташе Анфаловой. Я ей рассказала все свои истории, что я чувствую, что я вижу. Буквально вечером текст был готов. Замечательные слова. Я сижу и плачу. И Сережа такой, ну что ты плачешь? Давай писать музыку и будем делать песню.
0: Так и появилась на свет песня «Цветы полевые» в исполнении Асюты. Послушаем ее в эфире «Радио Гордость».

0: Круглосуточно.ру. 6+.
1: Это безумие! Скидка 40% на подгузники, трусики и пеленки Хани Кит и Нишуми при покупке детского питания от 499 рублей. Акция действует с картой X5 клуба со 2 июня по 31 августа 2026 года. Скидка не суммируется с другими предложениями и акциями. Перед применением необходима консультация специалиста. Грудное вскармливание – лучшее питание для детей. Подробности в магазинах «Пятерочка».
2: «Пятерочка» выручает!
3: Время выбрать свой путь. Новый российский автомобильный бренд G-Land создан для тех, кто ищет свободу без компромиссов. В ритме города и на просторах страны. Кроссоверы с характером, стильный дизайн, умные технологии и адаптация к самым разным условиям. Открывайте маршруты к новым горизонтам. G-Land – ваш надежный спутник в любом путешествии. Уже в дилерских центрах. Подробности на сайте glandrus.ru.
4: Радио «Гордость».
5: Всем привет, это Виктория Дайнеко. Слушайте «Радио Гордость». Здесь все свои.

0: Тысяча поводов для гордости.
1: Первая в мире дрейфующая станция «Северный полюс-1». Для хозяйственного освоения Крайнего Севера и Северного морского пути требовалось множество научных данных. Решение об организации дрейфующей станции «Северный полюс» было принято в феврале 1936 года. Год ушел на подготовку. 21 мая 1937 года на льдину высадили четверых полярников. Официальное открытие станции состоялось 6 июня 1937 года. Над Северным полюсом был поднят государственный флаг Советского Союза. Экспедиция продлилась 274 дня. Ее результатом стал уникальнейший для того времени научный материал. После папанинцев в Северном Ледовитом океане работали еще 40 дрейфующих станций. В 2022 году на арктическую вахту заступила первая в мире ледостойкая платформа «Северный полюс». Она обеспечивает возможность круглогодичных исследований.
0: Радио «Гордость».

0: Радио «Гордость». Слушаем своих.
1: Меня зовут Алексей Поддубный, Джанго. Радио «Гордость». Мы на одной волне.
2: Я не знаю, есть ли рай над головой, над перекати полем, да перелет травой.

0: Радио «Гордость» представляет «Хорошие новости».
1: В Томске начал работу Центр исследования компаундов – уникальное подразделение, где будут создавать материалы для медицины и промышленности. Здесь ученые смогут не только синтезировать новые материалы, но и масштабировать технологии для внедрения в производство. Два главных направления работы – биоразлагаемые материалы и инженерные материалы с высокой прочностью и термостойкостью. Такие разработки важны для замены металла в авиации, машиностроении и даже в хирургии, например, при изготовлении имплантов и медицинских протезов. По словам директора центра, уже сейчас можно выпускать не только опытные, но и более крупные партии продукта. Это серьезный шаг к созданию отечественных высокотехнологичных материалов, которые сделают передовые решения доступнее.
0: Больше новостей в мобильном приложении «Хорошие новости». Получайте проверенные новости о достижениях и людях, которыми может гордиться наша страна. Делитесь хорошими новостями и получайте призы за свою активность. Подробная информация о правилах участия и поощрениях для активных пользователей в приложении «Хорошие новости». Приложение бесплатно и доступно для скачивания на всех мобильных площадках. Радио «Гордость».

0: «Личные ценности» на радио «Гордость».
1: Мой город веселый и яркий, мой город у моря, как будто из пушкинской сказки.

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Арина Яковлева. Это имя вряд ли скажет многим о чем-либо. А вот если добавить отчество Родионовна, сразу понятно, речь идет о няне Александра Сергеевича Пушкина. Сказки, которые она рассказывала по памяти маленькому Саше, впоследствии стали источником вдохновения для самых знаменитых произведений поэта. Арина Родионовна была обычной крестьянкой. В описи села Кобрино Петербургской губернии она просто значится как Ириния Родионова. Грамоты она не знала, как и большинство крестьян того времени. Однако помнила наизусть множество сказок, песен, пословиц, поговорок. Александр с детства запоминал народные крылатые фразы и необычные сюжеты. Многие исследователи его творчества уверены, что именно от няни он услышал мотивы о семи богатырях, избушке на курьих ножках и многие другие. Она так много значила для поэта, что он называл няню мамушкой, а ее образ воссоздал во многих произведениях. Арина Родионовна послужила прототипом няни Татьяны в «Евгении Онегине», няни главного героя романа «Дубровский», мамки Ксении в «Борисе Годунове» и ряда женских образов в романе «Араб Петра Великого». Примечательно, что Пушкин никогда не писал в своих произведениях ни о родной матери, ни об отце. 50 лет назад в деревне Кобрино открыт музей «Домик няни Александра Пушкина».
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Радиостанция «Гордость».

0: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Крепкая семья. Певица Ивушка.
1: Знаете, для меня семья – это не просто ячейка общества, а твой личный безопасный порт и место, где ты впервые учишься любить по-настоящему. Даже сейчас, когда я живу в Москве, а мои корни остались в далеком Магадане, я чувствую эту невидимую связь с родными каждую минуту. Семья – это те люди, которые верят в тебя еще до того, как ты сама в себя поверила, и которые будут рядом, даже когда выключаются все софиты. Это про взаимную поддержку, про ответственность друг за друга и про ту самую безусловную любовь, которая дает тебе силы двигаться к самым смелым целям. В 20 лет начинаешь по-новому ценить моменты, проведенные с близкими, и понимать, что крепкая семья – это реально крутой тренд и фундамент всей нашей жизни. Классно, что сейчас в России столько внимания уделяется поддержке семей и реализуется целый нацпроект, ведь именно здесь формируется наш характер и передаются те самые ценности, которые делают нас нами. Это не про скучные обязательства, а про умножение радости и создание атмосферы, где каждый чувствует себя защищенным. Семья – это наша опора в любые времена, помогающая сохранять внутреннее равновесие и веру в лучшее. Я часто думаю о своих предках, о тех поколениях, которые передали мне свои таланты. Моя музыка во многом вдохновлена семейными историями и традициями, которые я хочу бережно сохранить и передать дальше. Ведь человек по-настоящему крепок только тогда, когда за его спиной стоит его род. Создавать крепкие союзы, расти детей в любви и уважении – это, пожалуй, самый важный созидательный проект в жизни любого человека. И я верю, что именно такие искренние, любящие семьи делают нашу страну по-настоящему сильной и счастливой.
0: Истории о главном.
2: Радио «Гордость». Позывные великой страны.

0: гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома».
1: Дом купца Сухова – один из символов Барнаула. В середине позапрошлого века его построили для местной династии предпринимателей и меценатов. Это они когда-то подарили городу здание горного училища и несколько церквей. Один из Суховых был городским головой. В красно-кирпичном доме на Малой Тобольской улице располагались магазины на первом этаже и квартиры приказчиков. В наше время дом Сухова получил статус памятника архитектуры. Сейчас его реставрирует местный предприниматель Евгений Лишин. Уже совсем скоро здание будет выглядеть точь-в-точь, как в начале 20 века, с красной штукатуркой и богатой белой лепниной.
0: Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома». Вы слушаете радио «Гордость». Гордость – это мы.

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: А вы знаете, что слово «рыбак» для русского языка сравнительно новое? В письменных источниках его зафиксировали только в начале 18 века. До этого человек, который занимается рыбной ловлей, назывался рыбарь или рыбарь. Ударение ставили и так, и этак. Слово это можно встретить в поэтических текстах, например, у Пушкина в деревне. «Здесь вижу двух озер лазурной равнины, где парус рыбаря белеет иногда». Или еще отрывок из стихотворения Аполлона Майкова. «Под сосной у синих волн старый рыбарь бородатый колотил дырявый челн». Слово «рыбарь» или «рыбарь» было образовано от рыбы с помощью суффикса «арь». Сейчас он уже не используется для словообразования, но знаком нам всем по слову «звонарь».
2: Реклама.
0: Устали от боли в суставах? В клинике «Реавиз» лечим артрозы, заболевания связок и сухожилий. Используем передовые технологии в операциях по замене сустава. Все виды диагностики – круглосуточный травмпункт. Ответ болезням – «Реавиз». Имеются противопоказания, необходима консультация со специалистом. Телефон рекламной службы в Самаре. 212-99-90.

0: История одной песни. Композицию «Песня дочки» написал ветеран боевых действий, участник СВО Виталий Витальевич Петров, выступающий под псевдонимом Бросков. Стихотворное посвящение своей дочери автор-исполнитель писал прямо на фронте. Именно любовь к своему ребенку дала сильную мотивацию и желание написать песню о том, как отец, защищая родину, разговаривает внутри себя с дочерью, находясь в разных условиях службы.
1: «Песня «Дочка» напрямую посвящена моей дочери. Написано в зоне специальной военной операции. На фронте. Записано в Донецке. Получается, песня хорошо пропитана Донбассом. В композиции решил не просто описать любовь к моей дочери, а именно изобразить разговор с ней. Как я к ней обращаюсь. По-взрослому. В зоне СВО часто слушают эту песню. Я желаю всем удачи и мирного неба над головой».
0: Песня играет на всех музыкальных площадках уже год и полюбилась слушателям, особенно военнослужащим. Многие, у кого есть дочки, видят себя в этих стихах Виталия. Отметим, что автор не только талантливый исполнитель, но и настоящий герой. У него есть награды. Медаль Суворова, медаль за освобождение Авдеевки, медаль за отвагу, мужество и доблесть. Пожелаем ему хорошего здоровья, всем слушателям радио «Гордость», мирного неба над головой. Слушаем песню «Дочки» в исполнении Виталия Броскова.

тобой рядом, я вспомнила, как мы к лицу эта нежность. Но теперь с тобой рядом, я вспомнила, как мы к лицу.

Кем мужчину так эгоистично любили, знаешь? Мне никто из них не отзывался такими мурашками в теле. Я работаю много, и ты меня в этом не упрекаешь. Обнимаешь, жалеешь, желаешь, когда я уже на

0: радиостанция «Гордость». Позывные великой страны.
1: Привет, мы группа Чапаев. Слушайте наши песни на радио «Гордость».

0: слушайте на радио «Гордость». Каждый день в эфире всероссийский проект «Какие люди». Программа о тех, кем гордится страна. Великие ученые и первооткрыватели, гении культуры и искусства, спортсмены, покорившие мир, врачи и учителя, чьи труды бесценны, и, конечно, герои нашего времени, защитники Отечества. Какие люди! Истории о силе духа, таланте и мужестве. Слушайте каждый день на радио «Гордость». Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Возрастное ограничение 12+.
1: Реклама.

0: круглосуточно.
1: 6+.
2: Это безумие! Скидка 40% на подгузники, трусики и пеленки Хани Кит и Нишуми при покупке детского питания от 499 рублей. Акция действует с картой X5 клуба со 2 июня по 31 августа 2026 года. Скидка не суммируется с другими предложениями и акциями. Перед применением необходима консультация специалиста. Грудное вскармливание – лучшее питание для детей. Подробности в магазинах «Пятерочка».
3: «Пятерочка» выручает!
4: Радио «Гордость».

0: Потом земля вместо неба ложится ему на плечи, и космос по-русски ему отвечает.
1: До скорой встречи.
2: До свидания.

0: До скорой встречи.
1: Тысяча поводов для гордости.
2: Первый в мире самолет на криогенном топливе. 15 апреля 1988 года совершил первый полет самолет Ту-155, силовая установка которого работала на жидком водороде. Один из трех двигателей самолета был специально сконструирован для работы на криогенном топливе и не имел аналогов в мире. На следующем этапе эксперимента водород заменили на сжиженный природный газ. Оба вида криогенного топлива показали лучшую по сравнению с авиационным керосином экономичность и экологичность. Всего экспериментальный Ту-155 совершил 70 полетов на криогенном топливе. Считается, что этот самолет намного опередил свое время.
1: Вы слушаете радио «Гордость». Гордость — это мы.

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: А вы знаете, что Анатолий Папанов – участник Великой Отечественной? В армию его призвали еще в 40-м году. Когда немцы предательски вторглись в нашу страну, будущий актер прошел короткую подготовку и сразу отправился на фронт. Он был из тех, кто принял самые первые страшные удары врага. В марте 42-го он оказался в окружении под Харьковом и был тяжело ранен в ногу. 6 месяцев провел по госпиталям и потом хромал до конца своих дней. Однако травма не помешала ему поступить в ГИТИС. Спустя много лет Папанов сыграл комбрига Федора Серпилина в экранизации романа Симонова «Живые и мертвые». Автор книги, прошедший все фронта военкор, считал игру Анатолия Папанова идеальной.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Радиостанция «Гордость».

0: Реклама.
1: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Слушайте в эфире федеральной радиостанции «Гордость» программы «Новые рубрики «Давайте по-русски». Проект продюсерской компании Николая Расторгуева при поддержке «Радио Гордость» стартовал 15 января. В новой рубрике мы говорим о современном состоянии русского языка, про речевой этикет и историю алфавита. Рассказываем о заимствованиях, жаргонизмах, архаизмах и сленге, в том числе и зумерском. Разбираем происхождение слов, объясняем самые распространенные речевые ошибки, говорим об изменениях в орфоэпических нормах, обсуждаем новые слова в словарях. И делаем это вместе с нашими уважаемыми экспертами, филологами, журналистами, писателями и литераторами. Слушайте программу «Давайте по-русски» на волнах «Радио Гордость» и запоминайте новые слова. Возрастное ограничение 12+.
2: Радиостанция «Гордость». Позывные великой страны.

0: Вы слушаете радио «Гордость». Гордость – это мы.
1: Расскажите, пожалуйста, какую музыку пришли послушать?
2: Ну, группу «Любэ». Интересно, конечно. Музыка «Гордость».

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: В русской классике порой встречаются слова, смысл которых нам непонятен. Возьмем эпиграмму Пушкина. «Кто вступился за Пифона? Кто разбил твой Аполлона истукан?» Пифон – чудовище такое из древнегреческой мифологии, а истукан? С точки зрения современного человека так можно назвать кого-то бесчувственного, жестокого, а Пушкин так называет статую. Скульптурное изображение.

0: Хит, который выбрали вы. Голосуйте на сайте Радио Гордость РФ.
1: Привет, я Миха Бунин с песней «Родина моя». Специально для Радио Гордость. Радио Гордость. Здесь все свои.

0: История одной песни. Песню «Дай ему сил» называют неофициальным гимном специальной военной операции. Впервые она прозвучала 6 февраля 2024 года в Луганской Народной Республике. Там автор слов и исполнитель Александр Степанов, более известный как рэпер СТ, выступил с концертом для бойцов Росгвардии. Официальный релиз вышел 9 февраля. «Мне хотелось написать песню, которая бы поддержала наших ребят, придала им сил, и они чувствовали, что мы верим в них», пояснил автор. 22 февраля песня «Дай ему сил» прозвучала в исполнении Николая Расторгуева во время юбилейного концерта в честь 35-летия группы «Любэ». «Мог ли я когда-нибудь представить, что мою песню будет исполнять «Любэ»?» – написал в тот день Степанов в своем блоге. Народный артист России Николай Расторгуев назвал композицию «находкой». Он отметил, что песня появилась вовремя, обладает внутренней напряженностью и правильной энергетикой. Еще через несколько дней СТ представил клип на песню. Главными героями видео стали герой России комбриг Росгвардии Сергей Хайрутдинов и президент Российской Федерации Владимир Путин. Александр Степанов сказал, что именно эти люди олицетворяют для него понятие патриотизма. Они оба, каждый на своем уровне, делают для страны в сложный исторический момент самое важное – защищают родину. Песня прозвучит в авторском исполнении.
1: Вновь ночи без сна, так приходит весна, так на сердце теплом вытесняется стужа. Вновь ночи луна с ним дежурит одна, отражаясь, как в зеркалах в этих пасмурных лужах. Вдаль

назад. Пускай дождь или град, он не ради наград, а по долгу отечеству и сердцу зову. Он пример для ребят, в ночь уходит отряд.

0: радиостанция «Гордость». Позывные великой страны.
1: Дорогие друзья, я поэт Влад Маленко и хочу вам сказать, что наконец-то радиоточка превратится в настоящий радиовосклицательный знак, потому что появилась радиостанция «Гордость», и мы ее слушаем.

эпохи перегрузка, стрелки часов скрипят, вертится глобус русский, люди в домах не спят. В каждой секунде веха стал не открой, а там Станиславский и Чехов, Тютчев и Мандельштам, Питер, Донецк и Выборг, Грозный и Таганрог. Россия сделала выбор, и этот выбор Бог. В космос открыты ставни средь полей золотых. Наше время настало,

0: Слушайте на радио «Гордость». Каждый день в эфире программа «История одной песни». Песни, которые знает и любит вся страна. Легендарные хиты, ставшие символами эпох. Новые песни о России и ее героях. Истории создания, тайны строк и мелодий. Судьбы авторов и исполнителей. История одной песни. Музыка, которая объединяет поколения. Слушайте каждый день на радио «Гордость». Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Возрастное ограничение 12+.
1: Реклама.

0: квартиру сниму на Суточно.ру.
1: 6+.
2: Городской кроссовер «Москвич-3». Светодиодная оптика. Современная мультимедиа. Багажник объемом 520 литров. Люкс с электроприводом. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич-3» только в июле. Успейте записаться на тест-драйв. «Москвич-3». Произведен для российских дорог.
3: Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру». Реклама АО «МАЗ-Москвич». Не
4: радио «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет. Сделано у нас.
1: Вопреки распространенному мнению, первый в мире киноаппарат был изобретен не во Франции, а в России. Имя этого первопроходца – Иосиф Тимченко, гениальный механик из Харькова. Его кинетоскоп появился задолго до знаменитых братьев Люмьер. Еще до этого прорывного изобретения Тимченко был признанным мастером, получившим серебряную медаль на Всемирной выставке в Париже за передовые разработки. Но знаете ли вы, что первая демонстрация кинетоскопа Тимченко состоялась в Одессе в 1893 году? Зрителям показали два коротких фильма «Копьеметатель» и «Скачущий всадник». К сожалению, изобретение Тимченко не получило широкого распространения за пределами Российской империи, и слава первооткрывателей досталось другим.
0: Вы слушаете радио «Гордость».

гордость – это дети. Те, в кого мы вкладываем душу и время, в чье будущее искренне верим. Цените время, проведенное вместе.

0: Реклама.
1: Устали от боли в суставах? В клинике «Реавиз» лечим артрозы, заболевания связок и сухожилий. Используем передовые технологии в операциях по замене сустава. Все виды диагностики – круглосуточный травмпункт. Ответ болезням – «Реавиз». Имеются противопоказания, необходима консультация со специалистом. Телефон рекламной службы в Самаре. 212-99-90.

не смотрит в глаза. Мы спешим разными дорогами на один вокзал. В тайниках ледяного сердца спрятан очень большой секрет. Как одна короткая встреча затянулась на несколько лет. Среди сотни общих знакомых и десятка фальшивых друзей. Она делает вид, что смеется, я стараюсь не думать о ней.

0: Радио «Гордость» и Военно-медицинский музей представляют. Какие люди?
1: Студентке Яне Фадиной из Волхова 22 года. Почти 8 лет назад в школьные годы она создала благотворительный проект «Подарок другу». Его цель – помочь социализироваться особенным детям и оказать помощь их семьям. Начала Яна с того, что привлекла к волонтерству учеников Волховской гимназии. Основным объектом их заботы стали воспитанники детского реабилитационного центра. Гимназисты-добровольцы стали регулярно встречаться с детьми, проводить совместные творческие мероприятия, устраивать праздники. Самое яркое представление традиционно приурочено к Новому году. За почти 8 лет существования проекта Яна вовлекла в благотворительную деятельность свыше 150 волонтеров. Теперь это не только гимназисты, но и студенты, преподаватели и многие другие неравнодушные люди разного возраста и профессии. Более 300 детей с особыми потребностями получили помощь, внимание, заботу и нашли новых друзей. В декабре 2023 года Яна Фадина вошла в число финалистов и получила специальный приз международной премии «Мы вместе». Сегодня она работает над тем, чтобы расширить географию проекта «Подарок другу» на другие районы Ленинградской области.
0: Радио «Гордость» и Военно-медицинский музей представляют. Какие люди? Радио «Гордость».

0: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Достоинство. Игорь Тарасов. Группа «Лампасы».
1: Достоинство как нота. Нота, которая со временем не теряет своей чистоты. Я как музыкант знаю. Внутреннего стержня, если нет, сильной песни не получится. Крепкого звучания не получится. Мода меняется, форматы устаревают. Подлинность, она остается всегда. Во веки веков. Достоинство – это такой выбор остаться верным себе, даже когда тебе говорят, так не играют, это никогда не продастся. И вроде бы проще подстроиться. Но строй держишь, потому что знаешь, что вот фальшь, она как самые дешевые струны. Рассыпется, расстроится. А правда, она будет звучать годами. Играешь от души, и люди это чувствуют. Они могут не запомнить слов, но они запоминают ощущения. После концерта, когда кто-то говорит, вы были настоящими, ты понимаешь, да, вот, вот это оно. Достоинство – это такая музыка, это музыка, которая переживет тренды, потому что она рождается не из расчета, она рождается из сердца. Вот что такое достоинство.
0: Истории о главном. Реклама. Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет сайт ценностироссии.рф. На уникальном интернет-ресурсе в удобном формате собрана вся информация о традиционных духовно-нравственных ценностях России. Истории, рассказанные амбассадорами проекта, известными артистами, деятелями культуры, науки и спорта. Сайт ценностироссии.рф – ваш проводник и путеводитель по миру. Истории, традиции и культурного кода, на которых построена жизнь в нашей огромной стране. Мы очень стараемся, чтобы сделать традиционные российские ценности ближе, а главное – понятнее каждому. Именно они формируют основу национального самосознания и укрепляют общество изнутри. Ценностироссии.рф. Присоединяйтесь и вы. Давайте вместе изучать, сохранять и приумножать то, что нам дорого. 12+. Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Слушайте в эфире федеральной радиостанции «Гордость» программы новой рубрики «Давайте по-русски». Проект продюсерской компании Николая Расторгуева при поддержке «Радио Гордость» стартовал 15 января. В новой рубрике мы говорим о современном состоянии русского языка, про речевой этикет и историю алфавита. Рассказываем о заимствованиях, жаргонизмах, архаизмах и сленге, в том числе и зумерском. Разбираем происхождение слов, объясняем самые распространенные речевые ошибки, говорим об изменениях в орфоэпических нормах, обсуждаем новые слова в словарях. И делаем это вместе с нашими уважаемыми экспертами, филологами, журналистами, писателями и литераторами. Слушайте программу «Давайте по-русски» на волнах «Радио Гордость» и запоминайте новые слова. Возрастное ограничение 12+.
2: Это безумие! Скидка 40% на подгузники, трусики и пеленки Honey Kit и Нишуми при покупке детского питания от 499 рублей. Акция действует с картой X5 клуба со 2 июня по 31 августа 2026 года. Скидка не суммируется с другими предложениями и акциями. Перед применением необходима консультация специалиста. Грудное вскармливание – лучшее питание для детей. Подробности в магазинах «Пятерочка».
3: «Пятерочка» выручает!
4: Время выбрать свой путь. Новый российский автомобильный бренд G-Land создан для тех, кто ищет свободу без компромиссов. В ритме города и на просторах страны. Кроссоверы с характером, стильный дизайн, умные технологии и адаптация к самым разным условиям. Открывайте маршруты к новым горизонтам. G-Land – ваш надежный спутник в любом путешествии. Уже в дилерских центрах. Подробности на сайте glandrus.ru.
5: Радио

0: Гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома».
1: Дом Яковлева – один из символов Барнаула, редкий пример модерна на Алтае. Угловая башенка со шпилем, контраст красного кирпича и белой штукатурки, черные кованые украшения – все это сохранилось с начала 20 века. За названием «Дом Яковлева» стоит целая история. Построил его Степан Яковлев из Екатеринбурга как свою личную усадьбу. Затем он передал дом на баланс своей фирмы, товарищества Яковлева и Полякова. Поэтому дом долгое время назывался «Дом Полякова-Яковлева». Однако несколько лет назад местные исследователи, среди которых есть и потомки Степана Яковлева, убедили Минкульт России вернуть зданию имя их предка, доказав, что Поляков к дому отношения не имел. Кстати, сейчас дом Яковлева снова имеет отношение к бизнесу. В нем расположено управление Центробанка России по Алтайскому краю.
0: Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома». Радио «Гордость».

Миновал его слепой, расплакавшийся дождь, извиняясь, что всю зиму гриппом проболел. Я стоял бы, любовался до скончания дня вместе с нашим участковым, молча под грибком. Но в пакете

этаже, а я в различных точках, именующихся дно. Впрочем, если пить, то нету разницы уже. Я и не заметил, что конец мая, что давно повесилась метель злая. Выпил с участковым

0: вряд ли кто-то точно знает, что дальше. Только участковый мне кивнет молча. Лето — это маленькая жизнь.
1: Радио «Гордость». Слушаем своих.

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Слово «фиксить» в русский язык принесли программисты. Именно они чаще остальных говорят «фиксить» или «пофиксить». Обозначает оно «исправить», «улучшить». Например, «я пофиксил баги в коде» означает «я исправил ошибки в программном коде». А к нашим любимым программистам это слово пришло из английского, где в свою очередь зародилось аж в 14 столетии. Лингвисты спорят, откуда английский глагол «fix» взялся изначально – из старофранцузского или средневековой латыни. Поначалу глагол значил «пристально смотреть куда-либо» или же «сделать что-то неподвижным», «придать чему-либо форму». В этом значении он уже приходил в русский язык и раньше. Мы же помним слово «фиксировать», то есть «закрепить», «установить». А сейчас тот же английский «fix» пришел в русский повторно, уже в другом значении – «исправить», «улучшить». Чаще все же в отношении ошибок в программном коде. Но пришел и пришел, а мы упрямо продолжим говорить по-русски, правда?
0: Радио «Гордость».

0: «Голоса народов России». Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Гявук на ивенском языке означает «рожденная на рассвете». Этот творческий псевдоним взяла ивенская певица и музыкант Татьяна Игнатенко после выхода в свет своего первого сингла «Гэлэ Учакчаму». Псевдоним предложил ее дедушка Николай Алексеевич Дичков, оленевод. Тексты песен пишет мама певицы, носитель ивенского языка, научный работник. Песню «Эньму» она посвятила памяти бабушки Татьяны и своей мамы Ульяны Егоровны. В переводе с ивенского на русский «Эньму – это моя мама». «Для меня очень важно одобрение моего творчества семьей», – говорит Гявук. «Важно, чтобы все было по канонам, по правилам культуры, которые мне привили с детства. Самое главное в нашей музыке – это честность, самобытность и любовь к предкам. Через синтез аутентичного и современного звучания я общаюсь с современным слушателем. Меня слышат, понимают, под мои песни танцуют от Чукотки до Москвы. Гявук – Эньму. Язык исполнения – эвенский».

слушаете на радио «Гордость». Каждый день в эфире программа «Россия. Страна достижений». Современные победы, инновации и открытия, которые меняют мир. Прорывы в науке и технологиях, культурные и спортивные триумфы, великие стройки и новые горизонты промышленности. Россия – страна достижений. Нам есть чем гордиться. Слушайте каждый день на радио «Гордость». Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Возрастное ограничение 12+. Это наша с тобой биография. Новая жизнь любимых хитов на радио «Гордость».

0: 1000 поводов для гордости.
1: Первая в мире женщина-профессор математики. Есть легенда, что стену детской комнаты Софьи Ковалевской за нехваткой обоев оклеили листами из лекции математика Михаила Остроградского. И оттого Соня с нежных лет прониклась гармонией математических формул. Как бы там ни было, Софья Ковалевская стала первой в России женщиной-профессором и первой в мире женщиной-профессором математики. Ковалевской было 39 лет, когда ее избрали членом-корреспондентом Российской академии наук. Ее научную деятельность высоко оценивали такие светила, как Дмитрий Менделеев, Сергей Боткин, Александр Бутлеров, Иван Сеченов, Пафнутий Чебышев. Позднее выдающийся советский ученый Сергей Вавилов скажет, что в истории человечества до Ковалевской не было женщины, равной ей по силе и своеобразию математического таланта.
0: Радиостанция «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет «Хорошие новости».
1: В Забайкалье открыто крупное месторождение флюорита. Запасы больше 5 миллионов тонн. Объект легко доступен для разработки, так как расположен рядом с инфраструктурой. Это значительно усилит общероссийские резервы флюорита, увеличив их на целых 18%. Сегодня Россия входит в пятерку стран-лидеров по этому минералу. Новое месторождение назвали главным геологическим открытием 2025 года. Уже скоро начнут торговать правом на его добычу.
0: Хорошие новости. Больше позитива в мобильном приложении «Хорошие новости». Получайте проверенные новости о достижениях и людях, которыми может гордиться наша страна. Приложение бесплатно и доступно для скачивания во всех сторах.
2: Реклама.
3: «Между строк» с Эрнестом Старателевым.
4: Здравствуйте. В Госдуме скандал. Глава комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства, член фракции КПРФ Нина Сталина подала в суд на депутата Ксению Горячеву из фракции «Новые люди» иск о защите чести, достоинства и деловой репутации. Нина Сталина отметила, что причиной иска стали комментарии Горячевой о позиции Сталиной по поводу закона о домашнем насилии. Депутат считает, что эти комментарии переросли в клевету и обвинение в том, что ради статистики по количеству браков Сталина якобы приветствует убийство женщин. Тут надо уточнить, что, собственно, говорила Сталина на тему закона о домашнем насилии, который продвигает партия «Новые люди». Итак, дадим слово Нине Сталиной.
5: Будет ли молодежь вступать в брак в случае, если будет принят этот закон? Или парни будут бояться, потому что любое прикосновение дома к жене, исходя из заявлений иногда импульсивных наших женщин, можно будет рассматривать как посягательство на физическое и психическое здоровье. Поэтому надо 7 раз... отмерить, а 1 раз отрезать. Молодежь вообще будет осторожничать с вступлением в брак, и тогда они попадают под идеологию отказа от деторождения, которая запрещена в нашей стране.
4: В ответ Сталины Горячева сообщила, что все в точности наоборот. Это женщины все чаще отказываются вступать в брак из-за угрозы домашнего насилия, отказа мужчин от уплаты алиментов и угрозы похищения детей. Она полагает, что эти факторы вынуждают женщин избегать брака ради своей безопасности и благополучия. Да, обе дамы живут в страшном мире. Представитель «Новых людей» полагает, что еще до брака девушка прикидывает, будут ли ее бить, будут ли платить алименты. И до брака же боится, что у нее похитят ребенка, которого она еще, впрочем, не родила. В мире коммуниста Сталины женщины любое прикосновение принимают за побои и сразу бегут с заявлением в полицию, а мужчины, судя по всему, женятся только ради того, чтобы поколачивать супругу. Если закон такое увлекательное занятие ограничит, то мужчина предпочтет жить один. Что тут скажешь? Попытаться засудить оппонента по парламентской дискуссии решение, конечно, спорное. Но представления, которыми живут обе дамы из Госдумы, настолько причудливы и настолько оторваны от реальной жизни, что, возможно, им и правда лучше встретиться в суде, чтобы столкнуться с реальностью.
3: «Между строк» с Эрнестом Старателевым.
6: Слушайте на всех подкастинговых площадках. 18+.
0: Телефон рекламной службы в Самаре 212-99-90.

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Солчак Тока – человек, благодаря которому независимая Тыва стала первым союзником Советского Союза в Великую Отечественную, а после войны вошла в состав нашей страны. Как говорил президент России Владимир Путин, патриотический настрой тувинцев, заложенный еще нашими предками, нашими отцами, дедами, прадедами, является до сих пор главной движущей силой развития республики. Солчак Тока родился в бедной семье, младшим из 5 детей. Дата его рождения точно неизвестна. В 21-м году началось его восхождение на вершину. Тока стал курьером при правительстве независимой Тувинской Народной Республики. Он всегда понимал, что будущее его страны с Россией, и в середине 20-х годов вошел в число 10 человек, отправившихся учиться в Москву. На родину он вернулся коммунистом и вскоре стал главой республики. В Великую Отечественную Тува поставила СССР 50 тысяч боевых коней, 700 тысяч голов скота безвозмездно, 10 тысяч полушубков, огромное количество консервов. Еще республика отдала стране весь свой золотой запас. Уже после войны с помощью тувинских коров восстанавливали уничтоженные немцами стада Украины. 200 тувинских добровольцев погибли в боях. Огромная цифра, учитывая, что вся армия республики насчитывала меньше 500 человек. Интересный факт. Солчак Тока – один из основателей современной тувинской литературы.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Вы слушаете радио «Гордость». Гордость – это мы.

0: Реклама. Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Слушайте в эфире федеральной радиостанции «Гордость» программы новой рубрики «Давайте по-русски». Проект продюсерской компании Николая Расторгуева при поддержке радио «Гордость» стартовал 15 января. В новой рубрике мы говорим о современном состоянии русского языка, про речевой этикет и историю алфавита. Рассказываем о заимствованиях, жаргонизмах, архаизмах и сленге, в том числе и зумерском. Разбираем происхождение слов, объясняем самые распространенные речевые ошибки, говорим об изменениях в орфоэпических нормах, обсуждаем новые слова в словарях. И делаем это вместе с нашими уважаемыми экспертами, филологами, журналистами, писателями и литераторами. Слушайте программу «Давайте по-русски» на волнах радио «Гордость» и запоминайте новые слова. Возрастное ограничение 12+.
1: Это безумие! Скидка 40% на подгузники, трусики и пеленки Honey Kid и Нишуми при покупке детского питания от 499 рублей. Акция действует с картой X5 клуба со 2 июня по 31 августа 2026 года. Скидка не суммируется с другими предложениями и акциями. Перед применением необходима консультация специалиста. Грудное вскармливание – лучшее питание для детей. Подробности в магазинах «Пятерочка».
2: «Пятерочка» выручает!
3: Время выбрать свой путь. Новый российский автомобильный бренд G-Land создан для тех, кто ищет свободу без компромиссов. В ритме города и на просторах страны. Кроссоверы с характером, стильный дизайн, умные технологии и адаптация к самым разным условиям. Открывайте маршруты к новым горизонтам. G-Land – ваш надежный спутник в любом путешествии. Уже в дилерских центрах. Подробности на сайте glandrus.ru.
4: Радио «Гордость». Позывные великой страны.

0: Вы слушаете радио «Гордость». Гордость – это мы.
1: Как вы думаете, вот сейчас музыка гордых – это какая музыка?
2: В основном патриотическая, как по мне.
3: Я тоже так думаю, патриотическая.
4: Всем привет, с вами Нана Хатл. Слушайте мою песню «Сторона родная» на радио «Гордость». Здесь все свои.

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Втирать очки. Сегодня это выражение звучит довольно часто. Если кто-то рассказывает что-то слишком убедительно, но при этом явно приукрашивает, можно услышать: да он просто втирает очки, то есть пытается обмануть, запутать или создать сложное впечатление. Но у этого выражения довольно необычная история. Пришло оно из языка карточных игроков. Раньше номинал карты определяли по количеству знаков масти. Например, если на карте 6 сердец, это шестерка. Шестерка червей, 8 ромбов, 8 бубей. И именно этим пользовались карточные шулеры. Чтобы увеличить свои шансы на выигрыш, они могли добавить на карту лишние знаки масти. Делали это довольно хитро. На поверхность карты наносили липкую основу и буквально втирали красный или черный краситель, дорисовывая недостающий символ. Так, например, семерка могла превратиться в восьмерку. Если же знак становился ненужным, его можно было убрать. Достаточно было слегка чиркнуть картой о сукно стола, и часть краски стиралась. Со временем этот карточный трюк стал метафорой. Теперь втирать очки значит нечестно менять картину происходящего, слегка дорисовывать факты, чтобы выглядеть убедительнее. Получается, что выражение, которое сегодня используют в обычных разговорах, когда-то родилось прямо за карточным столом, как название одного из самых хитрых шулерских приемов.
0: Радио «Гордость».

0: Хит, который выбрали вы. Голосуйте на сайте Радио Гордость РФ.
1: Привет, с вами Анна Волкова. Слушайте Радио Гордость. Здесь звучит то, что нас объединяет. Здесь все по-настоящему.

0: гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» при поддержке президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома».
1: Не все любители техники знают о существовании в городе Бердске музея завода «Вега». А ведь именно в нем можно увидеть уникальные и работающие экземпляры техники, которых никогда не было.

0: никогда не было в массовой продаже. Например, стереофонический проигрыватель Vega PKD-121, который проигрывал компакт-диски. Выпускали его уже в 91 году, но выпустили чуть больше 2000 экземпляров. Или советские еще стереоусилители, которых сделали меньше 3000 штук. В экспозиции музея и работавшие в диапазоне средних волн сувенирные радиоприемники в виде колоколов, которые выпускали только к Олимпиаде 80.
1: Радио «Гордость» при поддержке президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома». Радио «Гордость».

0: Чай.
1: История одной песни.
2: Романс «Любовь и разлука» композитор Исаак Шварц и поэт Булат Акуджава написали специально для фильма Бориса Токарева «Нас венчали не в церкви». Оба видели исполнительницы Людмилу Сенчину и даже сказали ей об этом. Но режиссер выбрал другую певицу, Елену Камбурову, и в картине прозвучал ее голос. Фильм о дочери священника, вышедшей замуж за революционера, появился в 1982 году и особого успеха не имел. Соответственно, и романс не получил большой популярности. В то же время Сенчина очень хотела спеть этот романс и уже после выхода фильма на экран попросила у авторов разрешения исполнять его наравне с Камбуровой. Получив добро, певица блистательно выступила с этой композицией в финале телефестиваля «Песня 83». Пришел оглушительный успех. В дальнейшем романс исполняли Эдуард Хиль, Александр Малинин, Олег Погудин соло и дуэтом с Екатериной Гусевой, Дина Гарипова. И каждый раз романс раскрывался по-новому. Сейчас послушаем романс «Любовь и разлука» в исполнении Людмилы Сенчиной.

0: Угнать эту машину, а вы меня задерживаете.
1: Преступник дважды покушался на одну и ту же машину.
2: Да, я веду дела по угону машин.
0: Поймали жулика, пытался угнать мою машину.
1: Деточкин нарушал закон.
3: Жульем, допустим, надо бороться. Ты вообще живешь на свете по доверенности. Ничего у тебя нет. Ты голодранец.
4: Все-таки надо тебе дать коленом. Надо.
5: Ой, когда все это кончится.

0: я советую, очень советую явиться ко мне, как говорят, с вещами.
1: Деточкин не брал себе денег. Он хоть и вор, но бескорыстный, честный человек.
2: Оставьте, ради бога.
3: Оставьте, перерыв.
4: Радио «Гордость». Слушаем своих.

0: Радиостанция «Гордость». Позывные великой страны.
1: Камень за камнем мы построим все, что хотим, самыми яркими красками. Нарисуем сотни картин, мы отыщем друг друга в лабиринтах глобальной сети, если разбежимся как следует.

слушаете на радио «Гордость». Каждый день в эфире программа «Сделано у нас». Новые технологии, передовые разработки, товары и продукты, которыми гордится Россия. Современное производство и уникальные технологии. Прорывы в науке и инновациях. Российские бренды, завоевавшие признание в мире. Продукция, созданная нашими специалистами и инженерами. Сделано у нас. О том, что создает будущее России. Слушайте каждый день на радио «Гордость». Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Возрастное ограничение 12+. Радио «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет. Сделано у нас.
1: Стеклянная кора в парке Зарядье – самая большая в мире прозрачная конструкция без несущих стен. 8500 квадратов крыши накрыли почти целый гектар ботанического сада. Конструкция сложнейшая, крыша волнообразная, состоит из вплетенных металл-прозрачных треугольников разной формы и размера. Крепится все это на металлических опорах формы, похожих на деревья. За корой стоят долгие расчеты, проектировщики боялись, что ее будет сносить ветром, поэтому крышу испытывали на прочность в Институте строительных технологий имени Кучеренко. Часть коры – солнечные батареи, благодаря которым под чудо крышей теплее, чем вокруг. Так что и растениям комфортнее, и люди могут спрятаться от дождя и немного погреться. А на случай жары в куполе предусмотрели створки для проветривания.
0: Радио «Гордость». Здесь все свои.

0: Радио «Гордость» представляет «Хорошие новости».
1: В детском центре «Орленок» завершился первый модуль медиалаборатории инновационной.
2: Дарите женщинам цветы.
1: Ребята создавали фотоленты и викторины, изучали архивы и работали с историческими материалами. Историческим консультантом выступила методист музейного комплекса «Куликово поле» Наталья Новикова. Эксперты отмечают, что проект не только развивает журналистские навыки, но и помогает молодежи глубже понять историю своей страны.
0: Больше новостей в мобильном приложении «Хорошие новости». Получайте проверенные новости о достижениях и людях, которыми может гордиться наша страна.
1: И журналистики. Более 100 юных журналистов со всей страны посвятили свои работы 80-летию Победы. Под руководством специалистов ребята создавали фотоленты и викторины, изучали архивы и работали с историческими материалами. Историческим консультантом выступила методист музейного комплекса «Куликово поле» Наталья Новикова. Эксперты отмечают, что проект не только развивает журналистские навыки, но и помогает молодежи глубже понять историю своей страны.
0: Больше новостей в мобильном приложении «Хорошие новости». Получайте проверенные новости о достижениях и людях, которыми может гордиться наша страна. Делитесь хорошими новостями и получайте призы за свою активность. Подробная информация о правилах участия и поощрениях для активных пользователей в приложении «Хорошие новости». Приложение бесплатно и... Личные ценности на радио «Гордость».

0: Реклама.
1: Устали от боли в суставах? В клинике «Реавиз» лечим артрозы, заболевания связок и сухожилий. Используем передовые технологии в операциях по замене сустава. Все виды диагностики, круглосуточный травмпункт. Ответ болезням – «Реавиз». Имеются противопоказания, необходима консультация со специалистом. Телефон рекламной службы в Самаре. 212-99-90.

0: Гений места на радио «Гордость».
1: Санкт-Петербург уверенно называют культурной столицей России. В этом большая заслуга не только великих зодчих прошлого, но и людей, живших еще совсем недавно и оставивших по себе прекрасную память. Один из них – Борис Борисович Петровский. Он родился в семье потомственных дворян, но образование получил уже в советское время. В университете заинтересовался археологией, участвовал в Северокавказской экспедиции, в раскопках городищ, искал следы цивилизации Урарту в Армении. В качестве признанного международного авторитета Петровский был представителем СССР в Международном комитете экспертов ЮНЕСКО по спасению памятников Нубии и начальником археологической экспедиции, которая исследовала памятники в зоне затопления Асуанской плотины. Около 60 лет проработал Борис Петровский в Государственном Эрмитаже и более четверти века был его директором. Именно в это время Эрмитаж стал главным музеем нашей страны, куда стремились попасть туристы со всего мира. Дело своего отца вот уже более 30 лет с честью продолжает его сын Михаил Борисович Петровский.
0: Радиостанция «Гордость».

0: Реклама.
1: Это безумие! Скидка 40% на подгузники, трусики и пеленки Honey Kid и Нишуми при покупке детского питания от 499 рублей. Акция действует с картой X5 клуба со 2 июня по 31 августа 2026 года. Скидка не суммируется с другими предложениями и акциями. Перед применением необходима консультация специалиста. Грудное вскармливание – лучшее питание для детей. Подробности в магазинах «Пятерочка».

0: гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» при поддержке президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома».
1: А вы знаете, что в Бердске можно увидеть единственный в России памятник предпринимателям-челнокам? Поставили его в 2015-м, когда этот бизнес в том виде уже практически отошел в прошлое. Скульптурная группа вровень с пешеходами, чтобы удобно было подойти и посмотреть. Изображает мужчину и женщину с большими клетчатыми баулами, набитыми турецким или китайским барахлом на продажу. Есть поверье, что если потереть руку женщины, в жизни обязательно повезет. Еще можно опустить монетку в баул и привлечь в дом богатство. Скульптуры стоят возле входа на городской рынок, как память о временах, когда челноки держали на плаву всю страну.
0: Радио «Гордость» при поддержке президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома». Вы слушаете «Радио «Гордость». Гордость – это мы.

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Лакшери. Наверняка вы встречали это слово в рекламе, в

0: разговорах о моде или путешествиях. Слово пришло из английского языка, где и означает «роскошь». Было это в 90-х, когда в России начали появляться роскошные автомобили, роскошное жилье и прочие атрибуты так называемой «красивой жизни». Имевшиеся в русском языке аналоги, тот же роскошный, шикарный, великолепный, а также престижный, комфортный, не устраивали как продавцов, так и покупателей этой роскоши. Слова-то известны, используются давно, а хотелось чего-то нового, ощутимо подчеркивающего исключительность. Говорить «дорого-богато», даже если именно это имелось в виду, было уже не камильфо. А в том, что в данном случае на полном серьезе применимы такие слова, как «изыск», изящный, элегантный, полной уверенности не было. Заимствование лакшери в той или иной степени примирило всех, за исключением какой-то малости, почти полного отсутствия ожидаемого восторга со стороны окружающих. Саркастичные пользователи интернета и вовсе стали говорить «лухари». Над названиями объектов недвижимости, включавшими это слово, начала потешаться вся страна. Историческая справка: английское лакшери происходит от латинского «люксус». Кроме роскоши, оно означает также излишество, чрезмерность.
1: Радио «Гордость».

0: Голоса народов России. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Одной из самых ярких композиций якутской певицы Саины считается знаменитая «Якутяночка». Впервые эта песня прозвучала почти полвека назад в исполнении Маргариты Суворовой. К песням народов Севера она относилась с большой любовью. Можно сказать, что они были визитной карточкой певицы. Побывав на гастролях в Якутии, Маргарита очаровалась местным народным и авторским музыкальным творчеством. Особенно запала в душу музыка композитора Аркадия Алексеева на стихи поэта-писателя-переводчика Семена Данилова. В оригинале композиция называется «Танец Саха». Русский текст по просьбе Суворовой написал легендарный Леонид Дербенев. Долгое время «Якутяночку» Дербенева считали переводом даниловского «Танца Саха». На самом деле два поэта написали разные стихотворения на одну тему. «Якутяночка» в исполнении Саины звучит на двух языках. В текст включены строчки и Семена Данилова, и Леонида Дербенева. Саина, «Якутяночка», языки исполнения, якутский, русский.

0: Это наша с тобой биография. Новая жизнь любимых хитов на радио «Гордость».
1: Позвони мне, позвони.

0: Позвони мне, позвони.
1: Тысяча поводов для гордости. Первый в мире планетоход. 17 ноября 1970 года советской межпланетной станции «Луна-17» на поверхность Луны был доставлен аппарат «Луноход-1». Это был первый в мире планетоход, аппарат для исследования другого небесного тела. «Луноход» успешно работал на поверхности спутника Земли 10,5 месяцев. Он проехал больше 10 километров, обследовал площадь 80 тысяч квадратных метров, передал на Землю 25 тысяч фотографий, произвел анализ лунного грунта и выполнил ряд других исследований. «Луноход» был создан в конструкторском бюро имени Лавочкина под руководством главного конструктора Георгия Бабакина.
2: Радио «Гордость».

0: Радио «Гордость». Здесь все свои.
1: Всем привет! С вами фолк-группа «Сказки». Слушайте радио «Гордость». Здесь все свои.

0: Радио «Гордость» представляет «Хорошие новости».
1: Ученые Саратовского государственного университета сделали неожиданное открытие. Шум, который мы привыкли считать помехой, может наоборот улучшать работу сложных систем – от транспортных до нейронных сетей. Исследователи выяснили, что случайные колебания помогают элементам системы синхронизироваться, словно музыканты, которые начинают играть в унисон под шум водопада. Этот эффект может дать ключ к пониманию работы мозга и созданию более эффективного искусственного интеллекта. Теперь ученые изучают, как разные типы шума влияют на реальные системы, и их результаты могут серьезно изменить представление о роли хаоса в науке и технологиях.
0: Больше новостей в мобильном приложении «Хорошие новости». Получайте проверенные новости о достижениях и людях, которыми может гордиться наша страна. Делитесь хорошими новостями и получайте призы за свою активность. Подробная информация о правилах участия и поощрениях для активных пользователей в приложении «Хорошие новости». Приложение бесплатно и доступно для скачивания на всех мобильных площадках.
2: Радио «Гордость».

0: это дети. Те, в кого мы вкладываем душу и время, в чье будущее искренне верим. Цените время, проведенное вместе.
1: Так останется секретом тайна третьей планеты. Ведь чем больше я знаю, тем меньше верится в

0: хуже с ним стало. Он во сне мне сказал, что готовит побег и все так же ждет.
1: Радио «Гордость» и Русское географическое общество представляют «Какие люди».
2: Огромные территории Сибири и Дальнего Востока исследовали героические люди. Их экспедиционные маршруты трудно повторить даже в наше время. Одним из таких первооткрывателей был российский путешественник и исследователь, основоположник мерзлотоведения, почетный член Русского географического общества Александр Федорович Мидендорф. 180 лет назад Александр Мидендорф совершил большое путешествие по Сибири, во время которого одним из первых посетил полуостров Таймыр, открыл плато Путорана, исследовал северосибирскую низменность, Амурско-Зейскую равнину и Шантарские острова. В его научных трудах по результатам экспедиции впервые было дано комплексно естественно-историческое и этнографическое описание Сибири. Исследования Мидендорфа способствовали присоединению Приамурья и укреплению позиций России в регионе. В его честь названы мыс на Новой Земле, залив на Таймыре и ледник.
1: Радио «Гордость» и Русское географическое общество представляют «Какие люди».

0: Реклама.
1: Это безумие! Скидка 40% на подгузники, трусики и пеленки Honey Kid и Нишуми при покупке детского питания от 499 рублей. Акция действует с картой X5 клуба со 2 июня по 31 августа 2026 года. Скидка не суммируется с другими предложениями и акциями. Перед применением необходима консультация специалиста. Грудное вскармливание – лучшее питание для детей. Подробности в магазинах «Пятерочка».
2: «Пятерочка» выручает!
3: Радио «Гордость». Позывные.

0: слушаете радио «Гордость». Гордость – это мы.
1: Что такое гордость?
2: Гордость?
1: Да.
2: Это когда твоя столица – Нижний Новгород.
3: Здравствуйте, дорогие друзья, слушатели радио «Гордость». Я Копылов Тимофей, группа «Рекорд Оркестр» на волнах радио «Гордость».

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Шарфы. Во множественном числе этого слова ударение часто переносят на окончание. Шарфы. По аналогии с привычными формами. Зонты, мосты. Но литературная норма иная. Шарфы. С ударением на корне. Слово «шарф» во всех формах сохраняет ударение на первом слоге. Шарф. Шарфом, о шарфе. И, соответственно, шарфы. Именно такое произношение соответствует литературной норме. Почему возникает ошибка? Срабатывает ложная аналогия. Многие односложные существительные мужского рода во множественном числе действительно переносят ударение на окончание. Но шарф к этой группе не относится, и ударение не меняет. Поэтому правильно теплые шарфы, вязаные шарфы, зимние шарфы. Запоминаем. Зонты, мосты, но шарфы. Иногда язык любит исключения. И это одно из них.
0: Радио «Гордость».

0: здесь.
1: Гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома».
2: Не все знают, что долгие пруды, давшие свое имя городу Долгопрудному, выкопал во времена Петра I Матвей Пушкин, предок великого поэта. Другое название прудов – виноградовские, по усадьбе Виноградова, где они расположены. Одним из первых владельцев этой земли был Гавриил Пушкин, тот самый, которого Александр Сергеевич сделал эпизодическим персонажем в «Борисе Годунове». Остатки усадьбы можно увидеть рядом с прудами до сих пор. С середины 20 века вокруг прудов разбит парк, один из самых популярных в Долгопрудном.
1: Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома». Радиостанция «Гордость».

0: радиостанции «Гордость».
1: Ижевск – одна из крупнейших столиц России, родина калаша. Город сравнительно молод, родом из 18 века, и начался с металлургического завода, который теперь знает весь мир. В плане архитектуры его сравнивают с Петербургом. Подобно северной столице, Ижевск создавали по единому плану. Доминанта и визитная карточка – собор Михаила Архангела в 67 метров высотой. Красный, кирпичный, с пятью колокольнями и четырьмя куполами, похожий одновременно на Кремль и собор Василия Блаженного, и при этом единственный в своем роде. Уникален и Ижевский пруд – крупнейший искусственный водоем Европы. Это водохранилище, созданное для нужд металлургического завода, с которого когда-то начинался город. Набережная носит имя архитектора Семена Дудина. Это он построил сохранившийся с начала позапрошлого столетия арсенал Ижевского завода в стиле классицизма. Ну а легендарному калашникову и вообще стрелковому оружию посвящен целый музей. Сейчас его коллекция насчитывает больше 18 тысяч единиц. Едем в Ижевск и слушаем Михаила Абросимова на радио «Гордость» 92,8 FM в городе оружейников и стали.
2: Мой Ижевск, он раз...

На щите обороны страны мы заклепочки плющим. Здесь завод, остановка и снова завод. На заводах на многих ни вывески нет, ни названия. На заводах работает самый обычный народ. И, конечно, мы, город, желаем тебе процветания.

0: Радио «Гордость» представляет. Сделано у нас. Фрегат «Адмирал Головко», построенный в Петербурге, вошел в состав Северного флота. Фрегат совершил переход в Североморск, где прошла церемония встречи корабля. «Адмирал Головко» — третий фрегат серии российских многоцелевых кораблей первого ранга и первый в серии, получивший отечественную энергетическую установку в рамках программы импортозамещения. Еще 5 таких фрегатов строятся, и 2 планируются к закладке.
1: Радио «Гордость».

Радио «Гордость». Здесь все свои. В эфире «Гордости» Сергей Нехаенко и СТ. Песня «Мысли».

0: всех, когда руки в кровь, но не твой успех, когда все вокруг изменяет свет, хотел увидеть правду.
1: Радио «Гордость» представляет «Хорошие новости».
2: Ученые Северокавказского федерального университета нашли способ удешевить и упростить производство основы для противоопухолевых препаратов. Речь идет о веществах для фотодинамической терапии. В организм вводят специальные молекулы. Под действием лазера они активизируются и разрушают раковые клетки. При этом здоровые ткани почти не страдают. Раньше для синтеза таких соединений использовали дорогие катализаторы. Теперь ученые предложили использовать цинк и доступные органические компоненты. Это удешевляет и ускоряет процесс, при этом выход нужного вещества остается высоким. Эксперты считают, что новая технология сделает лечение рака доступнее, а также поможет создавать материалы, реагирующие на свет. Работа поддержана Российским научным фондом. Результаты уже опубликованы. Теперь ученые думают о внедрении разработки в производство.
1: Хорошие новости. Больше позитива в мобильном приложении «Хорошие новости». Получайте проверенные новости о достижениях и людях, которыми может гордиться наша страна. Приложение бесплатно и доступно для скачивания во всех сторах. Радиостанция «Гордость».

0: вечные ценности на радио «Гордость».
1: Где-то на белом свете, там, где всегда мороз, трутся спиной медведи, а земную ось.

0: место на радио «Гордость».
1: Томск – один из старейших городов Сибири. В состав России эти земли вошли в начале 17-го столетия, когда местные жители попросились в подданство к Борису Годунову. В 19 веке центром Томска была Соборная площадь. Раньше на ней располагался собор, но революцию он не пережил. Сейчас можно погулять по живописному скверу с фонтаном. Славится город старинными деревянными домами, сохранившимися с давних времен. В самом красивом из них находится музей деревянного зодчества. Томск всегда был многоконфессиональным. Белокаменную соборную мечеть построили на средства мусульманской общины еще в 913 году. А старейший христианский храм Томска – кафедральный Богоявленский собор 18-го столетия, построенный в стиле классицизма. Сибирский город гордится своими уроженцами. Один из них – космонавт Николай Рукавишников, первый гражданский командир космического корабля и первый в истории космический инженер-испытатель. Во время одного из его полетов отказал двигатель. Спастись экипажу удалось только благодаря Рукавишникову в условиях перегрузки, посадившему корабль вручную.
0: Радио «Гордость».

0: радость. Слушаем своих.
1: Меня зовут Алексей Поддубный, «Джанго». Это радио «Гордость». Слушаем своих.

0: слушаем своих.
1: Здравствуйте, я Ева Школьник. Представляю вам свою песню «Балалайка». Желаю вам побольше поводов для улыбки. Слушайте «Радио Гордость».

0: гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома».
1: Не все знают, что подмосковный Долгопрудный – город жанровой скульптуры. С 7 по 12 годы на городской территории установили 5 контактных скульптур работы известного белорусского мастера Владимира Жбанова. Самой первой стала губернаторская повозка, запряженная парой лошадей карета, в которой можно посидеть. 5 лет спустя к ней пристроили задумчивого кучера с картой, и стало понятно, что неведомый губернатор заблудился без навигатора. А еще в Долгопрудном есть Золушка с туфелькой возле городского ЗАГСа, поручик ржевский пират Джон Сильвер с попугаем. В пиратский сундук можно положить записку с желанием, и оно сбудется. А у Ржевского есть брат-близнец в городе Курске. Работа того же скульптора.
0: Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома».

0: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Справедливость. Сергей Нехаенко, музыкант.
1: Чувство справедливости есть в каждом человеке с детства. Мы рано понимаем, что такое честно. Для меня справедливость – это когда труд и талант имеют значение. Когда ценят по делу и поступкам. Там, где есть справедливость, там появляется доверие. Не пытайтесь казаться теми, кем не являетесь. Будьте самим собой. Такими, каким вас создала природа. Такими, какими вас полюбил Бог. Родные.
0: Истории о главном. Радио «Гордость».

История одной песни. Один из главных хитов ансамбля «Самоцветы» «Все, что есть у меня», она же «Мир непрост», Вячеслав Добрынин написал «Почти маршируя». Композитор вспоминал, что в 76-м году шел от метро к себе домой по улице Горького, нынешней Тверской, и вдруг понял, что чеканит шаг в каком-то особом ритме. Один из главных хитов ансамбля «Самоцветы» «Все, что есть у меня», она же «Мир непрост», Вячеслав Добрынин написал «Почти маршируя». Композитор вспоминал, что в 76-м году шел от метро к себе домой по улице Горького, нынешней Тверской, и вдруг понял, что чеканит шаг в каком-то особом ритме. Придя домой, он сразу позвонил поэту Леониду Дербеневу. Вот, мол, шел, и такой ритм родился. «Что это такое? Первое короткое «пам»?» – начал рассуждать Леонид Петрович. «Ты? И? Но?» Все не годилось. Дербенев взял время на размышление и через короткое время прочитал Вячеславу Григорьевичу строчки «Все, что в жизни есть у меня, все, в чем радость каждого дня». Так началась песня, которую Добрынин отдал «Самоцветам». Она сразу же стала визитной карточкой коллектива и до сих пор не теряет всенародной популярности. Звучала во множестве фильмов и сериалов. Ее перепели десятки исполнителей и коллективов. В их числе даже сотрудники «Росатома», строящие АЭС «Акую» в Турции. В 79-м появилась англоязычная версия, ее спела группа «Питер Сэндли». В нашем эфире оригинал «Виа Самоцветы». А домой он сразу позвонил поэту Леониду Дербеневу. Вот, мол, шел, и такой ритм родился. «Что это такое? Первое короткое «пам»?» – начал рассуждать Леонид Петрович. «Ты? И? Но?» Все не годилось. Дербенев взял время на размышление и через короткое время прочитал Вячеславу Григорьевичу строчки «Все, что в жизни есть у меня, все, в чем радость каждого дня». Так началась песня, которую Добрынин отдал «Самоцветам». Она сразу же стала визитной карточкой коллектива и до сих пор не теряет всенародной популярности. Звучала во множестве фильмов и сериалов. Ее перепели десятки исполнителей и коллективов. В их числе даже сотрудники «Росатома», строящие АЭС «Акую» в Турции. В 79-м появилась англоязычная версия, ее спела группа «Питер Сэндли». В нашем эфире оригинал «Виа Самоцветы».

0: Перед иконой погасла свеча. Завтра нам бой принимать за Россию. Бог мой, ну что ж, на все воля твоя. Друг мой поручик, вы вновь замолчали. Русская доля, согласен, трудна. Но ведь мы столько побед одержали. Даст Бог и эту отметим сполна. Блеск аксельбантов стало будто тускнее. Потяжелел вдруг Георгиевский крест. Спросите тихо,
1: что жизни ценнее?
0: Для офицера всегда только честь. О Бог, дай нам силы, и мы пролетим эскадроном по небу России из прошлых времен сквозь века. Как прежде мы встанем под наши святые знамена, чтоб русское войско увидела снова земля.

0: за Россию шли в бой сыновья.
1: Многие в этом бою оставались,
0: чтобы подняться потом

0: коль наступит вновь время лихое, в строй снова встанут к святыням знамен. О, Бог, дай нам силы, и мы пролетим эскадроном по небу России, вернемся сквозь все времена. Как прежде мы встанем, подняв боевые знамена.
1: И небо поможет.
0: И русская наша земля.

0: эскадроном по небу России. И пусть содрогнется земля, как прежде мы встанем под наши святые знамена, чтоб быть вместе с вами в лихие для вас времена. Как прежде мы встанем под наши святые знамена, и Бог нам поможет, здесь русская наша земля.
1: Радио «Гордость». Включай свое. Сни родное.

слушайте на радио «Гордость». Каждый день в эфире программа «Гений места». История о великих россиянах и местах, где они родились. Города и села, воспитавшие гениев. Малая родина, вдохновившая на подвиги и открытия. Земля, давшая миру великих писателей, ученых, художников, полководцев. Гений места. Судьбы людей, вписавших свои имена в историю, и уголки России, где все начиналось. Слушайте каждый день на радио «Гордость». Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Возрастное ограничение 12+. Радио «Гордость». Слушаем своих.

0: Тысяча поводов для гордости.
1: 10 июня 1936 года в Москве создали «Союз мультфильм». Студия более 80 лет располагалась в стенах древнего храма Николая Чудотворца рядом с одноименной колокольней. Именно там рождались шедевры советской и мировой мультипликации. Свое начало русская анимация берет еще во времена Российской империи. Тогда Владислав Старевич создал несколько мультфильмов о приключениях насекомых. «Стрекоза и муравей», «Прекрасная Люканида» или «Война усачей с рогачами». Далее в историю мультипликации ворвался служивший на Мосфильме архитектор Александр Птушко, который создал фильм «Новый Гулливер», где соединил актерскую игру с кукольной. В 1936 году он стал первым директором «Союз мультфильма». Кстати, первый мультик студии был черно-белым и назывался «В Африке жарко». После него быстро перешли на производство цветных мультиков. Золотым веком студии считается период 60-х по 80-е годы. Тогда родились «Винни-Пух», «Ну погоди», «Трое из Простоквашино» и другие культовые мультики.
0: Вы слушаете радио «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет «Хорошие новости».
1: Тюменские онкологи первыми в России вылечили анапластический рак щитовидной железы. 67-летнюю пациентку ввели в течение 2 лет. Ранее у женщины обнаружили новообразование размером около 10 сантиметров. После постановки диагноза пациентке установили гастростому. Врачи приняли решение применить иммунотерапию вне клинических рекомендаций. По данным последних обследований, опухоль полностью исчезла. Женщина самостоятельно дышит и принимает пищу. Признаков прогрессирования заболевания не выявлено. Анапластический рак щитовидной железы – одна из самых редких и агрессивных опухолей головы и шеи. Средняя продолжительность жизни после постановки диагноза составляет всего 3-5 месяцев.
0: Хорошие новости. Больше позитива в мобильном приложении «Хорошие новости». Получайте проверенные новости о достижениях и людях, которыми может гордиться наша страна. Приложение бесплатно и доступно для скачивания во всех сторах. Радио «Гордость». Здесь все свои.

0: своими словами. Поэты Донбасса. Дмитрий Мельников. Я знаю, ты часто плачешь о нем. Я знаю, ты часто плачешь о нем в каменной тишине. Давай построим для птицы дом по самой ранней весне. Пишут, что без вести он пропал, а может быть, он в плену. А может, это не он упал на черную целину. Давай возьмем соседских ребят, выйдем в весенний сад. Всю безотцовщину нашу возьмем, построим для птицы дом. Выглянет солнышко, станет светло, и мы победим. А пока чувствуешь на плече тепло. Это моя рука.
1: Стихи Дмитрия Мельникова, написанные за последние годы.
2: Реклама.
3: Устали от боли в суставах? В клинике «Реавиз» лечим артрозы, заболевания связок и сухожилий. Используем передовые технологии в операциях по замене сустава. Все виды диагностики, круглосуточный травмпункт. Ответ болезням – «Реавиз». Имеются противопоказания, необходима консультация со специалистом.
4: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-99-90. Радио «Гордость» Самара. 88.2 FM.

0: Это наша с тобой биография. Новая жизнь любимых хитов на радио «Гордость».
1: Воздуха мало.

0: отлив на песке. Сны мои, что
1: ты позвонишь и скажешь: я так по тебе скучала, давай все начнем сначала. А вдруг ты позвонишь внезапно, как будто бы между прочим, до завтра спокойной ночи, мой друг.

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Кинуть. Это слово, может и к сожалению, звучит практически повсеместно. Например, он меня кинул. И речь здесь вовсе не о том, что кто-то что-то физически бросил. В таком контексте кинуть означает обмануть, подвести, не выполнить обещание. Изначально слово пришло из языка преступной среды. Там кинуть означало обмануть партнера по сделке, присвоить деньги или товар и исчезнуть. Со временем выражение вышло за пределы этой среды и стало употребляться гораздо шире. Сегодня его можно услышать в самых разных ситуациях. Например, человек обещал вернуть долг и пропал. Тогда говорят: ну все, меня кинули. Или договорились о работе, а оплату так и не получили. Снова звучит то же слово. Иногда словечко употребляют и почти шутливо. Ты обещал позвонить и не позвонил. Взял и кинул меня. Хотя изначально значение у него было куда более жестким. Очень показательный пример того, как жаргон проникает в обычную речь. Мы начинаем использовать жаргонизмы в повседневных разговорах, даже не задумываясь о происхождении. Но все-таки лучше этого избегать. Мы же культурные люди.
0: Вы слушаете радио «Гордость».

0: Реклама.
1: Радио «Гордость» представляет «Истории о главном». Масштабный проект посвящен изучению, сохранению и укреплению традиционных ценностей России. «История о главном» звучат в исполнении выдающихся деятелей культуры, науки и спорта. Лидеры мнений расскажут о личном опыте, семейных традициях, достижениях и жизненных принципах. Ежедневно на радио «Гордость» и в телеграм-боте «Истории о главном». Всегда на сайте ценностироссии.рф. При поддержке президентского фонда культурных инициатив. 18+. Радиоканал «Радио «Гордость». Запись регистрации СМИ Л номер ФС 77-85-492 выдана Роскомнадзором 27 июня 2023 года. Возрастное ограничение 12+.
2: Радиостанция «Гордость». Позывные великой страны.

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Анатолий Тарасов – один из отцов русского хоккея. Вместе с Аркадием Чернышовым он установил рекорд. 9 лет подряд все значительные международные соревнования выигрывала сборная СССР. Родился в 1918 году в Москве и в 10 лет стал главным мужчиной в семье. В спорт попал ради еды. После тренировок маленьким динамовцам давали по 3 рубля, на которые можно было купить 20 бутербродов с колбасой. Играл и в футбол, и в хоккей с мячом. Стал чемпионом СССР по хоккею с шайбой. За пару лет провел 100 матчей и забил 106 голов. Хоккей Тарасов осваивал по книгам. Купил в Чехословакии клюшку, разобрался, как и из чего их делать. Шайбой несколько раз разбивал коньки. В результате уже в начале 60-х сборная СССР взяла бронзу на Олимпийских играх. Затем выиграла подряд 3 Олимпиады и 9 чемпионатов мира. В СССР ЦСКА, который возглавили Тарасов и Чернышов, много лет выигрывал все чемпионаты без исключения. Тренировки у армейцев были жесткие и креативные. Тренер запрещал своим игрокам ездить на машинах, считая, что толкаться в метро полезнее. Заставлял их прыгать с вышки и сам подавал пример, даром, что боялся высоты. Тарасов основал детский турнир «Золотая шайба» и всю жизнь помогал маленьким хоккейным клубам по всей стране. Среди воспитанников Анатолия Тарасова – Валерий Харламов, Анатолий Фирсов, Владислав Третьяк.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Концертный зал на радио «Гордость».

Погода летная и трезв с утра пилот, прости, прощай. Но наконец-то мне сегодня повезет, кричу на весь гражданский флот, прости, прощай, прости, прощай. Не те дела теперь и вы.

одной песни. Песня «Трава у дома» – официальный гимн российской космонавтики с 2009 года. Не все знают, что эта классическая рок-композиция начиналась как обычная эстрадная песня. Создали ее композитор Владимир Мигуля и поэт Анатолий Поперечный к 20-летней годовщине полета Гагарина. Первый вариант текста был безо всяких иллюминаторов, зато с выразительными коровьими глазами, которые вспоминал лирический герой. Мигуля коров забраковал и предложил сделать образ «Травы у дома» центральным. Он же и стал первым исполнителем песни в 82-м году на День космонавтики. Тогда она прошла незамеченной и, возможно, так и канула бы в лету, если бы автор не передал ее группе «Земляне». Они-то и сделали фирменную роковую аранжировку. Композиция стала лауреатом песни года 83 и прочно вошла в народный топ. Слушаем «Трава у дома», группа «Земляне» на радио «Гордость».

0: гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома».
1: А вы знаете, что в Северной Вологде можно увидеть пальмы и банановые деревья? В местном ботаническом саду «Ботаника» растет больше 300 видов редких и экзотических растений, из которых часть занесена в Красную книгу. Среди них египетский папирус, финиковые деревья, мадагаскарские пальмы с ядовитым соком плюс кактусы и целый музей орхидей. Создавать ботанический сад стали местные энтузиасты в 2008-м. Им потребовалось построить огромную теплицу, полностью заменить грунт, подвести отопление. Самое старое растение в саду – 70-летний хомеропс, представитель одного из двух видов пальм, растущих в Европе. А еще в саду живут бабочки со всех концов света.
0: Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома». Радио «Гордость». Слушаем своих.

Радио «Гордость» представляет еженедельный хит-парад, составленный на основе вашего голосования на сайте Радио «Гордость РФ». Хит-парад великой страны. Каждую субботу в 12:00 слушаем 10 лучших песен, которые выбрали вы. Голосуйте на сайте Радио «Гордость РФ» за любимых исполнителей. Слушайте каждую субботу в 12:00 на Радио «Гордость». Возрастное ограничение 12+. Радио «Гордость». Слушаем своих.

0: 1000 поводов для гордости. Первая в мире искусственная щитовидная железа. Весной 2015 года российские биоинженеры впервые в мире напечатали на 3D-биопринтере щитовидную железу мыши. Для печати использовали живые клетки и гидрогель. Печать произвели на первом российском биопринтере. Он был сконструирован в этой же лаборатории. В конце 2015 года удалось оценить функциональную пригодность напечатанного органа. Искусственная щитовидная железа, пересаженная лабораторной мыши, прижилась и оказалась абсолютно функциональной.
1: Радио «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет «Хорошие новости».
1: В Якутии школьники успешно запустили стратосферный зонд со спутником, собранный своими руками. Аппарат взлетел на высоту около 30 километров. На спутнике установили камеру, счетчик Гейгера, инфракрасные датчики и оборудование для анализа качества воздуха. Все собранные данные будут использованы для подготовки к следующему большому событию – запуску первого школьного спутника «Чолбон» в космос, который планируется осуществить уже этим летом. В проекте участвовали 48 ребят из 8 районов Якутии при поддержке преподавателей Малой академии наук и специалистов из Красноярска. Для юных конструкторов это не просто эксперимент, а реальный шаг к будущим космическим проектам.
0: Больше новостей в мобильном приложении «Хорошие новости». Получайте проверенные новости о достижениях и людях, которыми может гордиться наша страна. Делитесь хорошими новостями и получайте призы за свою активность. Подробная информация о правилах участия и поощрениях для активных пользователей в приложении «Хорошие новости». Приложение бесплатно и доступно для скачивания на всех мобильных площадках. Радио «Гордость». Здесь все свои.
2: Привет!
3: Это Веснушка.
2: И Тёма Куба. Слушайте радио «Гордость». Здесь все свои.

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Передергивать. Сегодня это слово часто используют, когда речь идет о споре или обсуждении. Например, можно услышать «не передергивай». В таком контексте это означает искажать смысл сказанного, вырывать слова из контекста, подменять факты. Известно, что у этого выражения довольно необычное происхождение. Оно пришло из особого языка карточных игроков. Там глагол «передернуть» означал вполне конкретное действие. Ловко передвинуть карты так, чтобы получить нужную комбинацию, проще говоря, сжульничать. Со временем слово вышло за пределы карточной среды и стало использоваться в переносном смысле. Ведь принцип тот же самый, как в игре можно незаметно передвинуть карты, так и в разговоре. Передвинуть факты, немного изменить их, вырвать из контекста или подать так, чтобы они звучали выгоднее. Поэтому сегодня, когда говорят «он передергивает», обычно имеют в виду, что человек не совсем честно ведет спор, подменяет аргументы или трактует чужие слова не так, как они были сказаны. Получается любопытная история. Слово родилось за карточным столом, а потом перекочевало в обычную речь и теперь помогает описать нечестные приемы уже не в игре, а в разговоре.
0: Радиостанция «Гордость».

0: Своими словами. Поэты Донбасса. Алексей Шмелев. Врет четвертая струна. Врет четвертая струна. Скоро, видимо, порвется. Вдалеке гремит война. Рядом женщина смеется. Слезы кончились давно. Больше года медсестрою. Льется свет через окно. Что-то вечное, простое. Мне от этой простоты никуда уже не скрыться. Эти белые бинты, эти солнечные лица. Я прошу тебя, спаси, защити их, добрый Боже, если там, на небеси, у тебя воюют тоже.
1: Алексей Шмелев, автор 4 поэтических книг, основатель культурного арт-проекта «Мужской голос». Многие его стихотворения положены на музыку, в том числе «Врет четвертая струна». Эта песня в исполнении Алексея Глызина и группы «Лампасы» стала одной из самых известных и самых любимых слушателями.
2: Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
3: Вы слушаете радио «Гордость». Гордость – это мы.

0: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Созидательный труд. Олег Чубыкин, музыкант и саунд-продюсер.
1: Как известно, труд создал человека. И в этом на самом деле есть правда, потому что без реализации человек — это, ну, как бы нет человека. И я вообще трудоголик, и если у меня посетило вдохновение, если меня прет, я работаю как маньяк днями, неделями, пока не добьюсь того воплощения своего замысла. И для меня это очень важно. Вот главная награда – это когда вдруг ты понял, что у тебя получилось что-то настоящее, что-то новое. Да, ты можешь, конечно, сделать и подделку, и что-то такое среднее, да. Художник, на самом деле, всегда осознает внутри, художника всегда сидит самый настоящий критик. Но если ты чувствуешь, что божественная рука коснулась, да, вот того, что ты создал, вот это самая главная награда для человека. Мне кажется, это может проявляться и в жизни не только творческих людей. Там воспитание детей, ведь это тоже созидательный труд. Или там какие-то прорывы в науке. Даже жизнь простого человека, она созидательна. Мы строим дом, готовим еду, воспитываем детей. Все время ты хочешь сделать это лучше. Потому что мы живем не только для себя, мы социальное создание. И через труд мы проявляем себя. Поэтому для меня труд, с одной стороны, это как бы и усилие, да, иногда лень, но награда, вот это, да, вот это ощущение удовлетворения, когда тебя греет то, что ты сделал что-то стоящее, что-то крутое, это бесценное чувство.
0: Истории о главном. Радиоканал «Радио Гордость». Запись регистрации СМИ Л номер ФС 77-85-492 выдана Роскомнадзором 27 июня 2023 года. Возрастное ограничение 12+.

0: радость. Слушаем своих.
1: Привет, меня зовут Арина, не Арина меня. Слушайте мою песню «Тихий океан» на радио «Гордость».

0: Русское музыкальное общество представляет «Музыка с историей».
1: Творческие идеи и финансовые вопросы – очень разные проблемы приходилось решать дирижеру и пианисту Антону Рубинштейну, одному из руководителей Русского музыкального общества. Оно было создано в 1859 году. Через несколько месяцев после регистрации документов в Санкт-Петербурге прошел первый симфонический концерт РМО. Невероятная энергия и талант Рубинштейна помогали просто горы сворачивать. В первые годы существования РМО бюджет собрали, что называется, по крупицам. Взносы членов организации, доходы от концертов, благотворительные пожертвования. Тут, конечно, не обходилось без сильных мира сего и императорской фамилии в первую очередь. Но у любой медали есть обратная сторона. Влиятельные меценаты помогали, но при этом диктовали, какие исполнения и где исполнять. Рубинштейну с соратниками удавалось держать баланс, удовлетворять запросы спонсоров, но при этом продвигать современную на тот момент музыку, открывать публике сочинения современников.
0: Концертный зал на радио «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет. Сделано у нас.
1: 9- и 10-летние пермские школьники придумали и запатентовали систему посадки деревьев с беспилотника. Ее цель – восстановление леса в труднодоступных местах. Доработка изобретения поможет в будущем отчасти компенсировать последствия лесных пожаров. Суть простая – берется капсула с уже пророщенными саженцами, которая сбрасывается с дрона. Ребята спроектировали капсулы так, чтобы они приземлялись строго вертикально и вонзались в землю. Изобретение объединило две детские команды. Одна занималась капсулой, а вторая – правильной системой ее крепления к беспилотнику и приземления. Роспатент уже зарегистрировал результаты работы школьников и их наставника. Уверены, что, повзрослев, наши юные изобретатели станут известны всему миру.
0: Радио «Гордость».

0: В эфире «Музыкальная почта гордости». Каждый день вы присылаете свои песни на сайт «Радио Гордость РФ». Слушаем всей страной.
1: Исполнитель Вова Фоматик, уроженец Ижевска и участник спецоперации. Служит сапером. Песни он начал писать еще в 19-м. Отец всегда занимался музыкой и заинтересовал этим сына. Певец исполнял песни в разных жанрах. Выступал на хип-хоп-фестивалях в Москве и родном Ижевске. На спецоперацию Владимир отправился в конце 24-го. Давно хотел и вот, наконец, решился. Текст композиции «Любовь» он создал на передке и посвятил ее любимой женщине, которая ждет его дома. Трек был записан совсем недавно, во время короткого отпуска дома. Слушаем композицию «Любовь» Вовы Фоматика на радио «Гордость» и гордимся своими ребятами.

0: Твои поцелуи.
1: Радио «Гордость».
2: Приветствую всех слушателей радиостанции «Гордость». Меня зовут Александр Сте.
3: Привет, я Ежевика Чагадаева из группы «Ойня». Слушайте радио «Гордость» здесь.

0: гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома».
1: А вы знаете, что в России есть питомник краснокнижных птиц, работающий прямо на территории металлургического производства? Это экопарк «Лебединое озеро», притаившийся посреди Новолипецкого металлургического комбината. Когда-то это был простой пожарный пруд. Он и сейчас наполняется очищенной технической водой с комбината. Зимой пруд прогревает, подавая по дну смесь горячего воздуха и сжатого пара. Вокруг вовсю работают цеха. А в пруду вот уже почти полвека разводят редких птиц. Сейчас в парке уже 730 обитателей. Среди них краснокнижные журавли, лебеди, гуси. Все они благополучно выводят птенчиков. Экопарк сотрудничает с заповедниками. Участвует в большой программе по сохранению журавлей Евразии.
0: Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома». Радио «Гордость». Здесь все свои.
2: Снова по деревне дождь идет, и пчела жужжит в оконце, и трава на цыпочке встает.

0: радиостанция «Гордость». Позывные великой страны.
1: С вами Виктория Черенцова. Это радио «Гордость». Слушаем своих.

0: слушайте на радио «Гордость». Каждый день в эфире всероссийский проект «Какие люди». Программа о тех, кем гордится страна. Великие ученые и первооткрыватели, гении культуры и искусства, спортсмены, покорившие мир, врачи и учителя, чьи труды бесценны, и, конечно, герои нашего времени, защитники Отечества. Какие люди! Истории о силе духа, таланте и мужестве. Слушайте каждый день на радио «Гордость». Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Возрастное ограничение 12+.
1: Реклама.
0: Радио «Гордость» при поддержке президентского фонда культурных инициатив представляет сайт ценностироссии.рф. На уникальном интернет-ресурсе в удобном формате собрана вся информация о традиционных духовно-нравственных ценностях России. Истории, рассказанные амбассадорами проекта, известными артистами, деятелями культуры, науки и спорта. Сайт ценностироссии.рф – ваш проводник и путеводитель по миру. Истории, традиции и культурного кода, на которых построена жизнь в нашей огромной стране. Мы очень стараемся, чтобы сделать традиционные российские ценности ближе, а главное – понятнее каждому. Именно они формируют основу национального самосознания и укрепляют общество изнутри. Ценностироссии.рф. Присоединяйтесь и вы. Давайте вместе изучать, сохранять и приумножать то, что нам дорого. 12+. Радио «Гордость».

0: для гордости.
1: Расшифровка письменности майя. В 1952 году вышла первая публикация советского ученого-этнографа Юрия Кнурозова, посвященная расшифровке письменности майя. Это означало завершение десятилетней работы. Кнурозов заинтересовался древним письмом майя еще во время учебы на кафедре этнографии ИСТФАКа МГУ. Продолжил, работая в Музее этнографии в Ленинграде. В Мексику не выезжал до 90-х годов. Я кабинетный ученый. Чтобы работать с текстами, нет необходимости скакать по пирамидам, говорил он. По итогам Кнурозов вышел на защиту кандидатской диссертации, но был удостоен сразу степени доктора исторических наук. А его доклад на Международном конгрессе американистов вызвал настоящее потрясение. К тому времени научное сообщество окончательно утвердилось во мнении, что дешифровка письменности майя – неразрешимая проблема.
0: Радио «Гордость». Слушаем своих.

0: Радио «Гордость» представляет «Хорошие новости».
1: Еще одно передовое достижение Кубанского медуниверситета, который активно внедряет научные разработки в практику. Ученые создали инновационный гидрогель, который получил название «жидкая кожа». Этот биоматериал образует защитный барьер на ране, ускоряет заживление и снижает риск инфекций. Он подходит как для мелких порезов, так и для серьезных ожогов. Разработку ведут с 2020 года. Сейчас проходят доклинические испытания, а через полтора года планируются клинические исследования. Благодаря доступной себестоимости и высокой эффективности жидкая кожа может широко применяться в медицине.
0: Больше новостей в мобильном приложении «Хорошие новости». Получайте проверенные новости о достижениях и людях, которыми может гордиться наша страна. Делитесь хорошими новостями и получайте призы за свою активность. Подробная информация о правилах участия и поощрениях для активных пользователей в приложении «Хорошие новости». Приложение бесплатно и доступно для скачивания на всех мобильных площадках. Радио «Гордость».
2: Привет, я Ник Ивин. Слушайте «Радио «Гордость».

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Многие из вас наверняка слышали слово «флексить». Попросту говоря, хвастать или задаваться. В Россию оно пришло из Америки, из рэп и хип-хоп культуры. Происходит слово от английского flexible, то есть гибкий. Крутой хип-хоппер должен был обладать нехилыми акробатическими навыками, чтобы изгибаться на танцполе. И изначально флексить употреблялось в значении классно танцевать. Но постепенно у глагола появился дополнительный оттенок. Хвастаться своим роскошным телом, играть накачанными мускулами. Именно в этом значении глагол пришел к нам. Однако со временем его смысл сделался шире. Сегодня среди молодежи флексить равно выпендриваться, пыжиться или даже пускать пыль в глаза. Запомнили? Тогда давайте по-русски. Так уж точно поймут все.
0: Радио «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет. Сделано у нас.
1: В Объединенной двигателестроительной корпорации создали суперкомпьютер, который способен выполнять 219 триллионов операций в секунду. Новый высокопроизводительный вычислительный комплекс предназначен для проведения сложных инженерных расчетов и будет задействован в первую очередь при создании цифровых двойников авиационных двигателей. Суперкомпьютер сократит время выполнения расчетов, что позволит повысить точность компьютерного моделирования, приблизившись по этому показателю к натурным испытаниям. Часть натурных испытаний сложной техники можно будет заменить вычислительным экспериментом.
0: Радио «Гордость». Слушаем своих.

Радиоканал «Радио Гордость». Запись регистрации СМИ Л номер ФС 77-85-492 выдана Роскомнадзором 27 июня 2023 года. Возрастное ограничение 12+.

0: Русское музыкальное общество представляет «Музыка с историей».
1: Гаммы, этюды, ежедневные занятия по несколько часов. Путь любого музыканта на сцену сродни занятиям спортом. Это дело требует не только таланта, но и терпения и трудолюбия. Профессионально учить музыке в России начали в середине 19 века. Благодаря созданию Русского музыкального общества появились сначала бесплатные курсы по пению и теории музыки, потом добавились занятия на инструментах и сочинительство. Первым был, как всегда, Петербург, через год – Москва. Уроки пользовались большим спросом. Так, за 6 лет курсы закончило 250 человек, по тем временам цифра немалая. Вскоре в двух музыкальных столицах организовали консерватории, а благодаря Русскому музыкальному обществу официально зафиксировали гражданские права профессиональных музыкантов. Отныне они получали звание свободных художников. Кстати, одним из первых был композитор Чайковский.

0: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Взаимопомощь и взаимоуважение. Участник СВО. Солист мужского хора «Русский формат» Антон Добрундашвили.
1: Взаимопомощь и взаимоуважение невероятно важны в наше, безусловно, непростое время. Примеры этих качеств ежедневно встречаются мне в нашей работе. Всякий раз, взаимодействуя с волонтерскими организациями, я вижу, как люди откликаются на просьбы наших защитников, отдавая порой последнее во благо нашей страны. Плетут маскировочные сети, льют окопные свечи, собирают деньги, спасая наших воинов. Кто сколько может, кто как умеет, бывает из последних сил. Но каждый день делают все возможное для приближения нашей победы.
0: Радиостанция «Гордость».

0: История одной песни.
1: Работая над фильмом «Бриллиантовая рука», режиссер Леонид Гайдай запланировал в картине две песни про зайцев и вулкан страстей. Музыкальным оформлением картины занимался сложившийся тандем – поэт Леонид Дербенев и композитор Александр Зацепин. Дербенев обычно писал текст на готовые мелодии, но в этот раз пришел к Зацепину с уже написанными стихами. Мелодию куплета композитор сочинил быстро, а вот припев никак не давался. Идея пришла однажды утром. Нужные такты «А нам все равно» композитор услышал в жужжании электробритвы. Но приключения песни только начинались. Авторам пришлось уговаривать Гайдая, чтобы включил песню в фильм, Миронова, чтобы исполнил. Актер считал, что у него нет слуха и петь боялся. А потом худсовет посчитал песню слишком легкомысленной. К счастью, все завершилось благополучно. Гайдай не только включил композицию в картину, но и отстоял перед худсоветом. Миронов не только великолепно исполнил песню, но и придумал джазовый финал. «Танец на палубе» вообще стал его импровизацией. Послушаем песню «Остров невезения» в исполнении Андрея Миронова.
2: Весь покрытый зеленью, абсолютно весь, остров невезения в океане есть. Остров невезения в океане есть. Весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Там живут несчастные люди-дикари, налицо ужасные, добрые внутри. Налицо ужасные, добрые внутри. Там живут несчастные люди-дикари. Что они не делают, не идут дела. Видно, в понедельник их мама родила. Видно, в понедельник их мама родила. Что они не делают, не идут дела. Крокодил не ловится, не растет кокос. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Крокодил не ловится, не растет кокос. Вроде не бездельники и могли бы жить. Им бы понедельники взять и отменить. Им бы понедельники взять и отменить. Вроде не бездельники и могли бы жить. Как назло на острове нет календаря.

0: люди дикари, и рыдают бедные, и клянут беду в день какой неведомо, в никаком году. Саба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба.
1: Радио «Гордость». Здесь все свои.

0: Гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» при поддержке президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома».
1: А вы знаете, где можно увидеть православный храм о 17 куполах? В Белгороде, в современном районе. Удивительная церковь, огромная, частью каменная, а частью бревенчатая, была воздвигнута верующими уже в наше время во имя святых Веры, Надежды, Любови и их матери Софьи. В плане церковь имеет форму креста, но увидеть это можно только с высоты птичьего полета. Крыша ступенчатая в три ряда и обращена по всем сторонам света. Храм начали строить в 2004-м на пожертвования верующих. В 2010-м случился пожар, и деревянное убранство сгорело. Тогда верующие, сплотившись, смогли восстановить церковь меньше, чем за год. Сейчас храмовый комплекс, напоминающий одновременно кижи и сказочные царские палаты, украшение Белгородской улицы Королева. Гордимся традициями и современностью.
0: Радио «Гордость» при поддержке президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома». Радиостанция «Гордость». 12.

0: Радио «Гордость» представляет «Хорошие новости».
1: Ученые из Кабардино-Балкарии нашли способ сделать пластик безопаснее. Они создали новую смесь для стройматериалов, защищающую от возгорания трубы, сайдинг и провода. В состав входят три вещества – меламин, полифосфат аммония и пентаэритрит. При горении состав образует защитный слой. В воздух выбрасывается только безопасный азот и аммиак. Главное, новая добавка снижает стоимость материалов. Разработка сделает дешевле электрические провода для общественных мест.
0: Хорошие новости. Больше позитива в мобильном приложении «Хорошие новости». Получайте проверенные новости о достижениях и людях, которыми может гордиться наша страна. Приложение бесплатно и доступно для скачивания во всех сторах. Радио «Гордость» представляет. Сделано у нас.
1: Российские ученые из центра имени Мишалкина в Новосибирске создали протез митрального клапана, который подходит для имплантации через катетер. Каркас клапана изготовлен из сплава никеля и титана, а вводить его будут через верхушку сердца или левое предсердие. Малоинвазивная методика позволяет избежать операций на открытом сердце, травматичных и опасных осложнениями. Митральный клапан отвечает за правильный кровоток внутри сердца. Проблемы с ним сопровождают многие заболевания. Тут и ревматизм, и атеросклероз, и стеноз сердца, и травмы. До половины людей с этой проблемой рискуют умереть в течение 5 лет после постановки диагноза. Протезы митрального клапана существуют давно, но до сих пор их можно было имплантировать, только остановив сердце и подключив аппарат искусственного кровообращения. Риску попросту не пережить операцию подвержена половина потенциальных пациентов, прежде всего пожилых людей. Разработка новосибирских ученых подарит шанс на полноценную жизнь миллионам. История одной песни. Песня «Лодочка» Александра Грамжана отличается по жанру от остального его творчества. Однако написать и исполнить ее он решил не случайно. Все дело в том, что Александр родом с Кубани, где еще в детстве его до мурашек поражало народное исполнение песен.
2: Я люблю, когда, знаете, бабушки сидят там, в Краснодарский край, я же оттуда родом, на Кубань. Вот они сядут все на лавке и как дадут песенку на всю деревню или на всю станицу. И у тебя мурашки по коже. Эти образы рисовались у меня, откладывались в подсознание. И мне очень хотелось всегда иметь такую песню, ну, на грани этого фолка, с таким более народным каким-то звучанием.
1: Однако, как говорит сам Александр, петь в этом жанре для него сложно. Пришлось экспериментировать с темпом и аранжировкой. Когда песня уже была готова, ее тепло приняли поклонники певца. Именно благодаря «Лодочке» Александр открыл для себя новый жанр исполнения. Слушаем песню «Лодочка» в эфире «Радио Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Лариса Лазутина – одна из самых выдающихся спортсменок современности. Пятикратная олимпийская чемпионка, 11-кратная чемпионка мира, двукратная обладательница Кубка мира по лыжным гонкам. 20 лет она демонстрировала всему миру запредельные возможности российских спортсменов. Родом великая лыжница из Карелии. Ее наставником был Николай Лопухов, воспитавший трех олимпийских чемпионок – Егорову, Лазутину и Гаврилюк. В 1987 году 22-летняя спортсменка достигла первого успеха. Завоевала золотую медаль в эстафете на мировом первенстве в немецком Оберсдорфе. Затем Лариса Лазутина получила большой хрустальный глобус, награду, которую дают сильнейшим лыжникам по итогам сезона. В 1992-м спортсменка завоевала свое первое олимпийское золото во французском Альбервилле. Два года спустя она повторила свой успех на Олимпиаде в норвежском Лиллехаммере. На Олимпиаде в Нагано Лазутина взяла 5 олимпийских наград, из них 3 золотых медали за различные гонки. За этот успех лыжница была удостоена звания Героя России. После завершения карьеры чемпионка посвятила себя общественной работе. Много лет она является депутатом Мособлдумы. Два года назад Лазутина провела спартакиаду для воспитанников подмосковных детских домов. Отдельную трассу длиной всего лишь 600 метров наша чемпионка подготовила для ребят с особыми возможностями здоровья. У Ларисы Лазутиной вся семья спортивная. Муж Геннадий – тренер по лыжному спорту, а сын играет в хоккей.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома».
3: Софийский собор – одно из древнейших каменных зданий Вологды. Да и во всем мире храмов, сохранившихся с 16 столетия, не так много. Пятиглавый белокаменный храм возводили под наблюдением царя Ивана Грозного, который любил Вологду и подолгу жил в ней. Царь даже хотел перенести в северный город свою резиденцию, но, по легенде, не сделал этого как раз из-за Софийского собора. Рассердился, получив травму на стройке. В храме сохранились аутентичные росписи середины 17 века. Редкий случай. Мы даже точно знаем их автора – ярославского мастера Дмитрия Плеханова. Есть у собора еще одна уникальная особенность. Почему-то его алтарь обращен не на восток, как положено, а на север-северо-восток, к реке.
2: Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома». Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Коллективизм. Олег Чубыкин, музыкант и саунд-продюсер.
4: Мне кажется, в вопросе коллективизма русского человека очень много мифов. С одной стороны, да, там крестьянская община, в которой жила большая часть населения Российской империи, а потом и советская действительность, да, это как бы примеры такого коллективизма. Но если так задуматься, то на самом деле русский человек, он очень индивидуалистичен и даже анархист внутри. Случайно анархизм, как вообще идея, появилась именно в России. И никогда русский человек не позволит лезть со своими правами в свою избу. Вот это очень русское, как бы, понимание индивидуализма. С другой стороны, вот обратной стороной этого является, как бы, наша история. Мы не могли бы выжить в нашем продуваемом всеми ветрами пространстве без объединения в коллектив. И вот это, я бы даже тут поменял бы термин коллективизм на соборность, когда тебе нужно собраться, да, вот всем народом для того, чтобы там одолеть врага. Даже для того, чтобы просто пережить зиму. Собрать урожай, да, посеять, собрать урожай, пережить зиму. Вот это внутреннее понимание того, что ты можешь выжить только в коллективе, оно является такой осознанной необходимостью. Не потому, что законы этого требуют, или там государство навязывает тебе это. Да нет, это идет из русской культуры. Поэтому и соборность у нас, она соборность личностей, соборность разных людей, свободных людей, которые объединяются, потому что есть внутреннее осознание, понимание необходимости этого.
2: Истории о главном. Радио «Гордость».

0: для гордости.
1: Центральный музей военно-воздушных сил. Есть в Московской области небольшой поселок Монино. Тихий зеленый уголок находится всего в 20 километрах от Москвы. И там располагается Центральный музей военно-воздушных сил. Слава поселка возникла еще в 20-е годы прошлого века. Именно там был построен военный аэродром, вокруг которого базировалась первая в СССР бригада тяжелых бомбардировщиков. Каждому летчику, каждому авиаконструктору известно это место. Именно там в 40-м году открылась Краснознаменная военно-воздушная академия, которой позже присвоит имя Гагарина. Среди ее выпускников более 700 героев Советского Союза, в том числе трижды герой Иван Кожедуб и более десятка летчиков-космонавтов. Именно при ней был создан музей-выставка авиационной техники ВВС. Более сотни экспонатов коллекции имеют сертификат «Памятник науки и техники России». Особую гордость составляют около 200 летательных аппаратов периода от начала 20 века до настоящего времени. Среди них уникальные самолеты Первой мировой, Гражданской и Великой Отечественной войн. На них воевали, ставили мировые рекорды, удивляли весь мир выдающимися перелетами. Большинство аппаратов – оригиналы, они прибыли в музей своим ходом по воздуху. Вся коллекция находится в федеральной собственности под контролем Министерства культуры Российской Федерации. Сегодня музей стал без преувеличения своеобразной авиационной меккой. Он считается самым большим в Европе, а по ценности и уникальности экспонатов стал лучшим в мире. Программа подготовлена совместно с Центральным музеем военно-воздушных сил.
0: Голоса народов России. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
1: Легкое дыхание весны. Пожалуй, именно так, точнее всего, можно охарактеризовать жанр, в котором написана песня «Верья». Хорошо известная любителям этнической музыки как в России, так и за рубежом, композиция исполнена на удмуртском языке. На русский название переводится как «Пробуй». Для исполнительницы Свети Ручкиной, широко известной как «Лади Свети», «Верья» – песня знаковая и важная. Именно с нее началась история Свети как сольного артиста. Лади Свети, Верья, язык удмуртский.

0: Радио «Гордость» и Русское географическое общество представляют. Какие люди!
1: А задумывались ли вы, как выглядела жизнь наших предков 100 лет назад? Чтобы узнать это, достаточно взглянуть на фотографии, сделанные уроженцем Владимирской области, пионером цветной фотографии в России, членом Русского географического общества Сергеем Михайловичем Прокудиным-Горским. Путешествуя по стране в начале 20 века, он первым запечатлел в цвете природу, города и села, сцены быта и костюмы народов от Балтийского моря до Крыма, Кавказа, Урала и Туркестана. Созданная Прокудиным-Горским уникальная коллекция цветных фотографий невероятного для того времени качества не имеет аналогов ни в нашей стране, ни за рубежом.
0: Радио «Гордость» и Русское географическое общество представляют. Какие люди! Гордость – это страна. Самые красивые города. Необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома».
2: Ботанический сад Кубанского государственного аграрного университета – уникальное место в Краснодаре, где собрано более 3000 видов растений со всего мира. Он служит не только для научных исследований и образовательных целей, но и как отличная зона отдыха для жителей и гостей города. Интересный факт. В саду есть редкие и экзотические растения, которые полноценно адаптировались к местному климату. Кроме того, здесь выращиваются лекарственные растения, которые используются в научных разработках университета. Ботанический сад – не просто коллекция растений. Это живой музей природы, где можно узнать много нового о разнообразии флоры, экологических процессах и важности сохранения природы. Прогулка по саду занимает примерно час и оставляет приятное впечатление благодаря уютным аллеям и колоритным уголкам природы.
0: Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома». Радио «Гордость» представляет «Здесь все свои». В эфире художественные руководители детского эстрадного хора «Гордость» Юрий Гончар и Евгения Науменкова.
3: Ребенок мечтает петь на сцене Кремля. Поделитесь советом, как не только мечтать, но и идти в нужном направлении.
4: Пожалуйста, записывайтесь в ряды нашего хора, и вы обязательно, если ребенок талантливый, если родители работают над талантом ребенка, пожалуйста.
5: Тут, наверное, вопрос скорее, как вообще, в принципе, попасть на сцену, такую сцену, как Кремлевский дворец, да? Естественно, как начинающий артист, нужно много работать. Да? Если вы вокалист, вы занимаетесь вокалом, вы вкладываете в это время, ресурсы, записываете какие-то видео, поете кавера, грубо говоря, да? Все это делаете, выкладываете в соцсети, развиваете максимально ребенка с самого раннего возраста. И потом постепенно он обрастает своими слушателями, да, своими фанатами какими-то. И уже пробуете к нам приходить в хор, да, потому что это очень большая практика, рабочая практика. Именно дети видят профессию артиста изнутри, не снаружи, как картинка, да, в телевизоре, а уже непосредственно внутренняя работа идет. Вот. И вот так вот постепенно человек из маленького вырастает в какую-то уже личность и более вырисовывается артист.
3: Да, но при этом детский хор «Гордость» это как раз
4: дает возможность.
3: Та возможность,
5: да,
3: выступить,
5: конечно,
3: не только на сцене Кремля, но и на многих других больших сценах. Мы сейчас послушаем песню в исполнении хора «Гордость» и замечательного певца Габриэля. А песня называется «Мы верим твердо в героев спорта». Это как раз композиция, которая была сделана, и это выступление прошло на большом, грандиозном концерте «Мы верим твердо в героев спорта». Вот уже второй год,
5: да, Всероссийская премия.
3: Гончар делает это замечательно. Я лично был, но это красота неописуемая. Спасибо, конечно, Ирине Вейнер. Да, и вот эта песня, она как раз сейчас продемонстрирует ту возможность, которую дает детский эстрадный хор «Гордость» для выступления на самых крупных мероприятиях, концертах страны, о которых мы буквально через несколько минут и расскажем.

0: своими словами. Поэты Донбасса.
1: Геннадий Горелик. Клятва. Мы вернемся в свои города, что с боями оставлены нами, в те, что заняты нынче врагами. Мы вернемся. Так было всегда. По полям, опаленным весной, по погостам, наполненным болью, сжав в руке черный хлеб с серой солью, ну и флягу со спиртом в другой. Злое время течет, как вода. Мы удары терпеть научились, но не струсили и не склонились. Мы вернемся в свои города. Мысли яростны, души чисты, но не тратя эмоций впустую. Если надо, сжигаем мосты и встаем, как один, в штыковую. И мы верим, отступит беда, станет небо высоким и синим. С нами правда, Господь и Россия. Мы вернемся в свои города.
2: Геннадий Яковлевич, когда вы все успеваете? Такие вопросы Геннадию Горелику задают часто. Поэт, бард, волонтер, ополченец с 2014 года Геннадий Горелик на месте не сидит. Сегодня он везет роутеры в детский дом, завтра лекарство в больницу, потом отправляется на передовую с гуманитаркой и концертом. Исполняют песни как на свои стихи, так и на слова других поэтов Донбасса. Многие из них также звучат в проекте своими словами.
0: Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Фонд Николая Расторгуева, федеральная радиостанция «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив объявляют старт международного конкурса «Музыка гордых 2026». В этом году мы впервые выходим на международный уровень и приглашаем музыкантов из регионов России и Абхазии. Члены жюри под председательством народного артиста России Николая Расторгуева определят финалистов и победителей по номинациям. Песни о родине, песни о любви, песни о семье, песни о защитниках страны, голоса народов России, голоса Абхазии и номинация «Спецприз». Что нужно для участия? Заполнить заявку на сайте «Музыка гордых РФ». Записать видео исполнения вашей песни, дождаться результатов предварительного отбора. Прием заявок до 6 июля. Победители конкурса получают право выступить на фестивале «Музыка гордых». Песни финалистов будут звучать в федеральном эфире «Радио Гордость». Подробности обо всех этапах конкурса на сайте «Музыка гордых РФ».
3: Возрастное ограничение 0+.
0: Слушайте на радио «Гордость». Каждый день в эфире программа «История одной песни». Песни, которые знает и любит вся страна. Легендарные хиты, ставшие символами эпох. Новые песни о России и ее героях. Истории создания, тайны строк и мелодий. Судьбы авторов и исполнителей. История одной песни. Музыка, которая объединяет поколения. Слушайте каждый день на радио «Гордость». Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Возрастное ограничение 12+. Радиоканал «Радио Гордость». Запись регистрации СМИ Л номер ФС-77-85-492 выдана Роскомнадзором 27 июня 2023 года. Возрастное ограничение 12+. Радио «Гордость» представляет «Хорошие новости».
3: Ученые Воронежского государственного университета создали компактный сенсор для определения антибиотиков в молоке. Устройство быстро выявляет опасные концентрации тетрациклина. Это важно для здоровья. Антибиотики из молока могут вызвать аллергию и нарушить микрофлору кишечника. Главная опасность – развитие устойчивости бактерий к лекарствам. Сенсор работает на основе квантовых точек сульфида серебра. Он прост в изготовлении и не требует сложного оборудования. В будущем ученые планируют создать переносную систему для анализа молока прямо на фермах.
0: Хорошие новости. Больше позитива в мобильном приложении «Хорошие новости». Получайте проверенные новости о достижениях и людях, которыми может гордиться наша страна. Приложение бесплатно и доступно для скачивания во всех сторах.
3: История одной песни.
4: В 1975 году советские космонавты Петр Климук и Виталий Севастьянов отправились к орбитальной станции «Салют-4» в длительную научную экспедицию. Перед полетом они пообещали снять фильм о работе, жизни и быте на борту. По возвращении засели за сценарий. В 78-м документальный фильм «Обычный космос» показали по ТВ. На третьей минуте с экрана полилась неземной силой красоты мелодия. Зазвучал голос Льва Лещенко. Создателями песни «Притяжение Земли» стали композитор Давид Тухманов и поэт Роберт Рождественский. Авторам предстояло передать чувства космонавтов во время полета, их привязанность к родному дому, ощущение бесконечности пространства. Работа шла долго и сложно. Тухманов чуть ли не ежедневно просил поэта изменить ту или иную строчку. Ему хотелось, чтобы слова легли на музыку идеально. Результат превзошел ожидания. Песня стала хитом. Ее популярность выплеснулась не только за пределы картины, но и за пределы планеты. Вот уже почти полвека наши космонавты, отправляясь к звездам, берут с собой запись песни «Притяжение Земли». Послушаем. Исполняет Лев Лещенко.

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: А вы знаете, что жемчуг – гранят? Редко. Долгое время считалось, что мягкий материал вообще не поддается огранке. Людей, владеющих уникальной техникой, в мире единицы. Один из них – наш соотечественник, уроженец Кемерово Виктор Тузлуков. Автор трех ювелирных достижений, занесенных в Книгу рекордов Гиннесса. Он огранил уже 20 черных жемчужин, придав им абсолютно симметричную форму. К драгоценностям он пришел уже зрелым человеком, окончил морское училище, сменил несколько профессий. Минералами увлекался с молоду и вот однажды купил ограночный станок. Сейчас камни, ограненные Виктором Тузлуковым, гордость коллекции патриарха Кирилла, Далай-ламы, Папы Римского и Гохрана России. Среди творений художника ювелирное воплощение нашей страны по имени Сердца Мира – огромный прозрачный берилл весом 112 карат с 364 гранями. Интересно, что Тузлуков стал первым победителем чемпионата по технике огранки в Австралии, получившим все 100 баллов из 100 возможных.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Многим из вас наверняка знакомо прилагательное «зазорный». Услышать его сейчас обычно можно в составе выражения «в этом нет ничего зазорного». А знаете ли вы, что раньше в русском языке было существительное «зазор», то есть «стыд», «позор»? Слово это старинное, древнерусское, с ним тесно был связан глагол «зазирати», то есть увидеть нечто постыдное для чужих глаз, не предназначенное. И, кстати, «зазрение» – часть всем известного выражения «без зазрения совести». Это тоже слово, родственное «зазору». Позором же изначально называли просто нечто, привлекающее всеобщее внимание. Современный смысл у этого слова появился лет 300 назад из-за того, что преступников выставляли на всеобщее обозрение.
2: Голоса народов России. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Яратон. Так звучит любовь по-удмурски. То есть, в прямом смысле, именно так переводится главное слово в истории человечества на один из самых мелодичных языков России. Важным, прямо-таки философским вопросом задались авторы песни «Миртаны» Маин Яратанес, певица-композитор Лиза Лекомцева и поэт Алексей Данилов. На русский название переводится как «Чем измерять любовь?». Вывод прост и поэтичен одновременно. Любовь – чувство бескрайнее, нет величины, которой можно ее измерить. Пожалуй, согласимся с авторами. Помимо самого языка исполнения и явно прослеживаемых в мелодии национальных мотивов, в песне есть еще одна важная черта удмуртской лирики – обилие

0: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Права и свободы человека. Руслан Осташко, телеведущий.
1: Права и свободы. Звучит пафосно, да? Будто сейчас выйдет лектор в строгом пиджаке и начнет сыпать скучными параграфами. Но если отбросить официоз, то право – это ваша официальная разрешалка иметь что-то или делать. А свобода – это когда над душой никто не стоит и не заставляет выбирать то, что вам совсем не нравится. Это такая государственная гарантия, что вы сами решаете, как строить свою жизнь. Тут есть одна хитрая штука, о которой мы в быту редко задумываемся. Права человека и права гражданина. Это не одно и то же. Права человека вам выдаются в базовой комплектации, вместе с жизнью прямо в роддоме. Они неотчуждаемы, их нельзя просто так взять и отменить. Это ваше право на жизнь, на достоинство и на то, чтобы никто без спроса не читал ваши сообщения в телефоне, ну или письма. А вот права гражданина – это уже история про паспорт. Если вы гражданин России, у вас открываются дополнительные бонусы. Например, право выбирать тех, кто управляет страной, самому участвовать в выборах или занимать важные государственные должности. У нас этих прав целый ворох на любой случай. Экономические позволяют вам спокойно крутить свой бизнес, владеть квартирой или передавать ее по наследству. Социальные права гарантируют, что вас подлечат, дадут образование и не оставят без помощи, если станет трудно. Даже культурные права есть, чтобы вы могли ходить в музей или сами писать картины и книги, не боясь цензуры. Но давайте по-взрослому. Любая свобода – это не повод пускаться во все тяжкие. Это всегда баланс. Наряду с правами у нас есть обязанности. Элементарно соблюдать законы и, что самое важное, не наступать на пятки другим. Уважать чужие права и свободы – это и есть признак адекватного человека и здорового общества. Кстати, со временем понимаешь, что ценность этих прав меняется. То, что в 18 лет казалось ерундой, с годами становится важнейшим инструментом для защиты своего дела, своей семьи и своего будущего. И здорово, что мы можем отстаивать свои интересы всеми законными способами. Главное помнить, что права работают только тогда, когда мы сами относимся к ним и к

самый мощный источник нейтронов в мире. В 2021 году в Гатчине под Санкт-Петербургом запустили полнопоточный нейтронный реактор ПИК. Это самый мощный в мире реактор, генерирующий поток нейтронов. С помощью нейтронов можно изучить состав и структуру практически любого вещества, настраивать высокочастотные приборы и многое другое. Название ПИК – это аббревиатура от фамилий ученых-разработчиков проекта Юрия Петрова и Кира Коноплева. История одной песни. Слова песни «Комбат» группы Любэ написал поэт Александр Шаганов. Он посвятил ее крестному, старшему брату его отца Василию Павловичу Шаганову, фронтовику, участнику финской войны, награжденному за оборону Ленинграда. О том, почему песня полюбилась россиянам, рассказывает Александр Шаганов. После премьеры песню ждал оглушительный успех как среди офицеров, так и простых жителей страны, а также музыкальных критиков. Она стала триумфатором фестиваля «Песня года 95» и прошла проверку временем. Слова этой песни актуальны и сейчас. Слушаем в эфире «Радио Гордость» песню группы Любэ «Комбат».

фронтовику-участнику финской войны, награжденному за оборону Ленинграда. О том, почему песня полюбилась россиянам, рассказывает Александр Шаганов. После премьеры песню ждал оглушительный успех как среди офицеров, так и простых жителей страны, а также музыкальных критиков. Она стала триумфатором фестиваля «Песня года 95» и прошла проверку временем. Слова этой песни актуальны и сейчас. Слушаем в эфире «Радио Гордость» песню группы Любэ «Комбат».

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: А вы знаете, что знаменитый музей-заповедник деревянного зодчества можно называть и Кижи, как все привыкли, и Кижи? Более того, долгое время правильным словарным был только вариант с ударением на первый слог. Именно в таком виде слово пришло в русский из языка вепсов. Раньше существовала еще и Кижская волость, только так – Кижская с ударением на первый слог. Но сейчас уже появились словари, которые разрешают говорить Кижи. И даже считают этот вариант произношения предпочтительным. Так что если говорите Кижи, ничего страшного. Но Кижи пока скорее правильнее.
2: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Алексей Казанцев – ветеран специальной военной операции, кавалер Ордена Мужества, один из главных популяризаторов слэдж-хоккея среди россиян, получивших серьезные ранения. Алексей родом из Забайкальского края, поселка Домна. На СВО призывался из Хабаровска. Сам пришел в военкомат за повесткой. Дома оставил семью с двумя детьми, на тот момент 3 и 5 лет. Говорит, надо было идти помогать родине. Боевой позывной Алексея «Физрук» по его первой профессии. Воевал на южно-донецком направлении. Во время боевой операции получил серьезные увечья. Лишился ноги. Вторая оказалась тяжело ранена, но врачи ее спасли после 12 операций. В госпиталях «Физрук» провел почти 1.5 года. Думал, как жить дальше, при этом оставаясь примером для детей. Волонтеры подсказали, можно заняться слэдж-хоккеем. Это паралимпийский вид спорта для людей с повреждениями нижних конечностей. Игроки ездят на специальных санях и играют двумя клюшками. Алексей Казанцев пришел в слэдж-хоккей в июне 24-го. Сразу влюбился в этот спорт. Сейчас он капитан команды бойцов СВО «Мужество». Название не случайно. Все ее участники на данный момент, 10 человек, награждены орденами мужества. Команда уже показывает отличные результаты на крупных соревнованиях и мечтает, что в России появится лига команд бойцов СВО по слэдж-хоккею.
2: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
0: Своими словами. Поэты Донбасса.
3: Дмитрий Мельников. Мы не увидимся с тобой. Мы не увидимся с тобой. Мне снились ржавые патроны в воде прозрачно-голубой. От огуречного лосьона старинный плоский пузырек я видел на прибрежной гальке. В нем водоросли и песок. Над катером кружились чайки. Ты в нем сидел ко мне спиной. А рядом был старик огромный. Тот берег белую стеной проглядывал в тумане, словно манил к себе великой силой и бесконечной красотой. Проснувшись, «Господи помилуй», шептал я в комнате пустой, очки нашарил на полу, умылся и в печи золу до красного разворошил и чай в стакане заварил. Во сне мне показался слишком спокойным гулкий голос твой. «Давай обнимемся, братишка, вдруг не увидимся с тобой». Где шли бои, там лес и поле. Где ночь, там в окнах яркий свет. Травою сделались герои, но смерти, как и прежде, нет. Есть наш, один во всей вселенной, небесный Иерусалим. Какую Бог назначит цену, такую мы и отдадим.
4: Эти строчки обращения к другу. Поэт Дмитрий Мельников написал эти стихи в перекличку со знаменитым стихотворением Константина Симонова, написанным в 1941 году.
0: Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.

0: Радиостанция «Гордость». Позывные великой страны.
1: Радио «Гордость» представляет «Хорошие новости».
2: В России разработали умные стекла нового поколения. Ученые Санкт-Петербургского политехнического университета создали и запатентовали технологию твердотельных электрохромных устройств. Именно они лежат в основе стекол, способных автоматически менять степень затемнения в зависимости от уровня освещения. В отличие от традиционных решений, новые технологии не используют жидкий электролит. Это делает стекла легче, прочнее и значительно долговечнее. По оценкам исследователей, технология способна сохранить энергопотребление зданий на 1/5, а в некоторых случаях и почти вдвое.
1: Больше новостей в мобильном приложении «Хорошие новости». Получайте проверенные новости о достижениях и людях, которыми может гордиться наша страна. Делитесь хорошими новостями и получайте призы за свою активность. Подробная информация о правилах участия и поощрениях для активных пользователей в приложении «Хорошие новости». Приложение бесплатно и доступно для скачивания на всех мобильных площадках. Тысяча поводов для гордости.
3: Отечественные ракетные двигатели. Космический успех. Ракетные двигатели РД-107 и РД-108 конструкции советского ученого и инженера Валентина Глушко вывели в космос первый искусственный спутник Земли и космический корабль с человеком на борту. Уже более 60 лет эти двигатели и их модификации составляют основу российской и мировой космонавтики. С их помощью выходили на орбиту спутники Земли, Луны и Солнца, автоматические межпланетные станции, пилотируемые и грузовые корабли и иные космические аппараты нашей страны и других держав. Статистическая надежность двигателей превышает 99%. В 2022 году из 19 пусков российских ракет 17 были оснащены двигательными установками типа РД-107 и РД-108. Их разработка и производство сосредоточены в НПО «Энергомаш» имени академика Глушко, входящем в госкорпорацию «Роскосмос». История одной песни на радио «Гордость». Песня «Течет река Волга» была написана в 1962 году композитором Марком Фраткиным и поэтом Львом Ошаниным для панорамного кинофильма «Течет Волга» режиссера Яна Сегеля. Авторы хотели, чтобы в фильме ее исполнил Марк Бернес. Однако ему песня не понравилась, и в итоге для фильма ее записал актер Владимир Трошин.
4: «Течет река Волга, конца и края нет».
3: И все же Бернес исполнил песню уже в телепередаче «Голубой огонек» 1 мая 1963 года и записал ее для всесоюзной студии грамзаписи.
5: А мне 17 лет.
3: Вторая грамзапись вышла также в 1963 году в более медленной и лиричной интерпретации Людмилы Зыкиной. Именно в этом варианте «Течет река Волга» стала всесоюзным хитом и визитной карточкой певицы. «Волга» — чемпион по кавер-версиям. В разные годы песню исполняли Майя Кристалинская, Николай Расторгуев, группы «Пикник», «Ума Турман», «Мегаполис» и многие другие. Сегодня мы послушаем песню в лаунж-версии московского экспериментального хип-хоп-коллектива «Картель FPM», для которой музыканты пригласили вокалистку Дарью Громову.

0: нужно пропагандировать настоящую музыку, хороших актеров. Ведь у нас сейчас, к сожалению, пропагандируют по телевидению, радио. Смотрите, как только включишь любую программу, включи, и везде легкая музыка. Понимаете? Нужно не забывать, что наша народная музыка, танцы, они играют очень большую роль в становлении нашей культуры. И если мы будем об этом забывать, то и будущие поколения, и наши дети с вами, и внуки, они нам этого не простят.
1: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Балерина Ульяна Лопаткина, русский лебедь, национальное достояние, стала примой не благодаря природным данным, а вопреки. Ее рост 175 сантиметров, а в балете всегда предпочитали миниатюрных. Их проще поднимать и носить по сцене. У Лопаткиной были крупные стопы и кисти, которые тоже не любят в балете. Благодаря мастерству балерины все эти недостатки превратились в неповторимые особенности. Родилась будущая прима в Крыму, в Керчи. Семья учительское отношение к балету не имела. Помимо танцев, девочка занималась спортивной гимнастикой. В театр попала благодаря книгам. Зачитывалась биографиями знаменитых танцоров и балетмейстеров. Дидло, Петипа, Анны Павловой. В 10 лет Ульяна поступила в училище Вагановой и осталась жить в интернате в Ленинграде. Учила ее Наталья Дудинская, любившая повторять, что в балете невозможного нет, только нужно работать. Сразу после выпуска из училища танцевала технически сложнейшую партию теней из «Баедерки». В 22 стала солисткой «Мариинки». Вышло это благодаря счастливой случайности. Основная труппа уехала на гастроли, а на сцене срочно потребовалась «Жизель». Руководство не сразу решилось поручить партию молодой артистке. Ульяна не просто справилась, но получила «Золотой софит» за лучший дебют на петербургской сцене. Лопаткина с молоду увлекается живописью, но продает и показывает свои картины только ради благотворительности.
1: Радио «Гордость» представляет. Какие люди? Гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома».
3: А вы знаете, где можно увидеть самую большую в мире коллекцию дымковских игрушек? В тематическом музее в Кирове. Его коллекция более 1000 уникальных игрушек, сделанных на протяжении всего 20 века. В музее можно узнать о традициях промысла. Например, не всем известно, что раньше игрушки покрывали взбитым яйцом для блеска. Тут же рядом мастерские, в которых мастерицы и сейчас трудятся над подлинной дымкой. Кстати, изготовление дымковских игрушек традиционно женское дело. Настенная роспись с портретами знаменитых дымковских мастериц прошлого – одни из уникальных экспонатов музея.
1: Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома». Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Приоритет духовного над материальным. Руслан Осташко, телеведущий.
4: Все мы любим комфорт. Приятно, когда в квартире тепло, в холодильнике есть что-то вкусное, а на телефон падает уведомление о зарплате, которой хватает не только на доширак. В этом нет ничего плохого, мы же живые люди. Но есть одна ловушка, в которой очень легко угодить. Если мерить свой успех только количеством гаджетов, маркой машины или нулями на счету, то в какой-то момент внутри поселяется странное чувство пустоты. Приоритет духовного над материальным – это не про то, что нужно раздать все имущество и уйти жить в лес. Это про то, чтобы не давать вещам командовать вашей жизнью и вашей совестью. Знаете, в чем самая простая проверка этой ценности? В вещах, на которые, в принципе, невозможно наклеить ценник. Вы можете купить самый дорогой ортопедический матрас, но вы не купите на нем спокойный сон, если совесть нечиста. Можно купить путевку на край света, но нельзя купить искреннюю радость от того, что ты там находишься. Как очень метко говорят в народе, можно продать старую дачу, гараж или подержанное авто, но нельзя продать мать, друзей или родину. Вот этот список того, что не продается и есть наш настоящий золотой запас. Долгое время нам со всех сторон говорили, что бери от жизни все и потребляй больше. Это и есть предел мечтаний. Но мы как будто переболели этой идеей и поняли. Когда материальное становится единственным богом, общество начинает трещать по швам. Духовность – это ведь не только про религию. Это про твой внутренний компас. Это когда ты выбираешь поступить честно, даже если тебе это невыгодно в деньгах. Это когда помочь близкому или защитить правду для тебя важнее, чем сохранить уютный комфорт в стороне от проблем. В 2026 году мы все чаще возвращаемся к мысли, что человек без внутреннего стержня – это просто очень сложный биоробот. А нам важно оставаться людьми. Приоритет духовного – это наш фундамент, на котором строятся и крепкие семьи, и нормальные отношения с соседями, и вообще все будущее страны. Когда смыслы, любовь и верность стоят на первом месте, а материальные блага на втором, жизнь обретает совсем другой вес. Вещи изнашиваются и выходят из моды, а светлая душа и чистая совесть – это то, что остается с нами навсегда, и что не стыдно передать детям.
1: Истории о главном. Радиостанция «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет. Сделано у нас.
1: Бренд «Чатка» не является японским, как утверждают некоторые источники, а был создан в СССР случайно. В начале 20 века советская страна стала учиться у японцев делать консервы из камчатского краба. Соседи с Востока продали нам судно для развертывания крабоконсервного завода и разрешили нанимать своих специалистов для обучения. Изначально крабовые консервы планировали назвать «Камчатка», однако при печати этикеток для банок, которые планировали отправить на экспорт, допустили ошибку с размером. В результате наклейка не поместилась на банку и пришлось перекрывать первые буквы названия. Так появилась «Чатка». Бренд, известный во всем мире и по сей день. Примечательно, что советские граждане в большинстве своем произносили его как «снатка», так как название всегда писалось на английском языке. В декабре 2007 года суд признал исключительное право на торговый знак «Чатка» за Россией. История одной песни. «Одинокая гармонь» – одна из самых популярных послевоенных лирических песен в России. В конце победного 45-го года поэт Михаил Исаковский написал стихотворение «Снова замерло все до рассвета». Он показал стихи композитору Владимиру Захарову, руководителю хора имени Пятницкого. Захаров сочинил музыку, назвал песню «Гармонист». Композиция вошла в репертуар хора, но всеобщего признания не получила. Через год это же стихотворение положил на музыку Борис Макроусов. Первым исполнителем стал солист Ленинградской филармонии Ефрем Флакс. Песня, теперь уже под названием «Одинокая гармонь», начала стремительно набирать популярность. Ее исполняли Георг Оц и Сергей Лемешев, Эдуард Хиль и Дмитрий Хворостовский, Людмила Гурченко, Виктор Вуячич, многие другие певцы и артисты. Кроме того, песню запели на разных языках. На французском, например, ее исполнял Ив Монтан. «Одинокая гармонь» неоднократно звучала в театральных постановках, художественных фильмах и сериалах. Более 50 лет эта мелодия была позывным легендарной музыкальной радиопередачи Виктора Татарского «Встреча с песней». Послушаем песню Бориса Макроусова и Михаила Исаковского «Одинокая гармонь» в исполнении Валентины Толкуновой.

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Владимир Бехтерев – основоположник рефлексологии и нейрохирургии. О нем современники говорили: анатомию мозга знают двое – Бог и Бехтерев. Родился в середине 19 века под Вяткой в семье станового пристава. Интерес к науке получил от отца, который любил природу и держал в доме целый птичий уголок. Интерес к психиатрии приобрел по личным причинам. Во время учебы в Санкт-Петербургском университете от переутомления угодил в больницу с нервным срывом. Уже в 28 лет он возглавил клинику нервных болезней в Казани, где основал собственную психофизиологическую исследовательскую лабораторию, первую в России. Затем уже в Петербурге возглавил военно-медицинскую академию и создал нейрохирургический блок, где одним из первых начал проводить операции на мозге. Любопытно, что ученый считал мозг средоточием некой энергии, которая после смерти никуда не исчезает, но становится частью общего информационного поля Земли. Он же стоит у истоков лечения алкогольной зависимости с помощью гипноза. Бехтерев занимался и социальной психологией, развивал судебно-медицинскую экспертизу. В начале 20 века ученому удалось создать в Петербурге лечебное, исследовательское и учебное заведение «Психоневрологический институт». В нем он объединил всю нейрофизиологию от психологии до нейрохирургии. Равных ему не было в мире. Кстати, Бехтерев является автором 700 научных работ и первооткрывателем 25 рефлексов. Интересный факт. После революции ученые с учениками исследовали мозг Ленина, Луначарского и Горького.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Гордость – это страна, самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома».
1: В Магнитогорске стоит здание-памятник истории отечественной архитектуры. Здесь в 1951 году был построен первый в СССР крупнопанельный бескаркасный жилой дом. Это было экспериментальное строительство. Панельные стены, изготовленные заранее. Монтаж шел быстро, в 28 дней, тогда, когда кирпичные дома строились не меньше года. Дом стал прототипом, который впоследствии развили в массовые проекты по всей стране. Магнитогорский опыт строительства крупнопанельного домостроения оказал влияние далеко за пределами города. Дома по подобной технологии появились в Мурманске и в Москве, и даже за границей. Этот дом является символом того, что Магнитогорск был на передовой экспериментальных решений в жилье. Символ инноваций, скорости и масштабов.
2: Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома». Радио «Гордость» представляет. Здесь все свои. В эфире кандидат филологических наук, руководитель кафедры журналистики и медиакоммуникаций Московского педагогического государственного университета Елена Зубаркина.
3: Я поизучал вашу биографию и цитирую. Исследования Елены Зубаркиной посвящены феномену детства в радиожурналистике. Я знаю, что вы работали на детском радио, но исследование, феномен, расскажите об этом. Феномен детства в журналистике – это что?
4: В радиожурналистике.
3: Именно в радиожурналистике.
4: Да, и еще здесь такой момент, что я изучаю не просто феномен детства, а я изучаю именно то, как складывается гуманистический дискурс, радиодискурс, так. Детский радиодискурс. То есть вот такие три частности – гуманизм, детство и радиожурналистика. Началось все 8 лет назад, когда к нам приехали европейские коллеги. Ну, тогда еще, да, понятно, что обмен был более активный. Вот. И они представляли такое сообщество, которое изучает творчество и педагогику Януша Корчика. Януш Корчик, для тех, кто вдруг, если не знает, вообще это такая фигура, которую в детстве нам о нем рассказывали на уроках истории. Это польский педагог еврейского происхождения, он родился в Российской империи в XIX веке, в 1878 году, и учился в русской школе, и основал потом детский приют, ну и погиб вот с детьми в 42-м году при вот этих вот ужасных, печальных событиях. И меня попросили выступить перед этой делегацией. Я совершенно не понимала, что мне надо говорить, потому что я ничего про него вообще не знаю. Кроме того, что вот это, ну, это человек, который принес себя в жертву, который не отказался от детей, который писал детские книжки, вообще ничего, гуманист, все. Ну и, соответственно, я начала изучать и узнала, что он, оказывается, работал на радио. И в его радиотекстах заложена, конечно же, вот эти основы гуманистической педагогики и основы, и, между прочим, очень часто встречаются отсылки к русской литературе, потому что он обожал Чехова, Достоевского, Толстого. Он считал, что вот как раз-таки на этой литературе нужно воспитывать вообще любого ребенка. И дальше пошло-пошло, я стала изучать этот период, мне стало интересно, как у нас вообще вот эта гуманистическая парадигма на советском радио выстраивалась. Да? Ну, безусловно, мы все знаем, что была такая Роза Марковна Иоффе у нас на советском радио, которая была режиссером радийным, которая поставила несколько очень известных радиоспектаклей, и мы на них воспитывались, на этих радиоспектаклях. Они были по-настоящему хорошо сделаны, с симфонической музыкой, с классической красивой музыкой, с хорошим слогом. И дальше был Николай Литвинов, который работал вместе с ней, и так далее, и так далее. То есть меня это все ужасно заинтересовало. Я стала поднимать эти архивы и просто провалилась в историю и в современность нашего радиовещания, и в том числе современного радиовещания, которое посвящено теме детства. А оно у нас, между прочим, очень богатое. Мы зачастую просто даже не знаем, что идет в эфире, какие идут программы, даже в московском FM-диапазоне, а они есть, и они очень интересные. И мы сегодня все больше отучаемся слушать. А я бы, наоборот, шла как бы в противоход, наоборот, приучала слушать, потому что умение слушать – это важный навык. Нельзя от него отказываться.
3: Дети. Именно в детстве закладываются все эти ценности, о которых мы говорим, и в том числе правильный русский язык родной. Работа с детьми и детская журналистика – это же ответственность огромная. Какие выводы вы из собственных исследований сделали на эту тему?
4: Мне кажется, что само профессиональное сообщество радиожурналистов должно сегодня заниматься саморегулированием. Это очень важно. И мы должны вернуться к тому, что у любой редакции должны быть какие-то, пусть внутренние, но этические положения. У нас общего документа, который бы регламентировал, такого медиа-экологического, я так это назову, может быть, по научному стандарту, который бы регламентировал, как общаться в радиоэфире с детьми или как обсуждать детскую тему с родителями. Ведь, по сути, разницы нет. Когда мы говорим с детьми, мы подразумеваем родителей. Когда мы говорим с родителями, мы подразумеваем детей. Мы все равно как бы одновременно формируем культуру родительства и культуру детства. И поэтому, как мне видится, нам не хватает даже каких-то дискуссий вот в профессиональном сообществе, чтобы мы сегодня не забывали, что, во-первых, на любой радиостанции, как и на любом телеканале, в любом медиа, нас может читать ребенок, подросток, ну, особенно подросток, да, в радиоэфире нас может слушать вместе с родителем, потому что совместное прослушивание – это все еще высокий процент. Ну, а в детском эфире это вообще особая такая история, что, как мне видится, в советское время были заложены хорошие традиции, когда были отдельные детские редакции. Это же была школа. Один приходил, другой уходил. Но вот это была как бы передача опыта. Люди знали, как работать с детской аудиторией. Они знали, как с ней можно разговаривать. Они знали, как написать тексты для ребенка, чтобы ему не было скучно, чтобы было интересно, чтобы этот текст просвещал, воспитывал нужные ценности, важные смыслы. И вот мне видится так, что очень многое зависит от нас, от журналистов, как просто отдельных личностей, которые пришли работать в редакцию. Не потому, что они сейчас там что-нибудь отдарабанят для детишек в течение часа на радиостанции, да? А дальше пойдут на взрослый эфир петь, плясать и прочее. Нет. Если ты пришел, то у тебя уже какой-то есть... Ну, ты можешь быть для них лидером общественного мнения. Будь, пожалуйста, добр сохранять как-то это лицо. Это вот, наверное, первое. Ну, а все редакторы, конечно, должны включать, не знаю, многоступенчатую верификацию данных, да, думать, как мы пишем, как мы говорим, что мы говорим, проверять эту информацию. Потому что если сегодня посмотреть, что пишут слушатели о всяких, ну, о детском контенте, очень много ошибок, очень много замечаний.
2: Едем по стране с радиостанцией «Гордость». Практически каждый город хранит в своей истории немало тайн, быть разгаданными которым, увы, не суждено. У Нижнего Новгорода тоже есть свои секреты. Одна из самых интересных легенд гласит, что в строительстве Нижегородского Кремля принимал участие ученик Леонардо да Винчи. В летописях действительно упоминается, что для работ над проектом был выписан некий итальянский архитектор. Но имел ли он отношение к великому художнику и изобретателю, доподлинно неизвестно. А еще по одной из городских легенд, где-то в подземельях Нижегородского Кремля спрятана библиотека Ивана Грозного. Однако все попытки отыскать царскую коллекцию вот уже несколько столетий остаются безуспешными. Давайте и мы отправимся на прогулку по историческому центру города. А компанию нам составит один из участников, пожалуй, самой известной нижегородской группы «Ума Турман» — Сергей Крестовский. Песня «Если».

0: Фонд Николая Расторгуева, федеральная радиостанция «Гордость» при поддержке президентского фонда культурных инициатив объявляют старт международного конкурса «Музыка гордых 2026». В этом году мы впервые выходим на международный уровень и приглашаем музыкантов из регионов России и Абхазии. Члены жюри под председательством народного артиста России Николая Расторгуева определят финалистов и победителей по номинациям. Песня о родине, песня о любви, песня о семье, песня о защитниках страны, голоса народов России, голоса Абхазии и номинация «Спецприз». Что нужно для участия? Заполнить заявку на сайте «Музыка гордых РФ». Записать видео исполнения вашей песни, дождаться результатов предварительного отбора. Прием заявок до 6 июля. Победители конкурса получают право выступить на фестивале «Музыка гордых». Песни финалистов будут звучать в федеральном эфире «Радио Гордость». Подробности обо всех этапах конкурса на сайте «Музыка гордых РФ».
1: Возрастное ограничение 0+.
0: Слушайте на радио «Гордость». Каждый день в эфире программа «Россия. Страна достижений». Современные победы, инновации и открытия, которые меняют мир. Прорывы в науке и технологиях, культурные и спортивные триумфы, великие стройки и новые горизонты промышленности. Россия – страна достижений. Нам есть чем гордиться. Слушайте каждый день на радио «Гордость». Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Возрастное ограничение 12+. Радиоканал «Радио Гордость». Запись регистрации СМИ Л номер ФС 77-85-492 выдана Роскомнадзором 27 июня 2023 года. Возрастное ограничение 12+. Радио «Гордость» представляет «Хорошие новости».
2: Российские ученые вывели первый в стране сорт чиа, адаптированный к отечественным климатическим условиям. Разработку представили специалисты Омского аграрного университета. Новый сорт семян, получивший название «Сибирский изумруд», успешно прошел государственные сортоиспытания и включен в реестр селекционных достижений. По своим характеристикам он не уступает мексиканским аналогам и уже привлек внимание аграриев из различных регионов. В дальнейшем планируется его промышленное производство, что позволит расширить применение культуры в пищевой, косметической и фармацевтической отраслях.
0: Больше новостей в мобильном приложении «Хорошие новости». Получайте проверенные новости о достижениях и людях, которыми может гордиться наша страна. Делитесь хорошими новостями и получайте призы за свою активность. Подробная информация о правилах участия и поощрениях для активных пользователей в приложении «Хорошие новости». Приложение бесплатно и доступно для скачивания на всех мобильных площадках.
2: История одной песни. Знаменитая песня «С любовью встретиться» или, как ее чаще называют, «Звенит январская вьюга» впервые прозвучала в легендарном фильме Леонида Гайдая «Иван Васильевич меняет профессию». Для музыкального оформления фильма Гайдай пригласил своего любимого композитора Александра Зацепина. Вкусы и подходы к созданию музыкальной комедии у них были схожие. Музыка должна попасть в общее настроение картины, задать темп, привнести необходимую экспрессию. Зацепин сочинил музыку практически мгновенно, а вот со словами поэту Леониду Дербеневу пришлось помучиться. Поиски подходящей исполнительницы тоже затянулись. Изначально пригласили известную певицу, но ее голос оказался слишком низким, а исполнение излишне драматичным. В итоге Зацепин предложил песню Нине Бродской, с которой был знаком по не слишком удачной работе над одной из картин. На этот раз роскошная сопрано Бродской раскрылась во всей полноте. Сцена, где героиня Натальи Селезневой зажигательно исполняет наконец-то сложившуюся песню, снималась одной из последних, когда фильм был уже практически готов. Впоследствии композицию перепели многие солистки и музыкальные группы. Сейчас послушаем оригинал. Песня «С любовью встретиться» звучит в исполнении Нины Бродской.

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Александр Власов – известнейший советский архитектор, создатель Крымского моста и главный дизайнер парка Горького в Москве, проектировщик спорткомплекса «Лужники» и юго-запада российской столицы, фактически создатель современного Киева. И все это архитектор Александр Власов. Он родился в 900 году в Тверской губернии в многодетной семье лесовода. Учился у братьев Весниных – архитекторов, конструктивистов, сторонников функциональной и красивой архитектуры. Для жизни. В 30-е для Власова наступил расцвет. Вместе с инженером Борисом Константиновым он создал Крымский мост в Москве, ставший одним из самых узнаваемых символов столицы.

0: Киева лежала в руинах. Всем нынешним своим обликом город обязан советскому архитектору. В Москве Власов реализовал свой последний крупный творческий проект – стадион «Лужники». Есть за ним еще одна важная, но необычная заслуга. Он уговорил генсека Никиту Хрущева отказаться от масштабной реконструкции Кремля.
1: Радио «Гордость» представляет. Какие люди! Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
0: Рофл – словечко из молодежного интернет-сленга, прибыло к нам из Америки в начале 90-х и происходит от аббревиатуры, которая дословно означает «катаюсь по полу от смеха», то есть «смеюсь безудержно» – очень смешная шутка. Но как это часто случается при заимствованиях в русском языке, рофл начал приобретать дополнительные формы и оттенки. Появился глагол «рофлить» – вроде бы очень смешно шутить. На самом деле рофлить сегодня означает не просто шутить, смеяться, зубоскалить. Значение слова смещается в сторону таких понятий, как недобрый розыгрыш, подвох, скрытая издевка. Отсюда и популярное у подростков выражение «выкупить рофл», то есть понять, что над тобой потешаются, пытаются выставить насмех и при этом пристально наблюдают за твоей реакцией. Считается, что у рофла есть русский близнец «ржу не могу». Но если вдуматься, это не совсем так. «Ржу не могу» скорее действительно обозначает безудержный смех над уморительным гримасой, нелепой выходкой, оговоркой, опечаткой или анекдотом. Это куда безобиднее рофла, это по сути смайлик. Ну что, какой вариант вам больше нравится, русский или иностранный? Правильный ответ – никакой. В живом общении неуместны оба. Пусть лучше остаются в интернете, если уж без них – никак.
1: Голоса народов России. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
0: На главной странице мордовского фольклорного ансамбля «Торома» в одной из социальных сетей написано: «Мы хотим сломать стереотипное представление о фольклоре, показать, насколько фолк многогранен и пластичен. Фольклор развивается, его новое звучание находит отклик в сердцах разных поколений. А это значит, что история Мордвы не забыта. «Торома» возрождает песенные традиции мордовских народов Эрзи, Мокши, Шокши и Каратаев. Дискография фольклорной песни у «Торомы» – одна из самых обширных в Мордовии. А шуточная песенка «Йор, веселая голова» – одна из самых популярных в репертуаре группы. В ней поется о том, как девушки выбирают себе парней и обсуждают, какая слава идет в деревне о каждом. «Торома» – «Йор, веселая голова». Язык исполнения – макшанский.

Esensor, Esensa, Pinaf Yarts, Esensa, Pinaf Yarts, Esensa, Katav, no Esensa, Jaguars, Jevovani, Viakai, Viakai. Асипишкин Васьков ты, Бука Кемон Рамов ты, Бука Кемон Рамов ты, я встречаю Калов ты, Ивану Рязь.

0: Радио «Гордость» представляет. Сделано у нас.
1: В Дагестане выращивают киви. Место для сада площадью в 20 гектаров подбирали ученые и эксперты. Для успешного выращивания ягоды нужны хорошее освещение и правильно организованная система полива. Агрономы апробируют разные сорта, наблюдают за их адаптацией, ведут селекцию. Предприятие, которое начало выращивать киви, ранее заложило самый крупный в России сад фундука. На полях хозяйства выращивают также хурму, гранат, грецкий орех и миндаль. А частные энтузиасты экспериментируют с бананами, финиками, маслинами, фейхоа, маракуйей, вьетнамским бамбуком. Специалисты считают, что в России вполне возможно выращивать тропические и субтропические культуры. Дагестан входит в число регионов с наилучшими предпосылками для их производства.
0: Едем по стране с радиостанцией «Гордость».
1: Народные гимны родных городов создавали обычные люди в рамках проекта фонда Нонны Гришаевой «Лучший город Земли», проходившего при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Арбат – одна из самых красивых улиц Москвы. Пешеходной она стала в середине 70-х, а до этого была главной правительственной трассой. Именно по Арбату в Кремль ездил Сталин. ВДНХ – еще один символ Москвы. 325 гектар и 49 объектов культурного наследия. Рядом высятся монументальные. Рабочая колхозница Веры Мухиной – символ Мосфильма. Кстати, когда-то шарф у колхозницы хотели отобрать ради соцреализма. Мол, не бывает крестьянок с шарфом. Отстоять аксессуар удалось, потому что без него скульптура теряла прочность. Москва не спит никогда. По ночам красивые здания ярко подсвечены. Летом еще включают фонтаны с музыкальной подсветкой. 800 струй Царицына, 800 квадратов фонтана на Ходынке, главный фонтан парка Горького. Слушаем народный гимн столицы в исполнении Дианы Гурцкой на частоте 105 FM. Радио «Гордость».

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Follower. Это слово в переводе с английского означает «последователь, приверженец». Из обычной жизни оно перетекло в интернет-пространство с появлением в соцсетях кнопки «follow» в значении «следуй за мной». В русский интернет-сленг слово пришло путем прямой транслитерации, то есть по буквенной передаче текста одной графической системы с помощью букв другой системы. В нашем случае латиницу заменила кириллица, а слово «follower» некоторые стали считать синонимом подписчика. Это почти верно, но не совсем. Подписчики у нас существовали задолго до появления соцсетей. Институт подписки на печатные издания в России известен с 18 века, когда по подписке начали распространять газету «Санкт-Петербургские ведомости». Сегодня подписчики есть у газет и журналов, у сетевых СМИ, у блогеров. Но вот фолловеры только у блогов. Причем, если подписчиком называют любого подписавшегося, то фолловером только того, кто буквально следует за блогером, становится его поклонником, приверженцем, отслеживает обновления, активно комментирует, делится информацией с другими пользователями, дает рекомендации. Фолловер – это аудитория блогера или бренда и потенциальные потребители его идей, материальных или творческих продуктов. Отсюда важные задачи современного интернет-маркетинга – превратить подписчика в фолловера.
0: Радио «Гордость» и Военно-медицинский музей представляют. Какие люди?
2: Горошек Павел Анатольевич – герой Советского Союза, участник Великой Отечественной войны. В 1943 году 18-летнего Павла призвали со второго курса фельдшерской школы, направили на курсы пулеметчиков. На фронт рядовой Горошек попал в должности командира пулеметного расчета. Осенью 43-го в битве за Днепр был тяжело ранен санинструктор батальона. Горошека, как единственного медика на плацдарме, перевели в санинструкторы. За 6 часов боя он оказал помощь 26 бойцам и командирам, вынес из зоны обстрела более 30 раненых с их оружием, при этом уничтожил 9 солдат противника. 17 ноября 1943 года рядовому Горошеку присвоено звание Героя Советского Союза. По настоянию батальонного врача Павла перевели в санитары, а вскоре откомандировали на учебу в танковое училище. Повоевать с танкистом он не успел. Настал День Победы. После войны герой поселился в Минске, получил юридическое образование, работал в государственных органах. Перед выходом на пенсию Павел Анатольевич Горошек занимал должность министра юстиции Белоруссии.
0: Радио «Гордость» и Военно-медицинский музей представляют. Какие люди? Истории о главном. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Права и свободы человека. Певица Ивушка.
3: Когда я переезжала из Ульяновска в Москву, чтобы учиться и всерьез заниматься музыкой, я остро почувствовала, что такое настоящая свобода выбора. В 20 лет кажется, что перед тобой открыты все дороги. И это не просто юношеский драйв. Это наши реальные права, закрепленные в Конституции. Для меня право на образование, свободу творчества и личную неприкосновенность – это не скучные параграфы из учебника, а возможность быть собой, петь то, что я чувствую, и строить свою жизнь так, как я ее живу. Классно осознавать, что твои идеи, твое творчество и даже тайны твоей переписки защищены государством, ведь именно эта защищенность дает уверенность, которая так нужна каждому из нас, чтобы не бояться пробовать новое и идти за мечтой. Но свобода для меня – это не просто возможность сделать все, что хочется. Это еще и крутая внутренняя ответственность перед теми, кто рядом. Быть по-настоящему свободным человеком и гражданином значит понимать, что твои права работают только тогда, когда ты уважаешь права других. Мы можем выбирать, где работать, как самовыражаться и в каком направлении развиваться, но при этом важно помнить и про свои обязанности. Беречь культуру, соблюдать законы и уважать окружающих. Настоящая независимость – это когда ты не просто пользуешься возможностями, а осознанно создаешь мир, в котором каждому комфортно и безопасно жить. В этом балансе «хочу и надо» и рождается та самая свобода, которая делает нас взрослыми.
0: Истории о главном.

0: радиостанция «Гордость». Позывные великой страны.
1: Радио «Гордость» представляет «Хорошие новости».
2: В Кемерово придумали новую технологию помощи детям после операции на сердце. Врачи заметили, что у многих малышей нарушаются память, внимание и речь. Для решения этой проблемы ученые создали уникальные игры виртуальной реальности. Пациенты попадают в мир цифрового леса, похожего на настоящий. Там ребята собирают пазлы, ищут предметы и учатся ориентироваться на местности. Все упражнения разработаны специально, чтобы развивать важные мозговые функции. Методика оказалась эффективной, и теперь исследователи создают мобильную версию программы. Она позволит детям продолжать занятия дома после выписки из больницы. Новинка вызвала интерес ученых из-за рубежа, ее опубликовали в известных мировых медицинских журналах. Благодаря этому проекту жизнь юных пациентов станет проще, а восстановление пройдет легче и веселее. Надеемся, что эта технология вскоре появится в клиниках всей страны, помогая все большему количеству ребят.
1: Хорошие новости. Больше позитива в мобильном приложении «Хорошие новости». Получайте проверенные новости о достижениях и людях, которыми может гордиться наша страна. Приложение бесплатно и доступно для скачивания во всех сторах. Радио «Гордость» представляет. Сделано у нас.
3: В Петербурге запустили серийное производство беспилотника двойного назначения. Новый российский беспилотник получил название «Ветер». Этот аппарат – самостоятельная разработка компании. Он предназначен для проведения разведки и является продукцией двойного назначения. Сейчас «Ветер» выходит на серийное производство в базовом варианте. В дальнейшем его будут оптимизировать и модернизировать. В этом году производитель планирует выпускать порядка 100 комплектов в месяц. Увеличение объемов будет зависеть от заказа и возможностей расширения производства. Новый питерский беспилотник во многих отношениях превосходит аналогичную продукцию других производителей. А двойное назначение «Ветра» позволяет ему выйти как на рынок военной продукции, так и на гражданский сектор, например, для съемки видео и фотоматериалов с высоты птичьего полета.
1: Радио «Гордость» представляет. Здесь все свои. В эфире певица Асюта.
4: Асюта является основателем и художественным руководителем проекта «Русская песня. Новая эпоха». Это было еще до Тавриды? Что это за проект?
5: Это было до Тавриды, да. Я как раз работала поколенческим экспертом у Олега Газманова в «Родниках». И меня... Ну, когда ты общаешься с людьми, знакомишься, ездишь на фестивали, выходишь на проекты, сразу у тебя различные идеи в голове делаются. И тут я решила то, что мне нужно как-то оставить, ну, частичку себя и сделать свой проект. И я начала думать, как я могу сделать свой проект, кто меня может поддержать. На помощь мне пришел всем известный президентский фонд культурных инициатив. Вот, только благодаря ему я сделала проект «Русская песня. Новая эпоха», который был направлен на популяризацию и развитие русской культуры. Было у нас какое-то совещание в министерстве, и там звучал такой вопрос, как мы можем молодежь заинтересовать, чтобы у нас была... Ну, у нас сейчас в России нехватка кадров, то есть там по баяну преподавателей, по народной культуре, вот. И мы там думали различные идеи, вот. И я решила, что этим проектом я как раз могу заинтересовать молодежь развиваться в данной области. Мой мастер-класс был основан на то, что как я могу взять этнографическую песню, которую я собирала в экспедициях от бабушек, и сделать ее актуальной для нашей молодежи. На самом деле эмоции были разные, и мнения были тоже разные. То есть у нас две стороны медали получилось. Люди, которые уже в возрасте, они говорили то, что, ну нет, это же мы не сохраняем русскую культуру. А молодежь, которая сидела в зале, они потом ко мне приходили и говорили, а это есть какая-то академия, институт, где народную песню так можно классно, круто сделать. Я говорю, нет, это просто одно из направлений, которое я вам показала. Я брала этнографическое произведение, и за 2,5-3 часа я делала народную песню в современной обработке. То есть я прям выставляла, ну, я там на мастер-класс там 50 человек выставляла и говорила, что нужно делать, как нужно подать, что поменять там в ритмике, в словах. Но главное, мелодическую линию, основу мы всегда должны были оставлять. Что очень важно, у предыдущего поколения, которое вот, ну, работает в школах искусств, у них есть такое свойство, что они жалуются. У нас нету инструментов, у нас нету возможностей, у нас нету денег, у нас крыша течет. И вообще
4: жаловаться мы любим.
5: И вообще мы не можем, заниматься. Но я показала то, что как мы, не имея каких-либо финансовых возможностей, можем сделать хороший продукт, который будет дальше продаваться. Вот. И сразу у нас все улетучилось. И самое главное, я заставила людей включить головной мозг. Это не то, что ты взял сборник песен, у тебя там нотки прописаны, слова, и ты взял и спел, поиграл на фортепиано и спел вот акапеллку. Нет, я заставила думать, а как мы можем сделать, а что мы можем сделать, как мы можем поменять, как мы можем это подать, как мы можем это продать. И молодежь начала работать головкой своей, и их это заинтересовало. Вот. И до сих пор уже есть определенные отклики, что со мной начали советоваться. А вот как вот это классно будет звучать, вот это вот интересно. И я считаю то, что эту направленность нужно как больше развивать.
4: Да, но можно много говорить.
5: Да.
4: А лучший пример – это собственный пример. Поэтому хочется услышать от Асюты, которая сегодня у нас в студии, вот как раз пример такой песни. Переработанный, так скажем.
5: Переработанный, да.
4: Да, вот представьте, какая песня сейчас.
5: Все знают, всем известную песню «Калинка-малинка». Она такая яркая, «Калинка-калинка». Вот, а я решила ее сделать более лирической, вот, более душевной. Поэтому сейчас вы можете ее послушать.
4: «Калинка» в эксклюзивном исполнении Асюты на радио «Гордость».

0: Русское музыкальное общество представляет «Музыка с историей».
1: Это сегодня в концертных залах крупных городов есть подробные афиши на сезон и план работы на несколько лет вперед. А в 19 веке концерты проходили в домах знати, никакого планирования в помине не было. Владельцы музыкальных салонов в соответствии со своими вкусами и предпочтениями составляли программы, приглашали исполнителей или самих композиторов. Все изменилось в середине века с учреждением Русского музыкального общества. Оно занималось развитием музыкального образования, прививало публике вкус к музыке, поощряла отечественные таланты. «Сделать хорошую музыку, доступной большим массам публики», писал знаменитый критик Стасов. Финансово организацию поддерживала императорская фамилия. Благодаря РМО в Москве и Петербурге появились консерватории, проводили доступные симфонические и камерные концерты. Около 30 в год играли не только признанную европейскую классику, но и последние музыкальные новинки. Например, музыку композитора Глинки.
0: Гордость – это страна, самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома».
2: Двор-колодец на улице Рубинштейна в Санкт-Петербурге – это уникальный архитектурный объект, характерный для петербургской застройки XIX-XX веков. Такие дворы получили свое название из-за формы. Узкий вход ведет в широкий внутренний двор, будто в колодец. Интересный факт – эти дворы создавали особую атмосферу городской жизни, где соседи могли общаться и вместе проводить время, несмотря на плотную застройку. Улица Рубинштейна особенно известна своими уютными двориками и популярными кафе, которые скрыты от шумных улиц именно в таких двор-колодцах. Сегодня эти пространства не только сохраняют дух старого Петербурга, но и служат важными культурными и гастрономическими центрами, привлекая туристов и местных жителей. Двор-колодец на Рубинштейна – отличный пример того, как городская архитектура формирует уникальную городскую среду.
0: Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома». Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Гуманизм. Певица Алена Минулина.
3: Гуманизм. В эпоху развития искусственного интеллекта концепция гуманизма приобретает новые грани и новую глубину. Наше время остро ставит вопрос, что такое человек, что такое человечность. Необходимо найти и оберегать в себе человеческие качества. Движение гуманизма, как человеколюбие, должно стать основным вектором развития общества. Сейчас, когда можно сублимировать практически все, и любовь, и дружбу, важно не дать себе превратиться в робота, механически совершающего некие действия и просто потребляющего контент. Для этого нужно учиться не бояться чувствовать, переживать, сопереживать, проживать эту жизнь на полную и, конечно, созидать, сохраняя в себе человека.
0: Истории о главном. Радио «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет. Сделано у нас.
1: Военная драма Григория Чухрая, баллада о солдате, фильм всенародно любимый в нашей стране и признанный во всем мире. Лента завоевала награды Каннского кинофестиваля, Британской киноакадемии, а также номинацию на «Оскар» в категории «Лучший оригинальный сценарий». Пронзительная история про связиста Алешу Скворцова, который подбил из случайно найденного на поле боя противотанкового ружья два немецких танка, вместо награды отпросился починить крышу в родительском доме, по пути помог многим людям, а с матерью увиделся всего на несколько минут, покорила миллионы зрителей. А финальная фраза просто стала частью нашего генетического кода. Он мог бы стать замечательным гражданином, мог бы украшать землю садами. Но он был и навечно останется в нашей памяти солдатом. Русским солдатом. Интересно, что действие фильма происходит в 1942 году, но герои носят погоны, введенные в армии только в 43-м. Режиссер Григорий Чухрай сделал это намеренно. Он предвидел, что фильм будет в прокате, в международном прокате, в том числе в Европе, где сформировался образ советского солдата-освободителя именно в этой форме с погонами. Режиссер опасался, что в странах, которые были освобождены советскими войсками, могут не узнать воина-освободителя в старой форме, сказав: «Нет, нас освобождали не эти».
0: Голоса народов России. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Песню «Масленица» фолк-группа «Сказки» выпустила в начале масленичной недели 2025 года. В ней соединились две календарно-обрядовые песни, которые поются на масленичной неделе. Обратите внимание, в припеве вы слышите громкий высокий возглас «Гу». Это непростой звук. На Руси таким образом выкликали, призывали весну. Календарно-обрядовые песни с гуканием всегда исполнялись исключительно женщинами. И это полностью соответствует составу группы «Сказки». Участницы музыкального коллектива – 5 солисток с большим опытом исполнения народных песен. Четверо из них вместе с композитором Алексеем Ивановым больше 20 лет составляли костяк культовой этно-фолк-группы «Иван Купала». Теперь композитор продолжает работу с ними в новом проекте. «Сказки. Масленица. Язык исполнения русский».

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Ерофей Павлович Хабаров – великий русский первопроходец. Родом из-под Великого Устюга, он прирастил к России огромные территории за Уралом. Наверное, каждый дальневосточник считает его своим земляком. В 22 года Ерофей уже совершил свое первое плавание на небольшом суденышке на Таймыр. В 27 участвовал в плавании из первого заполярного сибирского города Мангазея до Тобольска. Всю жизнь он шел дальше и дальше на восток, и первым из русских людей достиг нынешних территорий Иркутской и Амурской областей Якутии. Благодаря ему обширное и богатое Приамурье вошло в состав русского государства еще в середине 17 века. А в долине Верхней Лены были подняты первые десятины целины и построены соляные варницы. Хабаров первым составил карту Приамурья и рассказал о народах, проживающих там. Его именем назван город Хабаровск и Хабаровский край. А знаете, какое расстояние между ими отчеством и фамилией нашего первопроходца? 1346 километров. Именно такое расстояние разделяет город Хабаровск и станцию Ерофей Павлович в Амурской области.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Гордость – это страна. Самые красивые города – необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома».
3: Легендарный дом «Коммуна» притаился на улице Орджоникидзе в Москве. Сейчас это одно из общежитий Института стали и сплавов, куда можно попасть с экскурсией. Даже не скажешь, что в конце 20-х его строили как воплощение идеи нового советского быта. Создавал его архитектор Иван Николаев для студентов текстильного института. Автор звал свое творение «Машина для жилья». В санитарном блоке студенты раздевались до белья, переодевались в пижамы и шли в шестиметровые отсеки, называвшиеся «кабины для сна». Ночью туда поступал обогащенный озоном воздух, чтобы лучше спалось, а днем их проветривали и кварцевали. Находиться в кабинах вне времени, отведенного на сон, и держать там личные вещи запрещалось. Утром все поднимались и шли делать зарядку на балконы, которые сейчас тянутся вдоль фасада. В соответствии с идеями французского архитектора Ле Корбюзье, авторы дома поставили свое творение на столбы опоры. Жить на первом этаже сыро и неудобно, а между курьими ножками можно и ходить, и машины ставить. Недавно здание реконструировали. Новые жилые комнаты побольше – 11 метров на одного человека и 17 на двоих. Но внешний облик здания сохранился. До сих пор можно увидеть крышу, похожую на пилу. Эта конструкция позволяет использовать естественное освещение по максимуму.
2: Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома». Радио «Гордость» представляет «Здесь все свои». В эфире монах Киприан Бурков. Герой Советского Союза, член Наблюдательного совета Государственного фонда «Защитники Отечества», духовный наставник Комитета семей воинов Отечества, организатор фестиваля «Баллады специальной военной операции. Время выбрало нас».
4: Фестиваль «Баллады специальной военной операции. Время выбрало нас». В нем участвуют, собственно, воины, те люди, которые сами являются участниками СВО, их родственники. А вот вопрос такой, кого из музыкантов, посещающих СВО, вы бы для себя выделили, чье творчество вам ближе? А я этот вопрос дополню. Кто-то из уже известных артистов выступит на фестивале, вот на этом концерте, который 6 декабря состоится?
5: Безусловно, конечно, гостями фестиваля будут известны наши артисты, но, конечно, те, которые именно регулярно посещают зону боевых действий, встречаются с нашими солдатами, офицерами, поют для них песни, и которые написали песни в связи с тем, что они там побывали и тоже стали сопричастниками тех событий, которые там происходят. Это тут можно многих перечислять, но просто мне на ум сразу приходит Джанго, да?
4: Да.
5: Потому что Алексей, мы с ним вместе, да, когда-то там оказались в одном месте, я пел даже песню, вот эту «Поговори со мной, трава», на его гитаре. Угу. Вот. «Зверобой» группа, да? Да, ну и другие, в общем-то, можно. Это я говорю о новых таких, которые не так давно стали вот известными исполнителями, авторами песен.
4: Да, и Алексей Поддубный, «Джанго», и группа «Зверобой» здесь были уже у нас в студии. Ребят, вам большой привет. И для нас тоже это радость, что вы этих ребят уважаете, потому что они действительно у нас в эфире очень частые гости. Ну и сейчас, я думаю, что пришло время послушать еще одну песню из тех заявок, которые поступают на фестиваль «Время выбрало нас». Группа «СССР», песня «Братаны». Что скажете о группе, кто ее участники?
5: Это вот, да, интересное название, правда, СССР?
4: СССР, да.
5: Это на самом деле ребята, они все, во-первых, участники боевых действий, они на контракте с Министерством обороны.
4: В данный момент времени?
5: Да, конечно, это действующие, мы так и делим, действующие mm-hmm. участники, ветераны, mm-hmm. вот, ну и далее другие родственники и так далее. Вот. С 22 года они служат по контракту, но они, кстати, с Минска, с Белоруссии. Mm-hmm. Вот как интересно. Но вот приехали защищать наше отечество, интересы наши.
4: Песня называется «Братаны». Я даже вот сейчас специально посмотрю, и мы назовем имена участников этого коллектива. Собственно, группа «СССР», солист Андрей Лемещенко, музыка Игоря Тычина. Ну а слова для песен, практически всех песен, как я понимаю, да, написал Александр Жадан.
5: Да.
4: Группа «СССР», композиция называется «Братаны». Мы ее уже слушали перед эфиром. Уверен, что и бойцам, и всем вам обязательно понравится. Радио «Гордость» в прямом эфире.

0: История одной песни. Песню «Дай ему сил» Александр Степанов решил написать после того, как в 2022 году начал ездить на новые территории с гуманитарной помощью. Сам текст и музыка появились спонтанно. Александр ехал в институт к Ларисе Долиной, чтобы провести урок для ее учеников, но попал в пробку. Выйдя из такси, он напел на диктофон первые строчки будущего хита. Саму песню он выпустил уже после того, как исполнил ее для бойцов в зоне СВО. А уже после этого поступило предложение от Николая Расторгуева.
1: Ее услышала благодаря Игорю Матвиенко, Николай Расторгуев. Нам пришел запрос, не против ли вы, если группа Любэ споет вашу песню? Конечно, в смысле? Мы только за. Ну, конечно, это гордость. Потому что, когда твою песню поет артист такой величины, как Николай Расторгуев и группа Любэ, это знаковый момент в жизни любого автора.
0: Слушаем в эфире радио «Гордость» песню Александра Степанова «Дай ему сил».
2: Вновь ночи без сна, так приходит весна. Так на сердце теплом вытесняется стужа. Вновь ночью луна с ним дежурит одна, отражаясь, как в зеркалах в этих пасмурных лужах. Вдаль смотрит при...

пускай дождь или град, он не ради наград, а по долгу отечеству и сердцу зову. Он пример для ребят, в ночь уходит отряд.

0: словами. Поэты Донбасса.
1: Алла Поспелова. «Христос воскресе».
2: Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ. На каком языке они молятся? В касках свечи и куличи. Помолчи, помолчи, помолчи. Со всей глупостью бабьей не вой. В этом окопе кот. В этом прикормлен кит. В каждом окопе свой поп кадилом кадит. Христос воскресе из мертвых. Не воскреснут Петр и Петро. Не воскреснут Василь и Вася. Безразлично твое согласие. Помолчи, помолчи, помолчи. Не кори равнодушье небес. Прекрати свой захлеб истерический про процесс исторический. Не твоих масштабов процесс. У холопов чубы трещат. Тут крутого замеса мальчики. Каждый знает ни шагу назад. И пасхальная ночь легла на разорванные тела.
1: Поэт Алла Поспелова написала это стихотворение 24 апреля 2022 года, в день православной Пасхи. Ровно за 23 года до этого, тоже на Пасху, страны НАТО начали бомбить Югославию. Эти же самые страны сегодня вынудили нас защищаться. Россия до последнего пыталась все решить миром.
3: Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
4: Фонд Николая Расторгуева, федеральная радиостанция «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив объявляют старт международного конкурса «Музыка гордых 2026». В этом году мы впервые выходим на международный уровень и приглашаем музыкантов из регионов России и Абхазии. Члены жюри под председательством народного артиста России Николая Расторгуева определят финалистов и победителей по номинациям. Песни о родине, песни о любви, песни о семье, песни о защитниках страны, голоса народов России, голоса Абхазии и номинация «Спецприз». Что нужно для участия? Заполнить заявку на сайте «Музыка гордых РФ». Записать видео исполнения вашей песни, дождаться результатов предварительного отбора. Прием заявок до 6 июля. Победители конкурса получают право выступить на фестивале «Музыка гордых». Песни финалистов будут звучать в федеральном эфире «Радио Гордость». Подробности обо всех этапах конкурса на сайте «Музыка гордых РФ».
5: Возрастное ограничение 0+.
4: Слушайте на радио «Гордость». Каждый день в эфире программа «Сделано у нас». Новые технологии, передовые разработки, товары и продукты, которыми гордится Россия. Современное производство и уникальные технологии. Прорывы в науке и инновациях. Российские бренды, завоевавшие признание в мире. Продукция, созданная нашими специалистами и инженерами. Сделано у нас. О том, что создает будущее России. Слушайте каждый день на радио «Гордость». Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Возрастное ограничение 12+. Радиоканал «Радио Гордость». Запись регистрации СМИ Л номер ФС-77-85-492 выдана Роскомнадзором 27 июня 2023 года. Возрастное ограничение 12+. Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
6: Многие наверняка встречали в соцсетях выражение «я в прайме» или «я сейчас в так называемом прайме». Подобные сообщения нередко сопровождают картинками с самодовольной кошачьей мордочкой. «Быть в прайме» – дословный перевод английского выражения «to be in one's prime». Это буквально означает «находиться в самой лучшей форме, на пике своих физических, интеллектуальных или профессиональных возможностей». Выражение пришлось по душе русским тиктокерам и понеслось. Иногда про прайм у нас пишут в прошедшем времени, мол, был в самой лучшей форме и даже не заметил. Иногда с оттенком сарказма, мол, я крут и невероятно успешен, и рядом толстенький котик. В русском языке вполне достаточно замен пресловутому прайму. Я на высоте, я на коне, на пике формы, ну и, наконец, ироничное и общеизвестное. Я красивый, в меру упитанный мужчина в самом расцвете сил.
5: История одной песни. В 1971 году на экраны вышел детский фантастико-приключенческий фильм «Большое космическое путешествие». Режиссер Валентин Селиванов поставил картину по пьесе Сергея Михалкова «Первая тройка» или «Год 2001». Инструментальные композиции и песни к фильму написал композитор Алексей Рыбников. Самой известной из них стала песня «Ты мне веришь или нет» на стихи поэта Игоря Кохановского. Ее исполнили Мила Берлинская, сыгравшая одну из главных ролей, и вокалист ансамбля «Верные друзья» Игорь Капитанников. Напомним, по сюжету главные герои фильма – школьники. Роли исполняли их ровесники. Миле Берлинской на момент съемок было 13 лет. Она училась в музыкальной школе имени Гнесиных по классу фортепиано. После фильма девочка получила многочисленные предложения других киноролей, но от всех отказалась в пользу музыки. Музыкальная карьера Людмилы Берлинской оказалась очень успешной, а песня «Ты мне веришь или нет» не теряет популярности до сих пор. Послушаем в исполнении Милы Берлинской и Игоря Капитанникова.

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Николай Ворожцов – выдающийся химик 20 века, внесший значительный вклад в создание ароматических соединений. Он автор 70 патентов и более 200 научных публикаций, включая работы на английском и немецком языках. Наиболее значимый период его карьеры пришелся на работу в Новосибирском институте органической химии, который ныне носит его имя. С 1958 по 1975 год он был директором этого учебного заведения. Основное направление его исследований касалось теоретических основ и методов синтеза ароматических соединений, что оказало огромное влияние на химическую промышленность как в СССР, так и за рубежом. Ворожцов и его коллеги специализировались на механизмах изомеризации производных нафталина и бензола, что помогло глубже понять реакции ароматических соединений и разработать новые методы их синтеза. Они также изучали нуклеофильное замещение галогенов и сульфогрупп, что является ключевым процессом в органической химии. Методы, разработанные Ворожцовым, нашли широкое применение в различных отраслях, включая синтез фармацевтических препаратов, пищевых добавок, лакокрасочных материалов и пластиков.

пастушеством и пастушеством восходит глубокой древности и являются составной частью весенне-летней календарной обрядности. С началом выпаса скота на летних пастбищах у пастуха появлялась сложная задача – сохранить стадо. Поэтому день первого выгона на пастбище сопровождался множеством ритуалов. В частности, пастух зачитывал особый заговор, оберег от дикого зверя и других напастей. Композиция «Ранешенька» тоже своего рода оберег. Это песня, наполненная энергией добра, веры и надежды. Певчая «Ранешенька». Язык исполнения русский.

0: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Милосердие. Сергей Нехаенко, музыкант.
1: В моей жизни были моменты, когда поддержка стороны помогала выстоять. Иногда для человека достаточно просто внимания, простой вопрос: «Как у тебя дела?». Доброе слово может изменить многое. Милосердие делает нас людьми. Часто простое слово может изменить настроение и дать силы идти дальше. Будьте добрее друг к другу. Относитесь с уважением и лаской к братьям нашим меньшим. Не забывайте, что мы в первую очередь люди.
0: Истории о главном. Радио «Гордость».

0: Представляет. Сделано у нас.
1: За памятником паровозу в Луганске стоит яркая история. В 49-м местный завод выпустил тысячный послевоенный паровоз серии СО, названный в честь Серго Орджоникидзе. Тысячный за 4 года. В 43-м отступающие немцы дотла разрушили завод и жилую застройку. 2 года лишившиеся всего рабочие восстанавливали цеха. Колеса первого послевоенного паровоза застучали осенью 45-го. В 48-м их выпустили уже около 500. Памятник – символ Луганска, непобедимого и несгибаемого. Кстати, долгое время луганские заводчане приезжали рапортовать в Москву на новых, только что выпущенных паровозах. Именно так они еще до войны представили правительству серию ФД. Луганские паровозы с 30-х годов конструировали под железные дороги любых габаритов. Ведь их покупали от Венгрии до Индии. Помним традиции вместе с радио «Гордость». История одной песни. 1 октября 1973 года состоялась премьера художественного фильма «Земля Санникова» по мотивам одноименного романа Владимира Обручева. За год проката фильм посмотрели свыше 41 миллиона зрителей. А песня Александра Зацепина на слова Леонида Дербенева «Есть только миг» полилась, как говорится, из каждого окна. Фильм рождался непросто. Изначально в главной роли планировали снять Владимира Высоцкого. Актер был вдохновлен и написал к фильму 3 песни. Но в итоге на роль Крестовского был приглашен Олег Даль. А музыку предложили написать Александру Зацепину. У композитора уже была готова песня для другого проекта, но он понял, что мелодия идеально подходит для главной музыкальной темы «Земли Санникова». Дербенев переписал слова, и вскоре сцена, где герой Дали поет на палубе корабля, была отснята. Руководству Мосфильма исполнение Дали не понравилось, песню пришлось переозвучить. Пригласили Валерия Золотухина, но он не смог попасть в артикуляцию Дали. Тогда Зацепин привлек к работе Олега Анофриева. На этот раз все сложилось. За полвека со временем выхода фильма песню «Есть только миг» исполняли многие известные певцы, актеры, музыканты. Одной из самых удачных считается кавер-версия в исполнении Николая Расторгуева.

0: Радио «Гордость» представляет «Хорошие новости».
1: В Новосибирске разработали метод восстановления роговицы глаза с помощью клеток. Ученые смогли получить кератоциты – клетки, поддерживающие прозрачность роговицы из фрагментов ткани, удаленных при лазерной коррекции зрения. Эксперименты на лабораторных животных показали, что за 8 недель после введения этих клеток восстановление роговицы происходит полностью, включая восстановление ее толщины и прозрачности. Этот метод также помогает предотвратить развитие слепоты.
0: Больше новостей в мобильном приложении «Хорошие новости». Получайте проверенные новости о достижениях и людях, которыми может гордиться наша страна. Делитесь хорошими новостями и получайте призы за свою активность. Подробная информация о правилах участия и поощрениях для активных пользователей в приложении «Хорошие новости». Приложение бесплатно и доступно для скачивания на всех мобильных площадках. Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
2: Рано или поздно каждому из нас, к сожалению, встречалось или еще встречается выражение «инфа-сотка». Этимология вроде проста и прозрачна, информация стопроцентная. Тем самым собеседник подчеркивает, что оперирует исключительно проверенными фактами. Фразочка, кстати, не такая уж молодая. Появилась она в просторах интернета еще в далеких нулевых годах. С тех пор пытается прижиться и закрепиться в нашей родной речи. Хорошая новость. Пока, за полтора десятилетия, без особого успеха. Видимо, потому что в нашем великом и могучем уже есть куда более приятные слуху «честное слово» или «правда-правда». Некоторые используют фразу для выражения иронии. В смысле «ну-ну, так я и поверю» или «уже бегу всем рассказывать». Русский язык он такой. Вроде живой, подвижный, но в качестве разговорной нормы что попало не принимает. Инфа-сотка. То есть вот вам наше честное пионерское.
0: Своими словами. Поэты Донбасса.
3: Дмитрий Филиппов. Русская география. В блиндаже очень пыльно, много мышей, накурено. Генератор кряхтит последними оборотами. Мы контролим дорогу в Селидово из Цукурина. Поднимаем птицу, наводим арту, работаем. А грунтовки в полях ржавеют сожженной техникой. А поля засеяны минами и снарядами. Мы вчера у врага отбили желанное первое. Это значит, еще на шаг подошли к Курахово. Вот из Карловки с ревом, сшибая ветки акации, беременная парнями из Тулы и Грозного, несется буханка, везет бойцов на ротацию, надеется только на рэп и на волю Господа. Где-то в Москве отдыхают, играют в мафию, девчонки в клубе вертят красивыми шеями, а мы изучаем русскую географию в посадках и лесополках, изрытых траншеями. И нам бы хотелось к родному порогу коленями любимых женщин нежно назвать по имени, но мы наступаем в западном направлении, потому что нас ждут в Одессе, Херсоне, Киеве.
4: Это стихотворение поэт и воин, участник СВО Дмитрий Филиппов, позывной «Вожак», опубликовал в своем телеграм-канале в октябре 2024 года. Когда программа готовилась к эфиру, линия фронта продолжала двигаться в западном направлении.
0: Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.